Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии от татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское Село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится с 17-летним Николаем Гумилевым, который влюбляется в нее сразу. Он понимает, отныне навсегда эта девочка становится его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Он даже предлагал ей руку и сердце 4 раза. В нашем эфире трио «Меридиан» на стихи Анны Ахматовой.

«Смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Чётки». В нем поэтесса словно бусины перебирает душевные переживания, и стихотворения ее звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два года. «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

Исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

Анна Ахматова прожила долгую жизнь, непростую жизнь, написала множество совершенно потрясающих стихотворений. Многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мыслей и философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью, в страшном волнении. Я сбежал и перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора, это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот.

Незравненной моей правоты. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем, и за тебя я пью. За ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз,

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 1939 года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачей под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки одни.

В статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910-м и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишие в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского. И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?»

0: Царской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции одним больше лет, другие еще относительно молоды, очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать, можете танцевать. Это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. Это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».

Ну, а поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие, переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри и группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать о ней, просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется богемской рапсодией, сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. В персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью. Беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас, и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших, по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год. Композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин — это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили знакомую мелодию, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно. Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал. Напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы, корпоративов, свадеб, танцполов, и песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое за мной. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

0: Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарланд и Лайза Минелли.
1: Hello, Liza.

0: одно из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго, либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее. «Otros Aires».

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешних голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которой овеяны песни на итальянском, разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят. «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы, Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи, стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьера дела Сера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудио Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Дана Райхеля «Маагалим, Маагалим» – «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и Италия замерла. Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

tra un anno avremo già dimenticato.

Этот альбом, как я уже сказала, называется «Лучшая идея названия альбома». Берет начало из блога в интернете самого Адриано Челентано, образца 2015 года, в котором он и поздравил тогда Мину с ее 75-летием. Свое сообщение он и подписал этим словом «Лучшее» на итальянском, разумеется, где подразумевал под этим эпитетом в первую очередь их обоих. Страна с этим согласилась.

0: Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год, альбом «Мина Челентано». Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, и она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика. Это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, который выясняет отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина, и они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист. И он опять начинает этот челентано. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, чтобы я сделал, что ты от меня хочешь? Ну и далее по тексту.
1: Кета джафа, кета джади, ты си белла, си белла, си белла. Мама де честа, прима де спусарма, ка ту кучинава бейн, и инвече ну кац ай фат, куана чи си де спусат.
2: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
1: Quale fischio? Chi ha fischiato?
2: Ho sentito un fischio.
1: Che t'ha già fatto?

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры. Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал. То есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема. Он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новая, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по некоторым, по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая надпись «Люби меня, Амами, Амами» и другие строчки из песни и фотографии самих исполнителей.

В Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом в хаг самеах. Сегодня суббота, 3 октября 2026 года, 22 число месяца Тишрей, 5787 года по еврейскому календарю. В эфире новости редактора ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Средства массовой информации ряда стран сообщают, что власти Омана ранее уже запретили второму пилоту, оманцу, пытавшемуся захватить самолет Fly Dubai, следовавший в Израиль, выполнять полеты из-за опасений, что он придерживается экстремистских взглядов. При этом неясно, была ли эта информация о нем передана Оманом другим странам или авиакомпаниям. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщил, что религиозные убеждения пилота стали намного более радикальными во время его пребывания в Сирии. После запрета второй пилот был принят на работу в авиакомпанию Fly Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах. Израильский источник сообщил американскому изданию Wall Street Journal, что в прошлом Израиль обращался к авиационным властям Эмиратов с просьбой ужесточить требования к безопасности на рейсах в Израиль. Это сообщение передал обозреватель Кан Итамар Маргалит. В продолжении темы, сегодня ночью приземлился первый эвакуационный рейс, доставивший израильтян, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах. В авиакомпании «Аркия» сообщили, что в течение выходных будут выполнены еще два рейса из Дубая в Израиль, а также отдельный рейс для доставки багажа. Вчера службы безопасности разрешили израильским авиакомпаниям выполнять рейсы для возвращения израильских пассажиров из Дубая. Однако на первом этапе пассажиры не смогут сдавать

0: потерять багаж из-за отсутствия необходимой системы досмотра. Третья годовщина резни 7 октября. Бывший глава штаба по делам заложников и пропавших без вести Ницан Алон заявил, что всех заложников можно было освободить на год раньше, и это не повлияло бы на исход войны. «Возможно, таким образом мы могли бы спасти заложников, которые погибли, но упустили эту возможность», — заявил Алон. Он добавил, что война продолжалась слишком долго. Высказывание Алона на дискуссии в Вашингтонском институте ближневосточной политики передали корреспонденты Канна Тангутман и Гилли Коэн. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились вчера ростом котировок после того, как опасения инвесторов по поводу усиления инфляции ослабли. Индекс Dow Jones вырос на 0,5%, NASDAQ на 1,2%, S&P 500 на 0,7%. С начала года три основных индекса на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли в среднем на 12,1%. Баскетбол, Евролига. Панатинаакос разгромил тель-авивский Макаби со счетом 90-67. Макаби опустился на последнее место в Евролиге. Три поражения и ни одной победы. Корреспондент Кан Йоав Барович сообщает, что это худший старт команды с 2000 года. Следующий матч в Евролиге Макаби проведет в четверг против Олимпии Милан. И о погоде. До полудня на севере страны и вдоль прибрежной равнины ожидаются местные дожди. В течение дня немного потеплеет. Температура в большинстве районов будет обычной для этого времени года. В воскресенье станет еще немного теплее, а в понедельник немного похолодает. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Эйлате днем до 34 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 8 часов. Шаббат шалом вехаг самеах мирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Кан Река. Здесь и сейчас.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

В Израиле 8 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом в Хаг Самеах. В эфире новости редактор и ведущий выпуска Алек Кольберг. Вчера в Кэмп-Дэвиде вице-президент США Джей Ди Венс провел необычную встречу с высокопоставленными представителями администрации Трампа. Необычность состояла в том, что сама администрация не сообщала о ней ни до ее проведения, ни после. На встрече, длившейся несколько часов, обсуждались дальнейшие шаги в войне с Ираном и конфликт между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене. Об этом сообщил американский новостной сайт Axios. В статье отмечается, что предыдущая подобная встреча состоялась в июне прошлого года, за несколько дней до операции «Народ как лев». Оманский второй пилот, которого подозревают в попытке захватить самолет Fly Dubai, следовавший в Израиль, в прошлом году был отстранен от полетов и переведен на другую должность в национальной авиакомпании Омана из-за подозрений в том, что он придерживается экстремистских взглядов. Об этом сообщает американское новостное агентство CNN со ссылкой на несколько источников. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что пилот Хамам Аль-Хамами после запрета на полеты покинул Оман и находился в Сирии, а затем прибыл в Объединенные Арабские Эмираты и начал работать в Fly Dubai. В компании он проработал всего около 8 месяцев. Израильский источник сообщил американскому изданию Wall Street Journal, что Израиль ранее обращался к авиационным властям Дубая с просьбой ужесточить требования к безопасности на рейсах в Израиль. Минувшей ночью в Израиле приземлился первый эвакуационный рейс из Дубая. Самолет авиакомпании «Аркея» доставил израильтян, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах после попытки захвата самолета «Fly Dubai». В Великобритании двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в причастности к заговору о нападении на еврейскую общину Манчестера накануне Йом-Кипура. Обоим обвиняемым около 30 лет. Им вменяется, в частности, планирование террористического акта. Согласно обвинительному заключению, они поддерживали связь с человеком за пределами Великобритании и пытались приобрести компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Это сообщение передал обозреватель Кан

0: Итамар Маргалит. Третья годовщина резни 7 октября. Бывший глава штаба по делам заложников и пропавших без вести Ницана Лон заявил, что всех заложников можно было освободить на год раньше, и это не повлияло бы на исход войны. Возможно, таким образом мы могли бы спасти заложников, которые погибли, но упустили эту возможность, сказал Алон. Он добавил, что война продолжалась слишком долго. Высказывание Алона на дискуссии в Вашингтонском институте ближневосточной политики передали корреспонденты КАН Натан Гутман и Гили Коэн. Баскетбол. Евролига. Панатинаикос разгромил тель-авивский Макаби 90-67. Макаби опустился на последнее место в Евролиге. Три поражения и ни одной победы. Корреспондент КАН Йоав Борович сообщает, что это худший старт команды с 2000 года. Следующий матч в Евролиге Макаби проведет в четверг против Олимпии Милан. И в завершение о погоде. До полудня на севере страны и вдоль прибрежной равнины ожидаются местные дожди. В течение дня немного потеплеет. Температура в большинстве районов будет обычной для этого времени года. В воскресенье станет еще немного теплее, а в понедельник немного похолодает. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Эйлате 34 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Шаббат шалом в Хаг Самеах Мирушалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на КАН РЕКА. Здесь и сейчас.

правила жизни Аретты Франклин. Аретта, так ее привыкли называть в одной части света. Аретта, зовем ее мы. Ее не стало совсем недавно. И давайте мы еще раз услышим этот удивительный голос удивительной женщины. Самый подходящий момент для того, чтобы сделать что-то, говорила Аретта Франклин, это сейчас. Сейчас мы говорим об Аретте Франклин, королеве Soul, так ее называли, и она таковой останется. Аретта Франклин, радио Канрак. Аретта Франклин стоит, конечно же, особняком в истории поп-музыки, может быть, потому что сама стала олицетворением этой истории, ее стержнем и совершенно потрясающим авторитетом для такого количества людей, даже не связанных с музыкой, а связанных тем более. Она стала своеобразной основой, на которой покоится вот эта многообразная современная эстрадная сцена. Автор из одной из многочисленных, одной из, наверное, лучших биографий певицы Ричи Уиндербергер писал так: «Аретта была одним из гигантов музыки соул и вообще американской поп-музыки. Она действительно олицетворяла такое направление, как соул, в самой его сути, которая пронизана была госпел, песнопениями. Собственно, именно с госпел, с религиозных песен афроамериканцев юга страны и начинала она, родившаяся в Мемфисе, в штате Теннесси, в 25 марта 1942 года. Родилась она в семье баптистского проповедника Кларенса Франклина. Вот именно в церкви своего отца в Детройте она и начала петь в хоре. И голос заметили сразу же».

Арита Франклин прославилась очень многим. Композициями, голосом, манерой исполнения, тем, насколько она была убеждена в том, что говорит и делает. И касалось это далеко не только музыки. А еще она прославилась своими выражениями, своими цитировали уже Ариту Франклин потом гораздо позже того, как она произносила ту или иную фразу. Ну, например, она говорила: «Я не чувствую тяжести этого титула «Королева Соул», по крайней мере, до тех пор, пока ношу его по праву».

После смерти ее матери с девочкой занималась великая госпел-певица Махалия Джексон. Она приходила с ее дальней родней. Одновременно будущая звезда соул на слух научилась играть на фортепиано, играть блестяще. Она стала прекрасной пианисткой. Она часто в концертах или в концертах, где ее приглашали в качестве звезды, только появись, только выйди на сцену, и зал вставал еще до того, как Арита начинала петь. Она действительно часто аккомпанировала себе, и все те, кто это видели и слышали, особенно видели при этом, просто боготворили ее. Как, например, это произошло с залом на инаугурации Барака Обамы. В свое время это видео осталось в интернете, и это стоит увидеть. Она впервые тогда же, будучи девочкой, услышала и про борьбу за гражданские права афроамериканцев, и проповеди своего отца пользовались успехом и не только среди населения, но и она их успела оценить. А отца ее называли «голосом на миллион долларов». В доме пастора бывали такие люди, как Мартин Лютер Кинг, который, кстати, вручил в свое время премию, а это случилось гораздо позже, Аритве Франклин за то, что сделала она в гражданских правах. И в гостях у них бывал и Сэм Кук, один из первых звезд раздавшегося жанра соул. 18 лет Арита решает продолжить певческую карьеру, но уже мирскую. Соул, который соединял традиционные афроамериканские блюз и госпел с аранжировками в духе уже белой, так называемой эстрады, завоевывал все новых и новых поклонников, причем не только среди темнокожей аудитории. И сейчас, уже в веке 21-м, мы можем совершенно точно видеть, во что превратился жанр соул и как любят его, равно как и блюз, отдельно население, обладающее, по-моему, всеми цветами кожи, разумеется, не только темной. Во многом именно эта музыка стала одним из таранов, который пробил стену так называемой сегрегации в культурном пространстве США тогда. И именно Арете Франклин суждено было придать этому процессу максимальную окраску, максимальный импульс и стимул, разумеется. Что касается биографов, то для них Арета Франклин всегда была очень сложным объектом. Она не выкидывала телевизор из окон, она не выходила замуж еженедельно. И вообще была достаточно стойкой, вела размеренный образ жизни и была совершенно потрясающим трудоголиком. What a difference

Уважение, респект. Так называлась песня Отиса Рейдинга, которую Арета Франклин выпустила в марте 1967 года. В оригинале это была баллада, довольно нравоучительная, надо сказать, о необходимости взаимного уважения в семье. Арета Франклин превратила эту балладу просто в боевой гимн борьбы за право уважения вообще. Уважение. Представьте это слово большими буквами через дефисы и пойми, что это для меня значит, пела Арета. И так называемая темнокожая Америка мгновенно поняла, о каком уважении поет Арета Франклин. Точнее говоря, поняла вся Америка, а за ней весь мир, вне зависимости от расовой принадлежности и социального положения. Эта запись стала одним из главных хитов 1967 года и, наверное, визитной карточкой Ареты Франклин до конца ее жизни. Respect.

Арита Франклин. Сегодня мы слушаем ее голос, вспоминаем об ее репертуаре, ее жизни. И совершенно точно, что ее голос, ее достижения, все это останется, разумеется, в памяти меломанов, в памяти ее поклонников, в памяти тех, кто любит жанр соул, разумеется, поклонников джаза, блюза. Далее везде. Что касается Ариты Франклин, то в своем гипотетическом досье она могла бы перечислить немало своих достижений. 12 миллионов распроданных синглов, 20 хитов номер один в чарте ритм-н-блюза, 15 премий Грэмми. Это огромное количество. Место, конечно, в зале славы рок-н-ролла. А еще совершенно потрясающая, блестящая роль в кинематографическом шедевре «The Blues Brothers», «Братья Блюз». Именно она, Арита Франклин, сыграла в этом фильме. И не просто сыграла, она же там пела. И она спела один из своих хитов. Национальная медаль искусств — это тоже достижение из рук Билла Клинтона. Награда за защиту гражданских прав, врученная Мартином Лютером Кингом. А что касается фильма «Братья Блюз», это была ее новая страница в биографии. Это был 1980 год. И «The Blues Brothers». С ее партнерами по этой роли, которая ей удалась необыкновенно, стали Джон Белуши и Дэн Эйкройд. И там была вот эта самая песня.

блестящая композиция, очень лично я ее очень люблю, и, в общем, она завораживает. Сейчас, когда ей было 70, она писала именно так. Сейчас, в 70, я пою тем же голосом, каким пела в 25, и здесь нет никакого секрета. Просто я добавляла Аритте Франклин. Никогда ни на кого не кричала. Хороший совет. Ее подруги, среди которых были Даяна Росс, Мэвис Стейл, Сисси Хьюстон, очень часто мелькали на обложках еженедельников, особенно красивой. Аретту Франклин не называли, ее вообще особенно никак не искали, какие-то в ней плюсы или минусы, ее просто обожали, просто любили, и когда начинали говорить слово «Аретта», и уже фамилия терялась в овациях, когда это происходило на концертах сборных или на концерте, где она была почетным гостем Аретты Франклин, и зал замирал, и это действительно выглядело замечательно. Уитни Хьюстон, крестной матерью которой стала Арита Франклин, называла ее просто тетя Ри и признавала, что без влияния Ариты Франклин вряд ли сумела бы достичь успеха на сцене. Кстати, один из альбомов Ариты Франклин был совершенно потрясающим. Записанные дуэты со звездами мирового уровня. И часть из них мы сегодня услышим. Давайте услышим как раз дуэт крестной матери и Уитни Хьюстон. Арита Франклин, Уитни Хьюстон и песня, которая называется «Этого нет». Этого не было, этого не будет никогда.

Арета Франклин никогда не боялась репертуара. Было очень много того, что она перепевала и делала это абсолютно для себя, для своего голоса, с теми аранжировками, которые подходили только ей. Не забывайте, что она была прекрасной пианисткой. Но были и песни, да, и эти песни становились далеко не хуже, а лучше, о которых я говорю. А были песни особенные, и когда, например, появлялись так называемые трибьюты, то есть посвящения тому или иному коллективу, или автору, или исполнителю, были определенные певицы или певцы, которым отдавали эти песни. Так песня группы Beatles «Let It Be» в свое время специально Арету Франклин попросили исполнить именно эту песню, так как она этого захотела.

Арита Франклин, Queen of Soul, Lady Soul, королева соул, как только ее ни называли, но одно понятно совершенно точно, мир потерял сейчас певицу, которая пела очень-очень долго и не теряла качества своего голоса, это было поразительно, но она очень любила проводить эксперименты, вокальные эксперименты. Так, например, очень известен такой случай. В 1998 году Арита Франклин блестяще выступила на церемонии вручения премии Грэмми, где чувствовала себя уже давно как рыба в воде, разумеется, получив 15 в общей сложности. Она еще ко всему умудрилась в последний момент по определенной причине заменить Лучано Паваротти, который должен был выступать с классическим произведением, отрепетировав всего-навсего это произведение за 8 минут и фантастически исполнив знаменитую оперную арию под восторженные возгласы из зала. Потом на многочисленные вопросы, как это у нее получилось, она сказала довольно просто. «Я просто делала свою работу. Певица должна уметь петь абсолютно все». Пела она «Nessun dorma».

Ну, вы сами слышите, это была та самая запись из зала, когда Арита Франклин на премии Грэмми заменила Лучано Паваротти и сделала это блестяще. Следующая песня, она в ноябре 1967 года была издана отдельным синглом, и эта песня одна из тех, за которые Арита Франклин получила премию Грэмми. И, естественно, заслуженно, это была лучшая вокальная работа в стиле ритм-н-блюз. Песня, которую мы слышим, называется «China Falls».

На мой взгляд, музыканты с таким голосом, таким чувством ритма только позволяют нам с вами, живущим в разное время и разного возраста, людям с разными музыкальными предпочтениями в общем, только расширять свой музыкальный кругозор, влюбляться в те или иные композиции, не обязательно быть поклонником только одного жанра какого-то. И Арета Франклин в этом смысле сделала очень и очень много. Я уже говорила, что она любила экспериментировать и, в частности, записывала довольно много интересных дуэтов. Один из них мы с вами уже услышали. Следующий – это с Фрэнком Синатра.

Записанный в разные годы дуэты «Королева Соул» с ее крестной дочерью Уитни Хьюстон, с Мирайей Керри, Энни Ленокс, Мэри Джей Блайдж, Фрэнком Синатрой, Глорией Стефан, Кристиной Агилерой и многими другими, в итоге были в 2007 году выпущены отдельным диском. Самые настоящие шедевры были собраны там, и это были дуэты с королевой. Так это все называлось, все звезды дуэты с королевой. И я хочу предложить вам услышать фрагменты трех таких дуэтов с тоже с мужчинами, прекрасными исполнителями. Итак, Элтон Джон и Арета Франклин.

еще один дуэт. Тут он особенный в любом случае, потому что поет она, можно сказать, именно с основателем, одним из отцов-основателей стиля соул, великим Джеймсом Брауном. Они нашли друг друга совершенно точно.

Мое любимое место в Библии, спрашивала Арита Франклин других из себя. Живи и дай жить другим. Знаю, в Библии этого нет. Но это главный принцип, по которому стоит жить. 1987 году Арита Франклин создала прецедент в зале славы рок-н-ролла. Она стала первой женщиной, прошедшей церемонию инаугурации. В 90-е годы ее высокая репутация и авторитет держались главным образом на заслугах прошлых лет. И тем не менее она продолжала петь, записывать дуэты и сама записываться. И надо сказать, что после 7-летнего перерыва в дискографии 98-й год не прошел даром. Арита Франклин решила рискнуть снова и подготовила альбом из нового материала, главную песню которого вы слышите сейчас.

Арета Франклин выступала перед президентами и монархами, но всегда оставалась певицей простых людей. Если бы в Штатах существовало звание народной певицы, совершенно точно, Арета Франклин, королева соло, она бы это звание получила, ей бы оно подошло как никому другому. Перед ней преклонялись звезды любых поколений, от Майкла Джексона, который, как и Уитни Хьюстон, лично знал ее с детских лет, до Энни Леннокс, которая пела с ней дуэтом, как и многие, которые стремились к этому, разумеется. И надо сказать, что совсем скоро, в 2009 году, должен выйти художественный фильм о ее жизни с Дженнифер Хадсон в главной роли. Ее не стало 16 августа 2018 года. Но, конечно, голос, этот удивительный голос Ареты Франклин, остается в миллионах записей и просто в памяти каждого, кто хотя бы раз слышал ее пение. И заканчиваем мы той же самой песней, которая и начиналась, которая любят очень-очень многие, кто хотя бы раз ее слышал. Она потом прозвучала в фильме «Свадьба лучшего друга». Арета Франклин, спасибо.

Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом в Хаг Самеах. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В секторе Газа сообщают, что минувшей ночью в результате удара военно-воздушных сил погибли 5 человек. По имеющимся данным, удар был нанесен по зданию в западной части города Газа. Кто был целью удара, пока не ясно. Это сообщение передал корреспондент КАН Лиран Аарони. Вчера в Кэмп-Дэвиде вице-президент США Джей Ди Венц провел необычную встречу с высокопоставленными представителями администрации Трампа. На встрече, длившейся несколько часов, обсуждались дальнейшие шаги в войне с Ираном и конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Об этом сообщил американский новостной сайт Axios. Необычность встречи заключается в том, что сама администрация не сообщала о ней ни до ее проведения, ни после. Кроме того, как отмечается в статье, предыдущая подобная встреча состоялась в июне прошлого года за несколько дней до операции «Народ как лев». Оманский пилот, которого подозревают в попытке захватить самолет авиакомпании «Fly Dubai», следовавший в Израиль, в прошлом году был отстранен от полетов и переведен на другую должность в национальной авиакомпании Омана из-за подозрений в том, что он придерживается экстремистских взглядов. Об этом сообщает американское новостное агентство CNN со ссылкой на несколько источников. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что пилот Хамам Аль-Хамами после запрета на полеты покинул Оман и находился в Сирии, а затем прибыл в Объединенные Арабские Эмираты и начал работать в «Fly Dubai». В компании он проработал всего около 8 месяцев. Израильский источник сообщил американскому изданию Wall Street Journal, что Израиль ранее обращался к авиационным властям Дубая с просьбой ужесточить требования к безопасности на рейсах в Израиль. Минувшей ночью в Израиле приземлился первый эвакуационный рейс из Дубая. Самолет авиакомпании «Аркия» доставил израильтян, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах после попытки захвата самолета «Fly Dubai». В Великобритании двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в причастности к заговору о нападении на еврейскую общину Манчестера накануне Йом-Кипура. Обоим обвиняемым около 30 лет. Им вменяется, в частности, планирование террористического акта. Согласно обвинительному заключению, они поддерживали связь с человеком за пределами Великобритании и пытались приобрести компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Это сообщение передал обозреватель КАН Итамар Маргалит. Третья годовщина резни 7 октября. Бывший глава штаба по делам заложников и пропавших без вести Ницан Алон заявил, что всех заложников можно было освободить на год раньше, и это не повлияло бы на исход войны. Возможно, таким

0: образом, мы могли бы спасти заложников, которые погибли, но упустили эту возможность», — подчеркнул Алон. Он добавил, что война продолжалась слишком долго. Высказывание Алона на дискуссии в Вашингтонском институте ближневосточной политики передали корреспонденты КАН Натан Гутман и Гили Коэн. Баскетбол. Евролига. Панатинаикос разгромил тель-авивский Макаби со счетом 90-67. Макаби опустился на последнее место в Евролиге. Три поражения и ни одной победы. Корреспондент КАН Юав Барович сообщил, что это худший старт команды с 2000 года. Следующий матч в Евролиге Макаби проведет в четверг против Олимпии Милан. И о погоде. До полудня на севере страны и вдоль прибрежной равнины местами ожидаются дожди. В течение дня немного потеплеет. Температура в большинстве районов будет обычной для этого времени года. В воскресенье станет еще немного теплее, а в понедельник немного похолодает. Сегодня днем в Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 27, в Бершеве 30, и в Эйлате сегодня днем ожидается 34 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 10 часов. Шаббат шалом, вехаг самеах, Мирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Суккот на Кан Река. Мира, радости и праздничного настроения.
2: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И снова Хаг Суккот Самеах. В студии звукооператор Амир Шмуэли, редактор Саша Коган, продюсер Елена Черкасова, Игорь Харифов. В эфире второй час программы радио Кан Река «Бокер Тов Исраэль». И на второй час к нам в наш, так сказать, празднично убранный шалаш пришел Ушпизим, замечательный гость у нас сегодня, организатор и ведущий фестивалей тренингов Александр Коска. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Особенно правильным, мне кажется, поговорить с вами во Всемирный день туризма, ибо многие культурные события, организуемые вами, связаны с путешествиями, притом захватывающе интересными и необычайно оригинальными. Вот с фестивалей предлагаю начать, ну, предположим, с фестиваля «Пух».
3: Чудесно, с удовольствием расскажу. Лет 20 назад мы решили совместить туризм с чем-то, ну, чуть более интересным. Вот если, например, человек хочет поехать в джунгли. Ну, вот по телевизору посмотреть джунгли — это прекрасно. Наверное, ну, как много людей любят фильмы про приключения. Но поехать туда, может быть, и хочется, но опасно, так или иначе. И вот идея была совместить вот это вот приятное с полезным. Дать людям какое-то приключение, которое было бы достаточно таким, ну, щекочущим, не знаю, нервы, чтобы потом можно было много об этом рассказывать, захлеб, как что-то необычное, но при этом, чтобы это было абсолютно, ну, доступно и безопасно. И первое, что мы сделали, отправили людей на Синай. Потрясающе. Наверное, расскажу сразу, забавная история начну.
2: Конечно.
3: Значит, у нас возникла идея, что мы будем делать фестиваль под названием «Пух», и мы решили, значит, сделаем такое...
2: Ну, я прошу прощения, а «Пух» — это почему?
3: Ну, во-первых, пух сам по себе, вот как пушинка, это легкость. Мы решили сделать что-то легкое. Да, учитывая то, что мы напичкали этот фестиваль какими-то практиками, взятыми нами из йоги, из каких-то психологических тренингов, которыми мы занимались. Мы команда, которая создала этот фестиваль, три человека. Вот, нам хотелось, чтобы люди понимали, что это, ну, что-то легкое, что мы не будем там как гуру их чему-то учить, а что скорее будем, ну, развлекать, но по-умному, по-хорошему. Вот. И мы, значит, ну, взяли эту идею пуха как пушинки и пуха как Винни-Пуха, как какой-то такой образ доброго, легкомысленного персонажа, который, ну, сразу как бы при мысли о нем люди улыбаются.
2: Это правда.
3: И, значит, нам пришла такая идея. Мы создали музыку на основе мультфильма. И у меня была задача достать баночки с медом, в которых будут шарики. Что, мол, на открытии мы будем, когда в песне будет фраза «входит и выходит шарик», мы будем в эту баночку погружать шарики и доставать их. И я закупил, я нашел солонки, достал от них крышки, и вот эти пузырьки наполнил каждый из них. Там зеленый шарик, синий шарик, желтый шарик. И все это положил в большой рюкзак. И, ни о чем не думая, повез это через египетскую границу.
2: Так.
3: Ну, и я такой улыбаюсь, пограничник улыбается, и тут они перестают улыбаться, потому что через вот этот сканер проходит нечто. А, да, можете представить, вот 60 пузырьков таких. 60 пузырьков, которые в каждом из которых шарик. Они открывают это. У них глаза на лоб еще как-то
4: больше.
3: Да. И они меня спрашивают на английском, который на тот момент был не так, не моей сильной частью и не их сильной частью. Они спрашивают, что это? И вот я понимаю, что сейчас мне нужно рассказать, что есть Винни-Пух такой в нашей культуре, что у него есть по какой-то причине горшочек с шариком, и что этот шарик нужно вытаскивать и засовывать обратно. Я уже не вспомню, какие слова, жесты я использовал. Меня чудом, наверное, все-таки пропустили и не арестовали после всего этого. Вот. Но в следующий раз мы решили немножко поменять концепцию открытия фестиваля и уже не возили такие предметы.
4: Хорошо. Вот что же происходит там, когда вы приезжаете и там заселяетесь в гостиницу, например? Что идет дальше? Потому что дальше и по психологической части что-то происходит, и вот эти какие-то игрища. В общем, вы рассказываете.
3: Да. Наша задача была вовлечь людей. То есть вот привычное понятие фестиваля, например, когда человек, смотрит разные выступления. Наша задача, чтобы люди сами погружались в это, вот как в те самые джунгли, да, быть не зрителем, а быть участником. И в этом смысле наш опыт нашей команды, моей команды, был в том, чтобы, с пониманием, как работает группа, да, ведь людям сначала на первом этапе, очень важно познакомиться, очень важно понять, что другие люди, с ними можно нормально общаться, к ним можно как-то быть собой. Это первая задача, чтобы люди, как-то немножко сняли с себя этот костюм официальный. И вот если за там день, два, три этого фестиваля удалось людей сдружить, да, сблизить, уже можно сказать, что работа сделана. И неважно, какие будут, что будет внутри, какое будет наполнение. Будем ли мы там Винни-Пухами, пятачками, или будем мы кем-то еще. Вот. А были мы прям кем угодно. Были много кем. Наверное, расскажу о одном из самых интересных пухов на Синае. Один из такой последних. По-моему, 13-й год был. Я решил отправить людей в первобытный мир. То есть тоже такое, вроде увлекательное пространство, в котором, люди, наверное, представляют, что одели шкуры, сделали какие-то неинтеллигентные лица и как обезьяны себя ведут. С одной стороны, вроде как да, с другой стороны, прелесть такого погружения в такой первобытный мир в том, чтобы почувствовать себя чуть свободнее от рамок, повседневных рамок. Да, отдых, некоторая суть отдыха — это переключиться. Переключиться от того, что каждый день за днем является для нас рутиной. И вот идея того, что мы сейчас первобытные люди, дала какую-то большую свободу. Да? То есть свободу, не только свободу, но и включенность в жизнь. А что такое быть в первобытном обществе? Это каждый момент может выскочить там саблезубый тигр или мамонт, и будь добр, просыпайся, вставай и как-то реагируй. И вот эта вот штука, она как раз-таки оживляет. То есть, если посмотреть на фотографии людей, которые приехали, и там через несколько дней, и в конце, после там 4-5 дней такого фестиваля, это живые, улыбающиеся, полные энергии люди, которые лет на 10 помолодели.
4: А я помню, что у вас какие-то бомбические были, аттракционы, если так можно назвать, когда вы были в Трансильвании, там что-то такое связанное с Дракулой, да?
3: Конечно, да. Это была потрясающая идея. Мы с моей организаторой Марикой летели с Байкала. У нас был длинный такой полет до Москвы. И мы обсуждали, что же еще стоит сделать. И вдруг у нас такая идея пришла, что вот Дракула, вот вампиры. Насколько это богатая тема. Мы, наверное, весь полет, 9 часов проговорили, мы смеялись нереально. Да, это получилось такое смесь черного юмора и, очень понятной как будто культуры, такой готической. Мы закупили плащи. И все экскурсии, мы просто шли, вот такая команда, 20 человек, 15 человек в плащах с колпаками, на нас смотрели другие туристы. Это было бы что-то вот, ну, прям нечто другое. Мы нашли замок, ну, отель-замок, построенный по образу замка Дракулы. Ну, то есть, опираясь на архитектуру замка Бран, есть такой ну, бутик-отель Дракула. Потрясающий. Там в каждом номере где-то секира висит, где-то какая-то булава. Напротив, напротив спа, прямо напротив спа, пыточная. То есть, вот атмосферное, атмосферное, атмосферное место. А мы привезли с собой грим. А мы заготовили ролевую игру. То есть у нас один из вечеров был посвящен... Даже не просто ролевая игра, это называется кабинетка. Это когда люди выполняют какие-то миссии. Это что-то наподобие мафии, только чуть более с реквизитом, с возможностью двигаться в пространстве. Это был бал Дракулы, который решил все-таки жениться. И пригласил Малефисенту, пригласил там Снежную Королеву. Во все это затесался каким-то образом Ван Хельсинг, у которого были свои идеи. То есть это была... Вот, взрослые люди играли в детскую игру, но не по-детски, да, используя, ну, свой взрослый ум, взрослую хитрость, взрослую смелость. И где-то вот, ну, по-новому открывая это. Одно из, ну, прям самых запоминающихся путешествий.
4: Вот вы заселяетесь... в бутик-отель.
3: Да.
4: Вы там ходите в неком странном виде. Ну, на взгляд, так сказать, человека, который там тихо, мирно жил. Да,
3: даже на взгляд тех, кто в отеле,
4: работает.
3: Работает, да, даже так.
4: Вот я понимаю, что это невероятно важный момент заставить как бы себя делать то, на что с удивлением смотрят другие. То есть и чувствовать себя при этом нормально, самим собой. Но сразу ли удавалось, всем ли удавалось так погружаться в свою роль, чтобы не думать о том, что на них смотрят, кто-то вертит пальцем у виска там, и так далее, и так далее.
3: Я думаю, что люди так или иначе время от времени об этом думали, хотя постепенно забывали достаточно быстро, потому что когда ведущие с легкостью, с удовольствием, если ведущий верит в то, что это легко, что это, ну и нормально, то люди за ним, ну, это чувствуется, люди за ним идут. Особенно, когда это действительно в команде. Мы друг друга, получается, поддерживаем этим. Делать это самому, это действительно сложно. Делать это в компании, когда все... трудно представить, как здорово люди на это откликаются. Например, когда мы делали танцевальные прогулки, у нас было танцевальное путешествие по Португалии с плейлистом португальской музыки, который составил Александр Гершон, составил маршрут по Лиссабону, и люди смотрели, большинство людей с восторгом, а кто-то даже хотел присоединиться, несмотря на то, что музыка была у нас в ушах. Но это здорово, когда, ну, люди тянутся, на самом деле, к этой инаковости. Еще один пример, поразивший меня. У нас было, мы это делали в Израиле, цыганский пух, так мы это назвали, цыганское путешествие. И да, был антураж, там, не знаю, платье, цветастые костюмы. В какой-то момент мы вывезли людей на бензоколонку около Кеннерета и сказали, вот сейчас будем у людей просить подаяние, ну и гадать им по руке и так далее, песни петь под гитару. Это было даже для нас, для ведущих, немножко вызовом. Но когда мы увидели людей, у которых просто вот они чуть ли не бежали к нами, погадай мне, погадай, что вам дать. Ну, у нас была договоренность, что деньги мы не берем. И они такие, они заходили в этот магазинчик, приносили кока-колу, покупали мороженое. Это был такой отклик, что уже вот, ну, через минуту люди не думали о том, как бы уместно мы выглядим или нет.
4: Это очень интересный, мне кажется, психологический эксперимент. Мне кажется, многие, мы все, может быть, или многие из нас внутри гораздо проще, чем вот то, что цивилизация на нас набросила, надела и заставляет выполнять какие-то па. А на самом деле можно от души к душе. И это заставляет задать следующий вопрос. Вот сколько человек обычно в группе и на кого рассчитаны вот эти изумительные, артистичные, приключенческие поездки? Кто люди, которые едут с вами, которые, скажем, решают ехать с вами, о чем, как я понимаю, ни в коем случае ни разу не жалеют?
3: Это точно. Ну, начну с количества, это проще. Наверное, самые маленькие группы, это было от 7 до 9 человек. Это были такие непростые путешествия, например, там, 20 дней в Намибии.
4: После слов Намибия я подумал, не так уж это просто, как бы.
3: Ну, не так уж это просто, да. Собрать людей на 20 дней, но получается. До где-то 50 людей на Байкал в свое время вывозили такие группы. Это про количество. Какие люди едут? Вот тут уж я попробую как-то такой собирательный образ. Но mm-hmm. люди, которые, ну, часть это люди, которые, ну, как бы уже жизнь вроде как состоялась, и вроде все есть, все, что хотели, более-не-менее добились. Но не хватает вот самого чувства жизни. Да, вот это вот, ну, кайфа, удовольствия, драйва, не знаю, адреналина, легкого адреналина, да, такого, живого, причем социального, да, не по скалам лазить, ну, мы же в наше время сейчас все больше действительно уходим, получается, от живого общения. Там, я уже не говорю о пандемии, но интернет, экраны, у нас, ну, столько всего есть, куда как бы смотреть, что уже просто смотреть на другого человека, видеть другого человека, замечать другого человека, чувствовать другого человека. Ну, как бы мы стали все меньше. А от этого мы получаем огромное количество, ну, действительно, жизни.
4: Александр, извините, важный вопрос. Вы отбираете мобильные?
3: Нет.
4: Ну и тогда, допустим, в какие-то важные моменты, в самый, так сказать, разгар какого-то приключения, кто-то кого-то вызывает.
3: Этого практически не происходит. То есть люди, ну, то, что мы делаем, настолько увлекательно, что люди гасит телефоны, не берут. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, чтобы на ком-нибудь, не знаю, перформансе или на ком-нибудь действии люди лезли в телефон. Я не помню такого.
4: Это правда?
3: Это правда.
4: Я просто сейчас мне подумалось, ведь мы же, когда общаемся друг с другом на сегодняшний день, да, это как происходит? Сидят два человека, допустим, заказали кофе. Так, один взял трубку, ну, хорошо, я так, второй взял трубку. И так, через каждые несколько минут мы пытаемся возвратиться к беседе, которая разрывается на маленькие-маленькие эпизоды.
3: Да, я как организатор тоже так, я даже дома периодически, да. Вот меня жена иногда такая, Саша, говорю, да вот мне пишут, вот человек хочет записаться. Да, это так.
4: Но, тем не менее, вот то временное пространство, если можно так выразиться, в которое вы погружаете людей, для них делает не очень важными мобильные и, так сказать, какие-то разговоры с другим миром, который они оставили.
3: Да, это постепенно увлекает. Как человек, который пришел, например, в кино, и, может быть, там в начале сеанса разговаривает с кем-то, но когда сюжет увлек, человек может забыть о времени, о соседе, о том, что он в кинотеатре.
4: В каких странах вы были?
3: Ох. Так, я не так давно считал, что я преподавал в 19 странах, но значит путешествовали мы больше. Значит, ну и самых таких экзотических. Байкал и Камчатка, конечно, нам очень нравилось возить туда людей из Израиля. Прям безумно нравилось. В Шотландии понравилось. Мы были там кланами, исследовали, что такое кланы. Шпицберген, Рафипелаг, это, конечно, такая экзотика в начале марта поехать вот это, ну...
4: Как вы не позамерзали?
3: Позамерзали, конечно, потому что, ну, когда минус 30 на улице, а ты мчишься на там, снегоходе, даже одетый во всю эту одежду, которую полчаса одеваешь, то температура, когда есть встречный ветер, получается, температура считается 60 градусов. И вот если, например, там, в какой-то момент нужно было снять перчатку, рука очень быстро замерзала, и потом, наверное, минут 5 или 10 отходила. Это прям незабываемый опыт, ну, экстремальный, я бы сказал.
4: Вы адреналинщик.
3: Не совсем. То, что вот моя организатор придумала Шпицберген, то, что я согласился, я вот экстремал. То, что она придумала, двойной экстремал. Намибия и Марокко. Прекрасное, прямо прекрасное путешествие. В Марокко, по-моему, 7 раз мы возили людей, делали там даже квест за сокровищами Али-Бабы. Албания, еще до того, как появились прямые рейсы, до того, как туда стали летать, это тоже было одно из открытий. Потрясающая оказалась страна, такая, ну, почти не туристами не открытая, но очень-очень добрая.
4: Сейчас только открывают, мне кажется,
3: Албания. Да, последние года. Лапландия тоже, сейчас уже летают последние, ну, наверное, лет 5 или 6. А мы... лет, по-моему, 14 назад туда повели людей, повезли и сделали там сказку настоящую. Потому что, ну, Лапландия — это там Дед Мороз, это та же самая Снежная Королева, это мумитроли. Вот, подарили детям, взрослым, подарили взрослым их внутренних детей. Как бы в контрасте с вампирами, ну, был такой черный пух вампира, и был такой белый пух мумитроли. И те же самые люди приезжали и получали вот не меньшее удовольствие.
4: А каков возрастной разброс? Кто, так сказать, самым юным был участником группы, кто самым зрелым?
3: Самым юным, пожалуй, вот, наверное, парнишка 13 лет. Идеальный парнишка. Несколько, даже двоих таких помню.
4: А можно, да, так сказать, уже с этого возраста?
3: Это зависит. Мы обычно, когда родители хотят поехать с детьми, мы обычно разговариваем с родителями, mm-hmm. чтобы mm-hmm. понять, насколько вот ребенок может вписаться. Иногда это просто это подарок. Иногда такой ребенок — это подарок, который делает всю, ну, как бы, делает всю поездку. Потому что живой, ну, как mm-hmm. бы, и живее, и смелее.
4: И нетривиальный ум еще, так
3: сказать. Да, и нетривиальный, именно, даже сейчас троих вспомнил таких детей. Вот, самый старший возраст, ну, за 70, несколько человек, которые тоже могут дать фору любому молодому. И тоже, когда смотришь, говоришь, боже мой, через 40 лет я хочу вот, так же жить, так же общаться, так же... искать приключений.
4: Что является главным, так сказать, ну, я не знаю, главной целью вот этих удивительных совершенно путешествий? Это вот удовлетворение страсти к адреналину, который исчезает в нашей иногда унылой действительности, или психологические связи, которые вырастают и к концу делают группу, как я понимаю, гораздо более сплоченной и заставляют людей познакомиться и как-то выйти на связь с другими людьми?
3: Несомненно, вот это человеческое, то, что главное в этих поездках. Практически каждое завершение такой поездки люди говорят: «Боже мой, как вы собрали таких чудесных людей? Где вы нашли? Как вы подобрали так, что вот они нам подошли?» Да, и нам понятно, что это все-таки, ну, результат процесса, который люди прошли. Ну, известно, что люди сближаются, когда проходят через какие-то приключения.
4: Вот об этом и разговор, конечно.
3: Да-да-да.
4: А вы как-то просто даете клич, что набирается группа, или где-то в интернете есть?
3: Было бы это так легко. Но это процесс, все-таки это процесс. Есть люди, которые... там подписан на мой канал, скажем, в WhatsApp, и они знают заранее, там, за полгода, за год, что вот есть такая-то поездка, такой-то фестиваль, и они откликаются. У нас есть постояльцы, которые там стараются не пропустить ни одну поездку. Но постоянно стараемся рекламировать так, чтобы новые люди узнавали.
4: А вообще вы, так сказать, сторонник того, чтобы в группе была часть людей, которые уже с вами побывали где-то, а часть людей новых?
3: Это немножко зависит от поездки. Потому что сложная поездка, например, тот же самый Шпицберген, у нас было прямо условие, мы берем только, ну, как бы, тех, кто с нами уже где-то был. Да, потому что там, где ответственность выше, там, ну, все-таки важно знать людей и понимать, как они ведут себя в группе, конечно.
4: Слушайте, я представляю себе, какой, хоть применяй чат GPT, хоть нет, какой ад составить такую подробную логистику путешествия. Вы работаете в команде?
3: Да, большинство проектов сделано, ну, как минимум два человека, то есть есть ведущий, есть организатор, кто отвечает за логистику, там, договоры с гостиницей, поиск, там, например, гидов хороших, ну, выбор хороших маршрутов, и есть как минимум один ведущий. Но есть проекты, на которых там есть трое ведущих, да, или даже 12 ведущих, да, когда это прям такой большой, ну, больше уже стационарный фестиваль, но когда хочется просто создать объем того, во что мы погружаем людей.
4: Если бы вас попросили в одном предложении, например, или в паре предложений, объяснить, что же такое пух?
3: Ну, что такое пух? Это... экстрим с человеческим лицом. Нет, не экстрим все-таки.
4: Нет, почему? Очень хорошо, понравилось мне.
3: Хорошо. Но это приключение, которое сделано для компании. О, у нас было одно определение. Не я его дал. Это групповой отдых для интровертов.
4: Групповой отдых для интровертов. Хорошо.
3: Угу.
4: Хорошо. Так, я знаю, что кроме Пуха есть еще один фестиваль, который вы проводите достаточно регулярно.
3: Да. Последнее время, вот с 2020 года, собственно, вот за несколько месяцев до пандемии у меня родилась идея фестиваля «Голоса» в Грузии. Я нашел потрясающее место в горах. И я дал клич, как раз таки дал клич, и получил огромный отклик от людей, что это нужно. Ну, Грузия, это как бы, там люди, не знаю, поют, как говорят. А, то есть можно просто вот сидеть в каком-то кафе, и вот два каких-то дядечки неприметных разговаривают, и вдруг они такие... И ты понимаешь, что уже ты уже как бы на другом свете. Кстати, вот в Намибии это тоже было интересно увидеть, что, значит, отель, мы, значит, сидим в столовой, и вдруг эти повара... Уборщики собираются вместе и начинают петь и танцевать. И ты видишь, что это не какой-то постановочный танец. У них такие, они с таким удовольствием, с такой легкостью все это делают. И понятно, что это их, ну, это их каждодневное, не знаю.
4: Это близко расположенная как бы жизнь и бытование чего-то вне рамок будничного.
3: Да, абсолютно. И вот... Грузия показалась таким местом, вот где связь с голосом, с пением будет очень естественна. И я собрал из разных стран потрясающих мастеров, которые умеют преподавать голос, которые любят работать с людьми, которые сами любят учиться, да, которые могут, то, что называется, богово инаем, да, то есть вот по-человечески этим делиться, не как со сцены, а как вот... Слушайте, это что-то классное, это что-то легкое. Вот как я сказал, да, если ведущий, проводник верит, что, там, не знаю, переодеться и ходить по улице как-то странно, как в Пурим, это нормально, да, то люди тоже постепенно начинают этому верить. Поэтому если человек верит, что петь или танцевать, или как-то вот играть на сцене, это нормально, то человек, впервые прикасаясь к этому, тоже постепенно наполняется этой верой.
4: Фестиваль «Голоса» где прошел уже?
3: В Грузии уже прошло 6 фестивалей, будет в июне еще один. Но в прошлом году мы его распространили еще и на Кипр. Сейчас это будет уже фестиваль «Голоса и движения» в марте, в начале марта. Потрясающий Кипр, остров Афродиты. Такой мы соединяем это с идеей такой немножко древнегреческой. Ну, древнегреческий театр, по сути.
4: То есть это какая-то хоровая, так сказать, это декламация, это какая-то, не знаю, что это?
3: Вообще это прикосновение к нашему образу, на самом деле. Мы не стремимся создать это на уровне того, что это было. Точно так же, как мы не стремимся на таких фестивалях делать так, чтобы люди пели как, типа, как надо. Но вот этот образ, что можно поиграть, опять-таки, в... Можно одеться в тоги, можно декламировать, можно писать тексты, можно их как-то пропевать, можно пытаться хором, можно... ну, можно все.
4: То есть, если человек утром говорит, я тут гекзаметром сочинил какую-то, так сказать, речь, и в соответствующем облачении произносит, это нормально. Это как бы эпизод, вставной правильный эпизод этого путешествия.
3: Добро пожаловать, да, прямо вот... Захотел, стал в столовой, сказал, я прям мечтаю, чтобы это случилось в следующем году. Именно так. Мне нравится этот прямо образ.
4: А что, смотрите, что это путешествие /приключение для вас? С одной стороны, вы погружены там в работу. Вам дофига нужно своих обязанностей выполнять. Вы не можете расслабиться, как участники. Но с другой стороны, вы же, наверное, тоже ловите эту струну, этот кайф.
3: У меня ощущение, что я вот как бы я работаю, пока собираю группу. И работаю в самом начале, чтобы люди доехали. Это тоже такая задача действительно непростая. И собрались вот на открытие. А потом я... ныряю, доверяю процессу. Ну, да, есть команда, которая больше держит уже рамки, но я ныряю как самый активный участник. То есть это тот кайф, который, ну, создаю для себя. Там на последнем фестивале в Грузии я прямо вот, ну, сделал, наверное, я провел 3 мастер-класса, я участвовал в написании мюзикла, естественно, играл там одного из злодеев. Я пел со сцены под гитару, я участвовал в танцевальном перформансе, очень сильный получился. И я читал свои стихи со сцены. То есть как-то вот это удовольствие, конечно же, я в первую очередь, ну, конечно же, хочу.
4: То есть вы получаете удовольствие?
3: Обязательно.
4: Не только как, так сказать, организатор, но как участник процесса?
3: Ну, конечно.
4: Слушайте, я мог бы еще столько же примерно разговаривать о фестивалях. Это бесконечная тема. Может, мы когда-нибудь еще и коснемся с какого-то новой стороны, не знаю. Но есть важная очень тема для беседы с вами. Ваши тренинги, право на которые, я бы сказал, вы завоевали всей своей предшествующей жизнью, научившись преодолевать себя. Во-первых, немножко расскажите об этих преодолениях, а во-вторых, какие тренинги вы проводите в последнее время?
3: Так, ну, да, я буду опираться на то, что рассказал только что про фестиваль «Голоса». Так получилось. У меня начну с веселой истории, а дальше грустные. У меня так будет.
4: А потом снова веселая.
3: Потом скажу, однозначно, да. А дальше все веселое будет. Я не знаю, каким образом. У меня есть воспоминания. Где-то во втором или в третьем классе я собрал всех девочек нашего класса, каким-то образом заманил их на задний двор школы, залез на веранду и спел перед ними «Крейсер Аврора». Были овации, какой-то нереальный успех. Я серьезно, я не представляю, как мне такое пришло в голову, но вот это как раз-таки такая детская бесшабашность. Mm-hmm. Вот, огромное удовольствие. А грустная история в том, что может быть, через полгода, может, через год я услышал от кого-то, что «а у тебя ни голоса, ни слуха». И, да. я в это вот как ребенок поверил настолько, что, наверное, еще лет 20 я не решался ни перед кем петь. И это вот, ну, по моему опыту, я знаю, для многих людей, тебе медведь на ухо наступил, или твой голос там, ну, у тебя нет голоса, а люди верят в это, реально верят, хотя это, ну, это редкие случаи, когда у человека действительно
4: мне
3: нет.
4: Мне говорили, у меня нет слуха, я в это реально верил и верю еще до сих пор.
3: Так вот, я в это не верю. Это не так. Ну, я видел много подтверждений, что, ну, как бы, при небольшой даже практике координацию голоса и слуха можно развить. И, ну, в общем, я шел этим путем, через сопротивление. Ну, пение, сцена, одна из моих, ну, основных таких... знаете, как для кого-то забраться на Эверест, вызов большой. Вот для меня это был вызов, мне было страшно, но я привык идти туда, куда страшно, медленными шагами, аккуратно. Ну, просто вот там день за днем, месяц за месяцем. Вот я пришел к тому, что я смог, ну, поверить, что у меня есть слух. Занимался вокалом, естественно, искал учителей, искал разных мастеров. Наверное, одним из этапов стало, когда я прошел, есть такая Мираф Клайн здесь, у нее был курс «Аколь Митхабер», это такая игра слов, голос подключается и все подключается. И потом было продолжение девятимесячное «Аколь Митхабер Либама», и там это был процесс раз в неделю, мы собирались на 3,5 часа, была она как ведущая, был музыкант, гитарист потрясающий, и периодически она приводила еще каких-то мастеров. И после 9 месяцев такого процесса мы каждый выходил на сцену, да, у нас собрали сцену на 130 человек и пели. Ну, и для меня это был прям такой прорыв мистический в какой-то мере. Вот, это один из моих больших прорывов, где я, ну, доказал себе, что я могу петь при большой аудитории, и людям это может быть интересно. И, собственно, если смотреть на тренинги, которые я создал, они очень много, ну, как бы, я смог туда пройти, а дальше люди, которые меня знали, сказали, а как ты смог, научи. Как бы, ты знаешь, как учиться, ты понимаешь каждый этап, ты понимаешь, как чувствуют себя люди, которым сложно, и, значит, ты можешь научить. И обнаружилось, что у меня действительно есть какой-то, ну, есть какая-то способность создавать в группе теплое, безопасное пространство, где людям... ну, легко учиться.
4: А чему вы обучаете?
3: Ну, один из моих больших проектов называется «Школа по развитию голоса, речи и харизмы». И там я... ну, один из курсов — это «Голос и уверенность». Это как открыть свой голос, природный голос, как быть уверенным в своем голосе, как транслировать уверенность через голос. это сочетание психологии, телесной работы, где-то вокальной работы, где-то коммуникативного тренинга, где-то работы с, там, со страхом сцены, потому что там для многих людей, в принципе, говорить на публику – это действительно большая сложность, и это ограничивает. Самое главное, не просто, ну, зачем, типа, говорить, можно дома сидеть. Но нет, иногда по работе, чтобы продвигать себя, важно заявлять о себе. Тем более в Израиле очень часто я встречаю вот этот момент с новыми репатриантами, что, потеряв, ну, как бы контроль над, как бы над речью, да, то есть изучив новый язык и понимая, что где-то есть акцент, где-то
4: ты не можешь слышно, так же себя выразить, как бы,
3: да? Да, может быть, не хватает словарного запаса, и так волнение, оно отбивает немножко память. Да, вроде я так знаю, а тут пришел напротив человека, у меня чуть-чуть память куда-то там делась. Вот я обучаю успокаивать нервную систему, возвращать себе силу и солидность, статус своего голоса, даже когда мы говорим на малознакомом нам языке. Это казалось, ну, невероятно ценным, и, собственно, 20 лет, я больше 20 лет уже веду эту школу, веду эти курсы, тренинги, веду это в Израиле, веду вот за рубежом. Да, как сказал, 19 стран удалось этим объехать. В каких бы культурах люди не были, этот человеческий навык необычайно ценен.
4: А я могу сказать, что просто сравнивая, да, если мы говорили в первой части программы, там, сколько-то минут назад, о тех, кто едет с вами на фестивали, это люди, которые хотели бы немножко вырваться из реальности, которых немножко адреналин, в общем, как бы гонит, и они хотели бы этого, то здесь к вам приходят, наверное, совершенно другие люди на эти тренинги. Это люди, нуждающиеся в поднятии их уверенности. Я не знаю, вас, наверное, посещают и профессионалы, которые страх сцены, например, может замучить.
3: Да, несомненно, несомненно. Ну, например, в свое время у меня был контракт с Московской школой Каула-йоги, и я периодически ездил туда. Люди, которые много лет занимаются йогой, проходят курсы учителей, то есть уже знают материал, но напротив публики, напротив учеников, чувствует себя неуверенно, и мне хватает голоса. Да, то есть одно дело быть мастером, профессионалом в какой-то, ну, в какой-то сфере, другое дело, ну, уметь вести за собой людей. Это как будто совсем другой навык. Поэтому часто ко мне приходят, ну, учителя, лекторы, ну, далеко не нужно ходить, учителя в школах в Израиле, отдельная история, потому что, учитывая специфику того, что дети не обязаны быть в тишине, это такая работа голосом, это такое, может быть, настолько, может быть, энергозатратно, такая затрата нервной энергии, да, что очень важно как-то уметь, ну, не выгореть, не потерять себя так, чтобы голос не садился, да, то есть уметь держать голос, уметь держать аудиторию, держать внимание аудитории. Это, ну, безумно важный навык. Другие профессионалы, с которыми доводилось работать, скажем, опять-таки, почему-то приходят именно корпоративные российские, хотя я в Израиле с 90-го года, но тем не менее. В основном корпоративные клиенты у меня были из России. Кстати, в Марокко тоже была компания, которая бывшие россияне переехали. Меня пригласили на провести для них четырехдневный такой командообразовательный, коммуникативный тренинг. Это новая компания, которая образовалась. Они занимались туризмом в Марокко. И это я с ними работал. В Москве мне довелось поработать с двумя фирмами, обучать тренеров по продажам. Тренеров, которые тренировали продажников. Там одна фирма занималась продажей машин по всей России. И, ну, я с ними работал раз в 3 месяца у меня было. Приезжал в разные города, их собирали. И, ну, собственно, да, есть работа с профессионалами, но больше и чаще я, конечно, работаю, то, что называется, с обычными людьми, которые хотят легче общаться, чувствовать себя комфортнее в коммуникации.
4: А потребность в этом велика, да? И многие чувствуют себя неуверенно.
3: Ну, я бы не сказал, что они прямо вот говорят, что большинство из них определяют себя как «я человек неуверен». Нет, приходят часто люди и уверенные. Я не помню, чтобы ко мне кто-то приходил на тренинг или на курс и выходил без каких-то, ну, больших подарков, да, без больших находок, потому что ну, как-то нырять в понимание себя, как работает психика, как работает тело, как работает голос, как работает коммуникация. Ну, это такой вклад в себя, который на всю жизнь.
4: В названии вашей школы присутствует слово «харизма». Я всегда считал, что харизма – это что-то, что человек впитывает с рождения. У него она есть или нет? Мне кажется, что очень трудно каким-то образом воспитать в себе харизму, потому что вот ты смотришь на одного человека, он еще слова не сказал. Но ты чувствуешь, что он над тобой уже захватил какую-то власть. Он, mm-hmm. он сгусток энергии. И я понимаю, насколько он харизматичен. Это важно для актеров, наверное, невероятно, как я понимаю. Да, да и вообще для любого человека. Такие люди становятся лидерами в коллективе. Mm-hmm. Можно ли воспитывать это, так сказать, искусственно, если мне кажется, что я могу, наверное, ошибаюсь, но мне кажется, что это с рождения.
3: Есть такое, ну, как бы я встречал такое мнение, что это типа либо есть, либо нету.
4: Да.
3: Но я считаю, что ее можно, по крайней мере, приоткрыть. Да, то есть, ну, есть врожденные, в любом случае, любой талант, который врожден, его можно развивать, а можно не развивать. И иногда нам человек может казаться не очень харизматичным, но если его год назад парень приехал на фестиваль, казался такой, ну, казался очень такой весь в себе, закрытый. Ближе к концу фестиваля я просто, в какой-то момент, то, что называется, челюсть отпала. Я просто был в восторге от того, какую энергию он брижет, каким магнетизмом. Он приехал через несколько месяцев уже в Грузию к нам. Да, то был Кипр, приехал в Грузию. И невозможно было оторваться от него. Да, то есть для некоторых людей, даже харизматичных, делать вот эти шаги для того, чтобы свою харизму проявлять, это тоже бывает сложно. А иногда человек не подозревает, сколько в нем есть харизмы. И вот поверить в себя, поверить, что то, какой он есть, ну, без того, как он должен быть. Но у нас есть образ харизматичных людей, но если мы пытаемся им подражать, мы теряем свою харизму. Вообще, когда мы пытаемся кому-то подражать, мы теряем харизму. Харизма, она, ну, очень индивидуальная, она очень разная у людей. У нас нет, там, мы возьмем 10 харизматичных людей, они каждый будет харизматичным по-своему. Вот это вот, соединил, может быть, ну, не соединил, а приравнял два понятия. Харизматичность и аутентичность. По мне, человек аутентичный, он более харизматичен. Да, мы верим, мы идем за человеком, который убежден через глубину своего опыта, убежден через то, какой он. Вот за таким человеком мы доверяем ему.
4: Человек, который является самим собой, ничего не пытается к себе приделать, ничего не отнять, ничего не прибавить. Он, ему хорошо в своем теле и, так сказать, ему хорошо со своей душой.
3: И в большинстве для взрослых людей для этого нужно что-то как бы не одеть, а снять.
4: Да. Еще один вопрос. Я тут, честно говоря, мы, помнится, не успели даже поговорить об этом. Я поэтому не знаю толком, что это такое. Это вот тренинги, занятия в темноте, с завязанными глазами. А для кого это? Для чего? Чему это помогает?
3: Это путешествие в еще один мир.
4: Так.
3: Ну, часть людей путешествовали в этот мир, когда, например, выключалось электричество, и нужно было пройти из одной комнаты в другую. Это такое тоже небольшое приключение, которое тоже чуть-чуть щекотит нервную систему.
4: Да, да. Если неожиданно, да.
3: Да. Часть людей, например, ходили, есть такие рестораны в темноте, называются, в разных странах. И это неспроста, потому что, кроме того, что это какая-то такая экзотика, там можно почувствовать, что вкус еды как будто бы вот, ну, другой, более острый. И если мы вспомним, как вот какой-то деликатес мы погружаем в рот, и вот иногда хочется закрыть глаза, чтобы побыть с этим побольше.
4: Так.
3: Ну или музыка. Когда мы слышим какую-то красивую музыку, иногда хочется закрыть глаза. Почему? Потому что глаза берут очень много внимания, да, то есть если смотреть на то, как наш мозг обрабатывает информацию, примерно 90% информации приходит через глаза.
4: Так.
3: Поэтому с закрытыми глазами мы можем лучше чувствовать, лучше слышать и во многом лучше слышать себя. И вот соединяя это с предыдущим, да, с аутентичностью, то есть с контактом с собой, угу, с путешествиями, это потрясающее путешествие в мир своих чувств и ощущений. То есть что я делаю? Я приглашаю людей быть в помещении с повязками на глазах и без возможности говорить. Ну, кроме тренинга, у меня есть с закрытыми глазами тренинга, курс, который про голос. Там мы, конечно же, звучим, но мы не разговариваем. Мы уходим немножко от бытового. Это как за границу. Мы меняем привычное на непривычное. И у нас открывается, открывается что-то новое. Люди заходят в помещение. Я, конечно же, забочусь о том, чтобы это было для них безопасно. Это помещение обычно пустое, с полом, на котором удобно сидеть или лежать. Я даю время освоиться. И дальше я предлагаю людям какие-то задачи, какие-то, можно сказать, квесты. Например, простое. Вам нужно собраться в круг, взявшись за руки. Да, за 2 минуты собрать круг. И... как эту задачу выполнить? Приходится как-то себя вести. И тут видны стратегии людей, потому что кто-то стоит и ждет, что, может быть, его найдут, поставят в круг. Кто-то начинает искать активно, кто-то пытается выстроить других, да, и где-то проявляется лидерство, где-то человек вдруг обнаруживает, как можно иначе. И, что важно, человека не видят другие, кроме меня, да, я ведущий, я вижу. И поэтому человеку чуть проще. Чуть сложнее, потому что не на кого ориентироваться, с одной стороны. С другой стороны, проще, потому что есть право на ошибку, есть время подумать. Я задаю вопросы какие-то наводящие. Я подсказываю людям обратить внимание на дыхание. Я напоминаю людям о том, что в их теле, в их чувствах есть уже подсказки. Да, человек лучше знакомиться с собой. И, собственно, за 20 лет я создал, на данный момент 4 таких программы. Одна из них про отношения социальные, там очень много социального взаимодействия, социальных игр. Игры, связанные с имуществом, с деньгами, просто вот про отношение к деньгам. Есть темнота, которая про личные отношения, которая помогает людям, например, легче решать конфликт или не доходить до конфликта в семье. И это... мне кажется, достойно какого-то отдельного большого разговора, потому что тут действительно и психология, и приключения. Там есть... наверное, я сделаю одну иллюстрацию. Успеем по времени?
4: Успеем.
3: Да. Например, про статус. Была игра про статус. В какой-то момент я сообщаю, что здесь в пространстве, в этом темном помещении, лежит на полу корона. Как некая шапка в форме короны, которая... Тот, кто будет ей обладать, он, собственно, будет главным. У него будет возможность некоторое время руководить этой группой. И, есть правило, конечно же, что мы там не боремся, но как бы есть время, чтобы найти эту корону. И дальше очень видно. Кто-то сразу же идет искать. Кто-то демонстративно отворачивается. Мол, я выше всего этого. Да. А бывает, демонстративно отворачивается, он так рукой, как бы лениво, типа, вдруг найду. Кто-то ищет очень, действительно активно. И вот случай такой. В какой-то момент мужчина, ищущий очень активно, находит эту корону, впивается в нее руками, надевает на голову. А дальше кто-то к нему подходит, и он сразу, отскакивает от этого человека. Кто-то пытается рукой нащупать, может, у него на голове есть, он тоже отскакивает. Проходит минут 5-7, другим людям уже не так это важно. И я смотрю, вот этот вот король, главный, в углу, единственный напряженный человек, в углу, прямо весь в тонусе, прямо сжатые челюсти, как бы ждет. Ничего не происходит. Другие люди уже, кто-то просто отдыхает, кто-то ходит, кто-то танцует. И вот он лидер, вот он прекрасный такой образ. И в какой-то момент он чувствует, что что-то не так. Он принимает некоторые решения, выходит в центр этого зала, встречает первую попавшуюся девочку, снимает корону, надевает ей на голову. А она тут же снимает эту корону, одевает ему на голову обратно. И у него внутри, вот это просто надо было видеть, человек просто вот, как у него меняется прям тело, лицо. Он вдруг осознает, осознает вот все то напряжение, которое в нем было. Вообще все, ценность, может быть, ненужность этой борьбы.
4: Бессмысленность.
3: И абсолютно понятно, что когда это происходит не потому, что кто-то лектор сказал, что вот должно быть так, или человек в книжке прочитал, да, или по Ютубу посмотрел. Когда человек пережил это вживую, это уже не очень оставляет его. Дальше, дальше человек, ну, так или иначе, возвращается к этому опыту и сопоставляет его со своей жизнью.
4: То есть он столько потратил усилий для того, чтобы добыть то, что, в общем, никому не нужно.
3: Да.
4: То есть она ему возвращает эту корону. Да, чего же ты... ну, то есть это переворачивает в какой-то степени и отношение к себе, и отношение к многим из тех вещей, которые ты пытаешься сделать в жизни. Нужно ли?
3: Да. Да. И, собственно, вот эти тренинги в темноте, они построены вокруг таких упражнений, которые могут дать, ну, эти понимания, то, что называется инсайты, понимание, более глубокое понимание о себе, что для меня может быть лишнее, а что я могу сделать по-другому.
4: Это какие-то количество, так сказать, таких встреч, такого курса, оно определено? Да?
3: Обычно это одноразовое. Чаще всего делаю одноразовые, такие четырехчасовые, ну, 3-3,5 часа в темноте, и потом еще час-полтора с открытыми глазами, когда мы обсуждаем этот опыт. Да, то есть оно 4,5-5 часов длится такой процесс обычно. Там голосовой процесс чуть короче. И есть у меня один курс, который тоже, ну, в который я беру только людей, которые у меня уже чему-то обучались. Называется «Театр голоса в темноте». И это, да, серия, когда мы там раз в неделю собираемся и несколько часов проводим с закрытыми глазами, работая с телом и голосом. И это вот уже прям такое, ну, глубокое погружение и возможность прям проработать что-то изнутри.
4: Вы знаете, это все невероятно интересно. Я думаю, что среди тех, кто нас слышал сегодня, много людей, которые что-то для себя откроют. Но я хочу сказать, что если кто-то, допустим, захочет присоединиться к тем людям, которые участвуют в ваших тренингах или в ваших фестивале, то, видимо, Александр не скрывается. У вас есть либо Инстаграм, либо...
3: Ну, Инстаграм и Фейсбук. В Фейсбуке, наверное, больше всего я проявлен, как Александр Коско, если на английском написать. Коско, K-O-S-K-O. Меня легко найти. А также есть в Инстаграме. И можно подписаться на мой канал. Там можно найти меня... Уместно ли дать телефон? Не
4: нет,
3: знаю.
4: Не нужно. Не
3: нет,
4: нужно,
3: конечно.
4: Нет,
3: да, нет. Найдите меня в Фейсбуке, если
4: просто
3: захотите подписаться.
4: Просто в Фейсбуке найдут, и
3: все, да.
4: Собственно говоря, дальше все уже можно будет уточнить и узнать. Угу. На самом деле, это очень интересный опыт, который, ну, мне кажется, во многих должен пробудить какие-то дополнительные знания о самих себе. Это очень важно, я думаю, что это опыт бесценный. Вот так интересно и насыщенно проходит жизнь организатора фестивалей и ведущего фестивалей и тренингов Александра Коско и тех, кто присоединяется к нему на время тренингов и фестивалей, и которого я сердечно благодарю за вот интереснейшую беседу. Спасибо, Александр, это было как-то круто и поучительно, и невероятно интересно.
3: Спасибо, Игорь, спасибо, дорогие слушатели, надеюсь, что смог вас на что-то вдохновить.
4: Хак самэх, Александр.
3: Хак самэх.
4: Я хочу сказать, что в студии были также звукооператор Амир Шмуэли, редактор Саша Коган, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока. С праздником.

В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом в хаг самеах. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гульберг. В секторе Газа сообщалось, что минувшей ночью в результате удара военно-воздушных сил погибли 5 человек. По имеющимся данным, удар был нанесен по зданию в западной части города Газа. Кто был целью удара, пока не ясно. Это сообщение передал корреспондент КАН Лиран Аарони. Попытка захвата самолета авиакомпании «Fly Dubai», следовавшего в Израиль, генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Саиф Аш-Шамси подтвердил, что второй пилот пытался совершить теракт. Следствие установило, что во время полета он напал на командира воздушного судна с аварийным топором и попытался захватить самолет. Прокурор добавил, что расследование продолжится, чтобы установить мотивы нападавшего и все обстоятельства произошедшего. Это сообщение передали корреспонденты КАН Лиран Аарони и Рой Кейс и обозреватель КАН Итамар Маргалит. В продолжение темы. Оманский пилот, пытавшийся захватить самолет авиакомпании «Fly Dubai», в прошлом году был отстранен от полетов и переведен на другую должность в национальной авиакомпании Омана из-за подозрений в том, что он придерживается экстремистских взглядов. Об этом сообщило американское новостное агентство CNN со ссылкой на несколько источников. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что пилот Хамам Аль-Хамами после запрета на полеты покинул Оман и находился в Сирии, а затем прибыл в Объединенные Арабские Эмираты и начал работать в «Fly Dubai». В компании он проработал всего около 8 месяцев. Израильский источник сообщил американскому изданию Wall Street Journal, что Израиль ранее обращался к авиационным властям Дубая с просьбой ужесточить требования к безопасности на рейсах в Израиль. Авиакомпания «Исраэр» сообщила, что минувшей ночью доставила из Дубая около 180 израильтян. Другой рейс привез в Израиль багаж пассажиров. Корреспондент КАН Офир Гальперин отмечает, что на данном этапе пассажиры из соображений безопасности не могут сдавать багаж на эвакуационные рейсы, поэтому израильским авиакомпаниям приходится отправлять также грузовые самолеты. В «Исраэр» также сообщили, что в ближайшие дни будут выполнены дополнительные эвакуационные рейсы из Дубая. Вчера в Кэмп-Дэвиде вице-президент США Джей Ди Венс провел необычную встречу с высокопоставленными представителями администрации Трампа. На встрече, длившейся несколько часов, обсуждались дальнейшие шаги в войне с Ираном и конфликт между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене. Об этом сообщил американский новостной сайт Axios. Необычность встречи в том, что администрация не сообщала о ней ни до ее проведения, ни после. В статье также отмечается, что предыдущая подобная встреча состоялась в июне прошлого года, за несколько дней до операции «Народ как лев». В Великобритании двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в причастности к заговору о нападении на еврейскую общину Манчестера накануне Йом-Кипура. Обоим обвиняемым около 30 лет. Им вменяется, в частности, планирование террористического акта. Согласно обвинительному заключению, они поддерживали связь с человеком за пределами Великобритании и пытались приобрести компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Это сообщение передал обозреватель КАН Итамар Маргалит. И в завершение этого выпуска о погоде. До полудня на севере страны и вдоль прибрежной равнины местами ожидаются дожди. В течение дня немного потеплеет.

0: потеплеет, температура в большинстве районов будет обычной для этого времени года. В воскресенье станет еще немного теплее, а в понедельник немного похолодает. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Эйлате 34 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Шаббат шалом вехаг самеах Мирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Израильское время 10 часов 5 минут. Мы продолжаем наш эфир. С вами Таня Барская, Лена Черкасова, Эрес Шалом и гость программы, независимый британский журналист, бывший сотрудник русской службы BBC Юрий Голегорский сегодня с нами. Здравствуйте, Юра.
1: Привет.
0: Очень рады вас слышать, рады, что есть такая возможность поговорить, благо есть очень интересная причина, о которой, возможно, многие еще не знают, как и не знают о сути вашего нового фильма, не знают об этих фактах, о той, о ком мы сегодня будем говорить. Речь идет о вашем новом фильме, о Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер и еврейское правительство, Ее Величество. Таково название вашего фильма. Поздравляю с выходом, во-первых, фильма.
1: Спасибо, Юра. Большое. Спасибо.
0: Скажите, пожалуйста, то, что вы были лично знакомы с Маргарет Тэтчер, я знаю, мы еще об этом сейчас будем говорить. Как давно вы задумали именно эту тему, этот фильм?
1: Ну, это долгоиграющая пластинка. Я задумал это в 2020 году. В принципе, сценарий был готов в 2020 году. И я стал искать различные пути, возможности осуществления. Ну, те, кто не видел этот фильм, я думаю, есть смысл рассказать, что в нем были предусмотрены интервью с теми бывшими министрами кабинета Тэтчер, которые тогда еще были живы, но жили в других странах. Например, Найджел Лоусон, ее министр финансов, знаменитый, он жил во Франции. Предполагалось также, что я смогу съездить в Бразилию, чтобы проинтервьюировать членов семьи Беттин
0: Спасенные, да, понятно, да.
1: Да, это австрийская еврейка, которую спасла семья Маргарет Тэтчер. Итак, в 2020 году я пустился на поиски денег, а параллельно с этим все-таки я еще работал над другими большими проектами. Я работал для Netflix и еще и помогал драматургу Питеру Моргану писать пьесу «Патриоты» о взаимоотношениях Березовского, Путина и Литвиненко. И спектакль по этой пьесе шел тогда в Эст-Энде, затем на Бродвее. То есть я был довольно сильно занят, но к чему я все это перечисляю? Я имел представление о крупномасштабных документальных проектах. Мой проект был в разы меньше. Я знал приблизительно, в какие суммы я смогу уложиться. Это не шло ни в какое сравнение с теми проектами, над которыми я работал. Так что я искал довольно скромную сумму. Но я также понимал, что фильм некоммерческий и, как мы сейчас видим, не сильно вписывающийся в нынешнюю повестку дня.
0: Так вы правы.
1: Поэтому я в первую очередь решил попросить наших олигархов, кого по определению должна была заинтересовать еврейская тема. И вы знаете, я обошел многих, не могу сказать всех, обошел многих, показал им сценарий. Все как один цокали языком говорили: старик, отличный материал, отличный. Дальше, Танечка, шла пауза. А потом они говорили: посмотри, я тебе сейчас скажу, у кого ты можешь попросить денег. Это его тема, он точно даст. И вот так я походил по кругу. А потом еще были другие факторы, которые отвлекли меня. Я должен был сконцентрироваться на тех проектах, которые были в работе. А потом меня пригласили вести еженедельную передачу в Азербайджан. Потом мне заказали фильм о Зангезурском коридоре. И все закрутилось, завертелось вокруг этих проектов. И, признаюсь, идея фильма о Тэтчер была отправлена в долгий ящик. Но... Тут новое британское правительство лейбористов решило ввести санкции против Израиля. И я понял, что я больше откладывать не могу. И я решил взять деньги в тумбочке. Я взял деньги сам у себя. Я должен сказать, что я принципиально не имею никаких возражений против санкций в отношении Израиля. Я не имею никаких возражений против бойкота израильской продукции. Это вопрос совести. Тебе не нравится Израиль, ты не любишь евреев, твое право. Но Но при этом ты должен быть последовательным. Ты должен отказаться от лекарств, которые производит Израиль. Ты должен прекратить пользоваться флешками, которые придумали израильтяне. Ты должен выбросить из машины Waze. Ты должен потребовать разобрать опреснительные установки. Ты должен выбросить в окно свой новенький компьютер, процессор для которого придумали в Герцлии. И так далее и тому подобное. Надо быть до конца последовательными. Если ты
0: Конечно.
1: антисемит, создай для себя мир, в котором ты сможешь жить без того, что сделали для мирового прогресса евреи. Я бы сказал даже, что это не столько твое право, сколько обязанность. Вот так я бы сформулировал это. Но вернемся к фильму. Когда ввели санкции,
0: Да.
1: только наивному было непонятно, что санкции ввели не столько, чтобы помочь палестинцам, сколько для того, чтобы умиротворить левое антисемитское крыло лейбористской партии и британское
0: Да,
1: посольство
0: с
1: в
0: учетом
1: Израиле.
0: последних событий, смены власти особенно, да.
1: Да, британское посольство в Израиле не рекомендовало вводить санкции. Британский МИД не рекомендовал вводить санкции. Бывший глава британской разведки Ми-6, сэр Ричард Дерлов, раскритиковал это решение в пух и прах. Он говорил, работа израильской разведки помогает нам сохранить жизнь британцев. Но новый министр иностранных дел Великобритании Эд Миливан сказал, что как еврей, вот мне всегда я люблю эту формулировку, как
0: Как
1: еврей,
0: еврей.
1: он не может молчать и должен ввести санкции. Кстати, вы знаете, вот сегодня, через несколько часов, должна начаться ежегодная партийная конференция лейбористов. И, Таня, я готов побиться об заклад, что одной из главных, если не главной темой конференции, станет Газа. Вот вы
0: Вполне
1: понимаете, в
0: понятно.
1: Великобритании нет других проблем. Экономика блещет, жилье доступно, проблема незаконных беженцев давно решена, экология лучше
0: Конечно.
1: быть не может. Вот только с Газой проблема. Почему Израиль занимается геноцидом? Вот так обстоят дела.
0: Юрий, что касается Великобритании и смены власти за последние лет 10, то там, если я не ошибаюсь, 7 премьер-министров успело
1: Семь
0: сменить, да?
1: премьер-министров
0: Я
1: за
0: права?
1: 10 лет, да.
0: Да,
1: Энди Бернон седьмой.
0: да. И когда Берном пришел к власти, не самым, я бы сказала, демократичным путем, вспоминаю, мы
1: Да.
0: как раз с вами говорили в прошлом нашем с вами интервью о том, как он представлял себя, свою позицию, и в частности позицию по отношению к государству Израиль. И как он, интересно, преподнес новое свое мнение, практически противоположное по отношению к нашей стране.
1: Ну, вы знаете, что Берном всегда, когда он просто проявился в политике, он был открыто произраильским политиком и высказывался в пользу Израиля. Но сейчас, став лидером партии, он понимает, что партию надо склеить. Она просто в кусках, она раздроблена. И для того, чтобы сохранить власть и сохранить власть партии Великобритании, ему надо было приклеить левое крыло к остальной части партии. А этим клеем служит Газа. Вопрос по Газе – это унифицирующий, это склеивающий, это объединяющий фактор. И поэтому он решил сказать, что предыдущее правительство Кира Стармера заняло невнятную позицию в отношении действий Израиля в Газе. Кстати, при Стармере было признано палестинское государство.
0: Да.
1: И тем не менее, Берном сказал, что позиция была невнятная, надо было осудить действия Израиля, и поэтому он приносит свои извинения. И с этого вот начинается мой фильм, кстати.
0: Это верно. Берном обозначил, придя к власти, вот это главное направление политики и фактически ликвидацию того, возвращаясь к той, о ком ваш фильм, что к ликвидацию того, что осталось от курса Маргарет Тэтчер, от тэтчеризма, как это говорили многие.
1: Да, но это, кстати, касается и не только ее отношения к евреям. Это в
0: Да,
1: первую
0: разумеется,
1: очередь
0: разумеется.
1: касается и экономического курса Великобритании, последние остатки которого Бернам, как социалист, попытается ликвидировать, раздробить в пух и прах, поскольку это противоречит теории, опять же, левого крыла. Кто был никем, тот встанет в семь, и, значит, надо будет забрать все у богатых и раздать бедным. Теория такая. Деньги растут на деревьях. То есть мы сделаем, возьмем столько денег, сколько потребуется, и удовлетворим запросы абсолютно всех. В августе месяце правительство Великобритании одолжило рекордную сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов. Стоимость британских государственных облигаций подскочила до рекордного уровня 5,9%. Это небывалый рост. То есть правительство одалживает, одалживает, одалживает. Почему? Потому что правительства других стран неожиданно стали сбрасывать государственные облигации, просто продавать их, понимая, что рано или поздно этому курсу, британскому курсу придет конец, поскольку невозможно бесконечно одалживать деньги на рынке.
0: Угу. Понятно. Возвращаясь к фильму, я хочу, чтобы, во-первых, мы с самого начала, с вашего позволения, скажите, где можно его увидеть, этот фильм, раз, напомнить еще раз его название, и пойдем, если можно, по истории, минута за минутой, то есть то, на что вы обратили внимание, поскольку название предполагает Маргарет Тэтчер и еврейское правительство Ее Величества. О ком шла речь, о ее отношении к евреям, к антисемитизму можно предположить какое, и, естественно, вот к той истории со спасением девушки из Австрии, еврейки, о которой Маргарет Тэтчер, об этой истории о спасении, рассказала уже после ухода с поста, насколько я понимаю.
1: Да, рассказала в своей книге. И потом нашли семью этой девушки в Бразилии, и завязался контакт между членами семьи спасенной девушки и сыном Маргарет Тэтчер, Марком. Но я рассказываю об этом в фильме. Фильм можно посмотреть. Сейчас в Израиле появился такой замечательный еврейский, очень профессиональный ресурс, платформа Senkin 40. Mm-hmm. Я познакомился с ними относительно недавно, и я им предложил эту идею, и руководитель этого ресурса, этой платформы, Марк Лави, сказал: давайте, давайте, предлагайте фильм, и мы его покажем с удовольствием. И вот
0: он буквально вышел несколько дней назад.
1: Я бы сказал, недельки полторы-две назад.
0: Ну, недавно совсем,
1: да. Да, недавно абсолютно. Вышел. У меня был как раз перерыв в работе. Август, у меня был нерабочий месяц, и я бросил все силы на то, чтобы сделать этот фильм.
0: О чем думали так давно.
1: Да, в этом году отпуска не было и не будет. Надо работать дальше. Но я сделал это практически за месяц. Не в том виде, в каком я предполагал, как я вам рассказал. Не было интервью с теми, кого я хотел проинтервьюировать. Можно было, конечно, поехать проинтервьюировать Авиталь Щеранскую.
0: Да, мы сейчас тоже об этом расскажем. Мы в любом случае призываем наших радиослушателей увидеть этот фильм. Это того стоит. То, как Юрий Голегорский рассказывает, показывает и сопровождает, и вы узнаете еще много нового. Но нам еще впереди достаточно долгий разговор, и есть какие-то вещи, о которых стоит, ну, хотя бы немножко рассказать, потому что это очень разные нюансы, хотя бы часть биографии Маргарет Тэтчер и ее отношение к разным направлениям. В ее жизни, в ее отношении к евреям в данном случае.
1: Главное направление, я думаю, в фильме то, что Маргарет Тэтчер, как она сказала, я не понимаю антисемитов.
0: Хорошая фраза.
1: Я абсолютно не понимаю, чего они хотят. Второе направление в ее жизни, она всегда была рядом с евреями, и евреи отвечали ей взаимностью. Это было у нее с детских лет. Ее отец был христианским проповедником, владельцем магазина, маленького магазина. И проповедником, воскресным проповедником, и она многие этические нормы получила от своего отца. Поэтому в 30-х годах, когда в Германии и в Австрии стали третировать евреев, ее старшая сестра и Маргарет бросились на помощь одной австрийской еврейке, Эдите Мюхельбауэр, которая попросила у них помощи. Они собрали деньги, они просто ходили в маленьком городке Грантом, собирали деньги для того, чтобы вывезти эту девушку из Австрии. И у них был очень маленький дом. Она не могла, Эдит, находиться в этом доме постоянно, потому что дети заботились и о магазине, и об учебе. Поэтому Эдит жила временно у них, потом у кого-то в другом доме в этом местечке в Грантоме. Но Маргарет, когда Эдит жила у них, они спали в одной комнате. И по вечерам Эдита рассказывала ей о страданиях евреев в Австрии, которых заставляли мыть мостовые щетками и мылом, ползая на коленях. Это произвело на нее неизгладимое впечатление. Во-первых, она не могла понять, для чего это делается. Во-вторых, она понимала, какое это унижение для людей. И она росла с этой картиной в голове. Взрослые люди, явно из обеспеченных семей, на коленях ползают по мостовым Австрии и моют щетками эти мостовые. Когда она выросла, она стала бороться с запретом на допуск евреев к гольф-клубу. Она не могла понять, почему евреев не пускают в гольф-клубы, и призывала положить этому конец. Когда она пришла в большую политику, а надо сказать, что у нее был очень тоненький, высокий голос. Очень неприятный.
0: О, да, я читала об этой истории, как и это было изменено со временем. Да.
1: И ей сказали: Маргарет, с таким голосом ты в политике ничего не сделаешь. А она пригласила постановщика сценической речи. Ей снизили голос на пол октавы и заставили говорить медленнее и спокойнее. Я рассказываю об этом в фильме. Она стала говорить медленнее и спокойнее, приобрела вес, стала более значимой и стала подумывать о том, что, может быть, есть смысл прийти парламент, но для того, чтобы попасть в парламент, надо быть представителем какого-то округа. Ни один округ не был готов дать ей право стать делегатом от этого округа в парламенте, кроме одного.
0: Финчли.
1: Еврейский округ Финчли на севере Лондона, где живут евреи. И они сказали: мы готовы выдвинуть тебя нашим депутатом, делегатом в парламент. Там состоялись выборы, она выиграла эти выборы, а затем, став депутатом, неожиданно выиграла пост лидера партии. Потому что была очень сложная ситуация в консервативной партии, было много забастовок, экономика рухнула, и решили сделать, очевидно, последнюю ставку на женщину. На домохозяйку, как она говорила. И таким образом она стала лидером оппозиции. Лидером оппозиции — это еще не значит лидером партии, лидером страны. В 79-м году очередной кризис в Великобритании. Лейборист уходит, и консерваторы приходят, и Тэтчер становится премьер-министром Великобритании. И вот тут начинается самое интересное. Она начинает управлять государством как домохозяйка. То, о чем я не говорю в фильме, но то, что она мне сказала, она сказала: мистер Голигорский, или она сказала: Юрий, тогда я уже не помню, я управляю государством как домохозяйка, а не никакая хорошая домохозяйка не позволит себе потратить на рынке больше денег, чем есть у нее в этот момент в кармане.
0: Вот она,
1: У Тэтчер
0: экономика,
1: никогда не...
0: да, основа экономики.
1: У нее не было кредитных карточек. Она не знала, что такое кредит. Она не пользовалась. Только наличные, которые у тебя в кармане. То есть она управляла британской экономикой, как управляли магазином, маленьким магазином Грантом, в котором она выросла. И, как ни странно, это управление экономикой каким-то образом вытащило Великобританию из долговой ямы. Вдруг заработала и промышленность. Мне ставят в укор то, что в фильме я не сказал о том, что, во-первых, она закрывала шахты и вообще издевалась над трудовым народом. А второе, что меня ставят в укор, там очень много негативной критики, очень много негативных отзывов о фильме. Ставят в упрек, что в момент ее смерти многие восторженно кричали «Ведьма мертва». И вот что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, я не вижу сейчас большого спроса на угольные шахты и уголь вообще. Еще задолго до того, как левые и зеленые стали требовать ликвидации грязных видов топлива, Тэтчер предупреждала, что спрос на уголь резко упадет. И что надо искать новые, гораздо менее вредные виды топлива, вредные виды топлива. А шахтерам не направлять детей идти по их стопам, потому что там были такие шахтерские династии. Она говорила, лучше направляйте детей в цифровые технологии. Мы им поможем обрести нужные профессии, нужную квалификацию. Великобритания должна больше работать головой и меньше руками. У кого-то есть возражения по этой теме? Нет, она предвидела. Второй вопрос – это «Ведьма мертва». Что я могу сказать по этому поводу? Вы знаете, это скорее говорит о круге общения тех, кто поставил мне отказ об упоминании этой фразы в вину. У меня есть простой вопрос. Кому еще из британских премьер-министров поставили прижизненный памятник в парламенте, палате общин?
0: Но не из железа.
1: Бронзовая статуя.
0: Из бронзы, да, да.
1: Бронзовая статуя, она была исполнена скульптором Энтони Дюфор. Статуя была открыта 21 февраля 2007 года спикером парламента, кстати, в присутствии самой
0: при жизни Маргарет еще ко всему, Тэтчер. Конечно, конечно.
1: Да.
0: Юрий, я знаю, что вы еще рассказывали о том, что даже духовным собеседником ее был раввин, главный раввин Великобритании.
1: Да.
0: Очень интересный
1: Эммануэль
0: факт,
1: Яковлевец,
0: на мой взгляд, тоже.
1: Да. И она открыто говорила, что считает его своим наставником, считает наставником не архиепископа Кентерберийского, а Эммануэля Яковлевица. И она пожаловала ему титул лорда, барон Яковлевиц, и ввела его в палату лордов. Это был первый раввин, который стал членом верхней палаты британского парламента, палаты лордов.
0: Уникальный
1: вот такое отношение.
0: Факт, на мой взгляд. Что собой представляет понятие так называемого умеренного антисемитизма в Великобритании, в истеблишменте, разумеется?
1: Это, с одной стороны, ярое осуждение того, что делал Гитлер. И, с другой стороны, выталкивание евреев из системы принятия важных решений. То есть это как бы евреев нельзя уничтожать, это плохо. Но надо держать их на расстоянии вытянутой руки.
0: Ну, своеобразная позиция, разумеется.
1: Да.
0: То есть это то, что было...
1: Я не антисемит, но с евреями я общаться не хочу.
0: Оригинально, да. То есть это, получается, и то, что было внутри консервативной партии тогда, в Великобритании.
1: Да, тогда. Но, вы знаете, все так изменилось в последние годы. Лейбористская партия, которая была естественной средой обитания, естественным домом для евреев в Великобритании, вдруг стала, пожалуй, самой антисемитской сейчас. Ну, может, еще и зеленые гораздо более антисемитские. А консервативная партия стала привлекать к себе евреев. Более того, я в фильме рассказываю, что после Тэтчер одним из лидеров партии стал еврей Майкл Хавард, которого избрали. И сын еврейских беженцев из Восточной Европы. Таким образом, все меняется, и нет никаких постоянных приверженностей в этом мире. Но очень-очень печально, что Лейбористская партия, в которой традиционно всегда было очень много евреев, сейчас так антисемитски настроена.
0: Возвращаясь к названию вашего фильма о еврейском правительстве Ее Величества, давайте поговорим как раз о тех, часть которых вы назвали, в частности, Лоусона, Найджел Лоусон.
1: Найджел Лоусон был министром финансов, а ее политическим духовным наставником стал сэр Кит Джозеф, которого она сделала министром просвещения. Потом министром внутренних дел стал Леон Бриттон, замминистром иностранных дел Малком Ривкин. Это два кузена, дети беженцев из Восточной Европы, из черты оседлости. Ее главой аппарата был Дэвид Волфсон. Кстати, из семьи вот в Израиле очень много сделано семьей Вольфсон. Например, в Яфо, в Хулоне, больница Вольфсон – это из той же семьи. Это люди, которые жертвовали очень много на еврейские благотворительные цели. И один представитель этой семьи, Дэвид Волфсон, был главой аппарата Маргарет Тэтчер.
0: Интересно.
1: Ну, связь была значительная. Ну,
0: серьезная,
1: например, спичрайтером был Альфред Шерман, который начинал свою карьеру, кстати, в молодости, был заядлым коммунистом. Но очень многое понял в своей жизни и, конечно, изменил свое представление о жизни, стал спичрайтером Маргарет Тэтчер. Вот такие метаморфозы.
0: Метаморфозы. С учетом того, о чем мы говорили, о евреях, об антисемитизме, что касается Великобритании до середины 90-х годов, с учетом вашего рассказа об отношении к евреям тогда, ведь тогда, как я понимаю, обсуждался такой вопрос, может ли еврей вообще становиться лидером консервативной партии, может такое быть или нет. То есть это факт.
1: Да, это абсолютный факт. Открыто обсуждался вопрос, и можно ли еврею доверить пост министра иностранных дел. И обсуждение это не считалось зазорным. То есть,
0: даже так.
1: Но вот видите, консервативная партия дала ответ. Во-первых, сначала сделав женщину своим лидером, что можно приравнять к избранию еврея лидером партии, кстати. А потом лидером партии стал еврей. И вот этот барьер помогла снести Тэтчер.
0: Железная
1: не
0: леди.
1: Помогла,
0: думаю,
1: она
0: что это
1: помнит
0: все.
1: Да, железным кулаком снесла этот барьер.
0: Она, конечно, уникальная женщина. Каждый, может быть, знает о ее личности по-своему. Кто-то читал больше, меньше. Кто-то учил в школе, в зависимости от возраста. Что касается вот этого эпитета, это прозвище «Железная леди», откуда он идет? Откуда родом это прозвище?
1: О, это можно установить даже дату и место появления.
0: Да,
1: это газета «Красная звезда».
0: Совершенно верно, да.
1: Да, это колумнист газеты «Красная звезда» назвал ее «Железная дама» тогда. Это перевели на английский как «Железная леди», и ей понравилось. Но там назвали «Железная дама». И ей, это было оскорбительно, она тогда еще была лидером оппозиции.
0: Так.
1: И это было подано в оскорбительной форме. Тэтчер, умница, поняла, что из этого оскорбления можно сделать флаг И она сказала: мне очень нравится это. И стали употреблять в отношении ней эпитет «железная леди». И это привилось, это стало нормой. Абсолютно. В английском языке. Когда говорят «железная леди», это уже понятно, о ком говорят. Потом она на одной из партийных конференций сказала: «Вы знаете, мои недруги называют меня железной леди». Последовала пауза. Они правы.
0: Она, конечно, за те годы, что была у власти, за те годы, что она шла к власти, и будучи умным человеком, очень хорошо умела переиграть и перевернуть в нужное русло ситуацию, очень разные какие-то факты, слова и так далее, нападения на нее, нападки, по имею в виду, политические также. Что касается Маргарет Тэтчер и Израиля, был исторический визит в нашу страну в свое время.
1: Начнем с того, что за все годы существования Израиля до Маргарет Тэтчер Foreign Office, Министерство иностранных дел, не могли найти промежуток времени, когда премьер-министр мог бы посетить Израиль с официальным визитом. Маргарет Тэтчер поломала эту тенденцию. Да. Но до этого она еще посещала Израиль. Она, когда была просто депутатом парламента, она встречалась с Голдой Мейер. Она любила ездить в Израиль. Вот так, начнем с этого.
0: Любила ее,
1: Ей очень нравился институт Вейцмана. Она же химик еще по образованию, не будем забывать. Ее первое образование – химик. Ее учителя говорили, как химик она работала на крепкую четверку, потому что она ей этого было недостаточно. Политика. Вот все, что интересовало. Политика и как руководить людьми, как руководить государством. Поэтому она быстро покончила с химией, получила второе образование, став баристером. Значит, высшая форма юридического образования. То есть баристер – это тот адвокат, который выступает в суде, имеет право обращаться к судье. Судя, в отличие от солиситора, который готовит документы для баристера. И даже этого ей показалось недостаточно, только политика ее интересовала. Были ли у нее недруги? Ого, папа римский католик.
0: Почему ты не сомневаешься в этом?
1: Главный раввин Израиля, еврей. Конечно, были, разумеется. А как не нажить врагов в этом мире? Но, вы знаете, я считаю, что мне несказанно повезло в том смысле, что я жил и работал во времена таких политиков, как Тэтчер, как Рейган, как Горбачев, люди, которые руководствовались определенной идеологией. Uh-huh. И идеология не сводилась к тому, никак удержаться у власти. Это очень важно.
0: Да.
1: А как изменить мир?
0: Если говорить о Горбачеве, то когда она узнала больше и ближе то, что, о чем говорит Михаил Горбачев, то, что он видит, то, как он видит будущее, она ведь сказала вот ту фразу достаточно известную, что это человек, с которым можно говорить.
1: С которым можно делать бизнес.
0: И делать бизнес тоже, да, конечно, да.
1: Было очень интересно. Я в фильме не рассказал о том, что я продюсировал первый...
0: Я к этому прямо сейчас собиралась подвести, потому что это, конечно, для журналиста, для продюсера, организатора этой встречи, но это просто счастье, очень большая удача, когда такое удалось сделать. Рассказывайте, Юрий Глигорский, что вы сделали тогда?
1: Я продюсировал первый и до сих пор единственный прямой эфир с премьер-министром Великобритании для слушателей тогда в Советском Союзе. Никто до меня, ни после меня не пытался этого сделать. Но, конечно, главным игроком был не я, а Маргарет Тэтчер, которая пришла и сказала: А вы уверены, господин Голигорский, что нам позвонят из Советского Союза? Я был молодым, наглым. А сейчас я только состарился, но тоже остался таким же наглым. И я сказал, конечно, премьер-министр, а о чем, не сомневайтесь. И она так посмотрела на меня, говорит, ну, хорошо, хорошо, посмотрим. И пошла в студию. И мой высокий начальник, который стоял за моей спиной, он мне так шепнул на ухо, сейчас, если ты ее подведешь... Завтра утром она съест твои придатки на завтра.
0: Как был эфир? Да, и какие были вопросы? Я думаю, что вы и сейчас помните. Я думаю, у вас, конечно, есть запись. Это понятно.
1: Да, вопросы были самые разнообразные, но в первую очередь была девочка, которая из Ленинграда, которая спросила у нее, кто готовит завтрак.
0: О,
1: она посмотрела, Тэтчер посмотрела на меня и говорит, отвечай, да, вот такой вопрос. Она говорит, ты знаешь, у меня есть женщина на Даунинг-стрит 10, которая мне помогает 2-3 дня в неделю готовить завтрак, но когда у меня есть свободная минута, я делаю, я очень люблю готовить завтрак для моего мужа. Она обожала своего мужа Денниса.
0: Да, да, да. Она очень резко изменилось, это было видно
1: когда,
0: даже,
1: когда он умер,
0: когда он
1: все,
0: ушел.
1: Это было, да. Да. И муж, вы знаете, это очень интересно, он любил притворяться таким придурковатым, немного, шутником. На самом деле это была опора. Это был человек, с которым она могла постоянно советоваться. И все биографии говорят о том, что вот это был тот стальной стержень, на который она опиралась, когда возвращалась домой после тяжелого дня. Я сказал, шепнул ей в наушник Тэтчер, пригласи эту девочку сюда. В Лондон. Пусть она поживет у тебя немного. И девочка приехала.
0: На Даунинг-стрит 10?
1: На Даунинг-стрит 10, да. Но были вопросы о том, что будет дальше в отношениях между Советским Союзом и Великобританией. Политические, конечно, серьезные вопросы. Мы рассчитали этот прямой эфир на 59 минут. И когда подходили к концу, я уже показываю ей, давай закругляйся, заканчиваем. Она так посмотрела на меня, ты что, я только что вошла во вкус, все идет так хорошо. Но вы понимаете, что такое радио, это таблицы, это схемы, это соотношение с другими станциями, и другими передачами. Она вышла из студии и говорит, что ты меня остановил? Я говорю, премьер-министр, за 2 часа до этого вы спросили меня, продержимся ли мы 59 минут в эфире, а сейчас вы меня спрашиваете, почему я вас остановил. В следующий раз давайте сделаем дольше. Она говорит, давай сделаем 2 часа в следующий раз. Я то продолжаю наглую тему, я говорю, хорошо, сделаем 2 часа, но вы приводите с собой Горбачева.
0: О!
1: Она притягивает руку, говорит, договорились, я тебе обещаю, все, будет Горбачев.
0: Который в ваших программах в итоге участие принимал сам по себе.
1: Да, но отдельно.
0: Отдельно, да.
1: К тому времени я рассказал об этом покойному Михаилу Сергеевичу, когда и говорю, вот, Михаил Сергеевич, была такая идея. Ой, чего ж ты не добился, чего ж ты не сделал? Ты бы пришел ко мне, я бы с удовольствием себе пошел, сделал. И я не хотел сыпать тогда соль на рану ему. К тому времени, когда мы были готовы это сделать, во-первых, она уже не была премьер-министром, и он не был руководителем государства.
0: Это понятно.
1: Уже все.
0: Да.
1: Все ушло. Но я только себе представлял, если бы они сидели вдвоем в студии, там бы летели искры. Это был бы самый незабываемый эфир, который, потому что они, когда встречались, они обожали спорить. Но это был спор не врагов, это был спор людей, которые выдвигали различные идеологии, различные политические схемы. Они обсуждали важнейшие вопросы человеческого бытия. И это отличало этих политиков, о тех политиках, которые руководят нами сейчас, на всех уровнях, где бы то ни было, политическая мысль во всех странах сейчас сведена на нет, на уровень политического выживания той партии, которую они представляют. И это, конечно, очень печально.
0: Конечно. Когда вы сейчас говорили о Маргарет Тэтчер и, с другой стороны, сказали о политике и о Советском Союзе, давайте как раз вот сейчас вспомним Маргарет Тэтчер с одной стороны и супругу Анатолия Натана Щеранского Авиталь. И, естественно, борьбу за советских евреев тогда.
1: Ну вот она при Тэтчер рассказывала только об одном эпизоде. 9 часов она вела переговоры с советской делегацией. 9 часов. И постоянно упоминала о тяжелой судьбе отказников. Требовала, что евреев отпустили из Советского Союза. Советская делегация уже выходила из себя, все возвращалось к одной и той же теме. Она требовала: отпустите советских евреев. А что касается Авиталь Щеранской, то она имела, надо было спросить у Авиталь, конечно, я этого не сделал, но когда Авиталь приезжала в Лондон, в первую очередь, конечно, к Маргарет Тэтчер, которая оказала ей личную поддержку. Несколько раз после того, как Авиталь выходила из Даунинг-стрит-10, я уже ждал ее. И тогда с микрофоном, конечно, для того, чтобы передать сообщение об их встречах, об их беседах. Она приезжала иногда одна, иногда с Иосифом Менделеевичем. Человек, который проходил по Рижскому процессу, по-моему.
0: А и операция «Свадьба», в частности, знаменитая.
1: Операция «Свадьба», да.
0: Да, конечно.
1: С Эдуардом Кузнецовым,
0: конечно,
1: с Игорем Залмутом.
0: Да, да, да.
1: Да, вот знаменитая история. Да. И знаменитая веха в еврейской истории. Ну, конечно, надо было поговорить с Авиталь об этом, но вот не получилось.
0: Если смотреть назад, вы живете в Великобритании много времени. Вы знаете, как политолог и историк в одном лице, в данном случае как журналист, очень много всего из того, что уже было. После Маргарет Тэтчер, после ее ухода уже с поста, и мы только вот буквально начинали разговор с того, что за 10 лет сменилось 7 премьер-министров, включая последнего, который пришел к власти сейчас. Есть возможность сказать, что вот такое, как Маргарет Тэтчер, не только потому, что вы сделали фильм о ней, а такое, как Маргарет Тэтчер, и в отношении евреев и тогдашнего правительства. Такой не было. Почему? В чем ее, безусловно, превосходство было?
1: Я уже отметил эту тему. По-английски это называется «politics of conviction», или по-русски это «идейный политик». Это человек, которым движет идея. Опять же, она говорила это много раз, повторила в беседе со мной: «Никогда не бойся остаться в одиночестве, если ты считаешь, что ты прав». Если ты считаешь, что ты прав, и ты остался в одиночестве, а все говорят, что ты не прав, но ты уверен в своей правоте, продолжай действовать. Вот это есть идейная политика. Сейчас нет идейных политиков, есть приспособленцы везде. Везде без исключения. Я не знаю сейчас идейных политиков. Ну, просто не знаю. Может быть, я недостаточно осведомлен. Это тоже... Я не настолько самоуверен, но я не знаю таких политиков. Она была идейным политиком. Она продвигала идею, во-первых, свободного рынка, свободы предпринимательства. Ее фраза «нет такого понятия общества, есть только индивидуумы». То есть каждый должен нести ответственность за свои поступки. И не могли простить эту фразу, кстати.
0: То есть настолько резко это было воспринято?
1: Это было воспринято очень... Это была пощечина общественному мнению, общественному вкусу. Что значит «нет общества»? Ну, она говорит: «Нет, вот я вижу только человека как представителя собственных идей, представителя собственных действий». Общество, что такое общество? Она ставила под сомнение этот вопрос. она ставила под сомнение вопрос использования государственных денег. Она говорит, у государства нет денег, государство нищее. Есть только деньги налогоплательщиков. Я трачу деньги человека, который мне их доверил. Поэтому это нельзя бросать деньги на ветер. Я должна постоянно думать над тем, как я трачу деньги, которые мне доверили. Я всего лишь доверенное лицо. Опять же, люди говорили, ну, государство... Мы привыкли, многие привыкли к тому, что деньги появятся откуда-то. Деньги не растут на дереве. Вот этому она учила. Деньги не растут на дереве. А это сейчас полностью противоречит тому, что делают политики. Мы одолжим, сделаем, новые, следующие поколения оплатят. Кто будет содержать пенсионеров, придумаем как-то. Следующие поколения заработают на это.
0: Продолжая тему, собственно, о которой мы говорим весь этот час, евреи и ее отношение к евреям. Много раньше того времени, когда она возглавила страну, если мы говорим о 1973 году, то есть тогда, когда для Израиля это была война судного дня, Тэтчер тогда критиковала тогдашнего премьер-министра Эдварда Хита, Теда Хита, который был консерватором, как и она, собственно, за то, что он отказывался поставлять Израилю вооружение или хотя бы позволять американцев снабжать Израиль, используя британские военные авиабазы. То есть она уже тогда и в этом тоже была на стороне Израиля и пыталась не то что не молчать, но говорить и говорить открыто об этом.
1: Но придя во власть, она это поломала. Все. Она сняла эмбарго на продажу Израилю оружия.
0: Да, да. И вот интересно, возвращаясь к той истории, о которой вы нам рассказали, о том спасении австрийской девушки, еврейки. Интересно, что, может быть, в силу вот этого своего воспитания, для нее очень важного, она молчала очень много лет, десятки лет об этом.
1: Но она сказала, что это, пожалуй, самое важное, что я сделал в своей жизни.
0: Да, именно. И при этом она молчала и никогда об этом не рассказывала. Почти никогда.
1: Ни свободный рынок, ни сближение с Горбачевым, ни политику отношений с Соединенными Штатами, ни победу на Фолклендских островах. Нет. Вот спасение еврейской девушки – это было самое главное, потому что мы спасли одного конкретного человека, и у этого человека было имя и фамилия.
0: Это так. Юр, спасибо большое. Я счастлива, что нам удалось с вами поговорить. Еще раз приглашаем всех наших радиослушателей стать зрителями, увидеть ваш новый фильм «Маргарет Тэтчер. Еврейское правительство. Ее величество». Он вышел на канале «Шенкин 40». Найти это легко. Зайти в YouTube, увидеть этот канал, равно как и новый фильм Юрия Голегорского. Вам спасибо и до встречи на канале Канрека. Мы будем рады вас еще слышать и слышать. И приезжайте в Израиль,
1: спасибо,
0: мы соскучились.
1: Удачи. Спасибо, что пригласили. Обязательно приеду, конечно.
0: Спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, с нами был независимый британский журналист, бывший сотрудник русской службы BBC Юрий Голегорский. Мы говорили о новом фильме о Маргарет Тэтчер под названием «Маргарет Тэтчер. Еврейское правительство. Ее величество». Премьера этой документальной ленты состоялась в сентябре 2026 года.

В Израиле 11 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом и хаг самеах. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Целью ночного удара военно-воздушных сил по зданию в городе Газа был высокопоставленный представитель Хамаса Али Аль-Аамуди. Израильский источник в системе безопасности сообщил, что пока не ясно, был ли он ликвидирован, однако он находился в квартире, по которой был нанесен удар, и вероятность того, что он выжил, крайне мала. В ЦААЛе пока не комментировали удар. Это сообщение передали корреспонденты Кан, Итай Блюменталь и Рои Шарон. Корреспондент Кан Элиор Леви отмечает, что Аль-Аамуди фактически являлся лидером Хамаса в Газе. Он сменил ликвидированного Синуара и управлял сектором Газа через структуру под названием «Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям». Попытка захвата самолета авиакомпании «Fly Dubai». Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Ас-Саиф Аш-Шамси подтвердил, что второй пилот пытался совершить теракт. Следствие установило, что во время полета он напал на командира воздушного судна с аварийным топором и попытался захватить самолет. Прокурор добавил, что расследование продолжится, чтобы установить мотивы нападавшего и все обстоятельства произошедшего. Это сообщение передали корреспонденты Кан Лиран Аарони и Рои Кейс и обозреватель Кан Тамар Маргалит. В продолжении темы. Второй пилот признался на допросе, что намеревался разбить самолет в Израиле. Об этом американский телеканал ABC сообщил со ссылкой на источники, знакомые со сходом расследования. Позавчера пилот Хамам Аль-Хамами, 29-летний гражданин Омана, был доставлен из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты. Сообщается, что он сотрудничает со следствием. Минувшей ночью стало известно, что в прошлом году его отстранили от полетов и перевели на административную должность в национальной авиакомпании Омана «Оман Air» после того, как службы безопасности сочли его неблагонадежным. Сообщается, что у него были обнаружены дословно экстремистские материалы, однако что именно они содержали, не уточняется. Пока не ясно, была ли эта информация передана властями Омана другим структурам до того, как пилот был принят на работу в авиакомпанию «Fly Dubai». Авиакомпания «Исраэр» сообщила, что минувшей ночью доставила из Дубая около 180 израильтян. Другой рейс привез в Израиль багаж пассажиров. Корреспондент Кано Фиргальперин отмечает, что на данном этапе пассажиры из соображений безопасности не могут сдавать багаж на эвакуационные рейсы, поэтому израильским авиакомпаниям приходится отправлять также грузовые самолеты. В «Исраэр» сообщили, что в ближайшие дни будут выполнены дополнительные эвакуационные рейсы из Дубая. Третья годовщина резни 7 октября. Брэд МакГерк, занимавший пост старшего советника Совета национальной безопасности в администрации Байдена, заявил, что Израиль обязан создать комиссию по расследованию, как это сделали Соединенные Штаты после терактов 11 сентября. В интервью американскому телеканалу CBS МакГерк сказал, что Вашингтон не получал никаких данных или предупреждений перед нападением Хамаса и что ему не было известно о предупреждениях, которые передали Израилю президент Объединенных Арабских Эмиратов и глава египетской разведки. Далее цитата. «Израильтяне исходили из ошибочного предположения, что Хамас не пойдет на масштабную атаку и не готовит подобных действий. Именно поэтому необходимо провести прозрачное расследование от уровня руководства до сотрудников разведки, чтобы выяснить, что было известно людям на местах и почему эта информация не была передана дальше». Конец цитаты. Высказывание бывшего высокопоставленного представителя администрации Байдена привел обозреватель Кан Итамар Маргалит. И в завершение о погоде. До полудня на севере страны и вдоль прибрежной равнины местами ожидаются дожди. В течение дня немного потеплеет, температура в большинстве

0: большинстве районов будет обычной для этого времени года. В воскресенье станет еще немного теплее, а в понедельник немного похолодает. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Эйлате 34 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 15 часов. Шаббат шалом, вехаг самеах, Мирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Суккот на Кан Река. Мира, радости и праздничного настроения.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с праздником. Произошла неожиданность, когда несколько недель назад я приглашал галериста, музейщика, арт-критика, куратора, арт-директора журнала «Тайные тропы» Цитера Елену Шипицыну поговорить на соблазнительную и сладкую тему табу в искусстве, я все же, почему, рассчитывал на часовую программу. Разумеется, выяснилось, что так не бывает. Одно потянуло за собой другое, и вот уже мы, не снижая скорости, въехали в цикл программ, чему я только рад, уверен, не я один. Итак, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харит и вышепоименованная Елена Шипицына. Приветствую. Давайте начнем с чрезвычайно любопытной темы. Ваше личное растабуирование.
1: Давайте.
0: Микрофон поближе. Его к вам, да.
1: А, вот так. Ну, хорошо. Ну, в общем, откровенность за откровенность, да. И вообще искусство, долгая жизнь в искусстве — это всегда разоблачение себя собственного. Вот. А уж раз мы на такую тему вышли, табу в искусстве, то интересный был у меня опыт в начале нулевых, когда появилась реальная возможность у бывшего советского искусствоведа общаться с искусством открытого мира. И хочу сказать, что искусствоведческое образование у меня академическое. И в академии, когда академия учит искусству, истории искусства, там масса табу, скажем, на четвертом курсе были ограничения по выбору дипломной темы, например. То есть с модернизмом советовали обращаться осторожно, а уж если вы музейщик, то лучше берите что-нибудь из музейной коллекции, оно так и надежней. И вот такая я вся правильная попадаю в Финляндию, приглашенная на всескандинавскую выставку «Артсфеники» в Хельсинки, и завязывается культурный мост между Россией и Финляндией. И меня, как почетного гостя, приводят на защиту дипломов.
0: Так.
1: В Академию художеств. И я...
0: Не чуя подвоха.
1: Я не чуя подвоха, думаю, что, ну, знаем мы этих европейцев. Конечно, там у них сплошная абстракция. Самое смелое, что я себе представляла, это там абстракция.
0: Ну, как Хрущев говорил, абстракцисты, да.
1: Точно. Рисовать они не умеют, скорее всего, да. А вот кубики, квадратики. Каково же было мое удивление, что когда я увидела, что Академия, защита дипломов, это кроме живописи, графики, скульптуры, разных форм дизайна и прочее, значит, видеоарт многочасовой в качестве диплома, а в начале нулевых у нас видеоарт только-только, угу, что называется, разжевывали, и вишенка на торте — это перформанс. То, что перформанс — отдельная дисциплина, которую в качестве диплома готовят полтора года, и то, что учебники давно написано про перформанс.
0: Такого вы от финнов не ожидали.
1: Я не ожидала, что я окажусь свидетелем, потому что просто хочу сказать, что в 90-е в России перформанс — это была форма такая вызова общественного вкуса, и самый яркий пример — это Олег Кулик, который бегал, кусал людей. И мы про него знали, что вообще-то он дизайнер классный. А это вот он решил так вот стать креативным, провокационным художником. И в Финляндии я узнаю, что давно учебники написаны. Исследуются в Академии художеств, исследуется направление перформанса, начиная со второй половины 20 века. То есть целая история уже этого жанра существует, масса имен. Поэтому студентам не возбраняется изучать это как отдельную лингвистику современного искусства. И на четвертом курсе брать это как отдельный жанр, в котором художник хочет, например, совершенствоваться. И вот такой перформанс мне показали, многочасовой, где в пространстве симулированной как бы психбольницы, в коридоре в ожидании приема, выкрашенный белым цветом, сидит молодой человек, тоже весь в белом, только в черном головном уборе, с черным галстуком, в черных ботинках. И больше ничего не происходит. Он сидит в бело-черном пространстве, а вам надо смотреть, вам никто ничего не объясняет. И вы знаете, я стала на это смотреть как на графику, а при этом было видно, что с человеком что-то происходит. Это только в течение времени начинаешь понимать, что он сжимается и превращается в некую такую точку, и ты начинаешь включаться в это состояние, потому что человек в ожидании приема в психиатрической больнице он с виду неподвижен, а внутри там происходит у него целая драма. И вот эту драму без единого слова парень показывает. И дело... Вишенка на торте еще была в том, что она развивается, эта драма. В какой-то момент он сливается с белым пространством, потому что он снимает черные ботинки, он развязывает черный галстук, он снимает черный головной убор, аккуратно складывает и ложится на вот этом белом, белой скамье и, можно сказать, растворяется вот в этом пространстве. Это было круто, я вам должна сказать. Я вдруг поняла, что это язык, и мне захотелось очень... Я поняла, что, получив диплом, я еще много чего не знаю. Вот так. И мне захотелось это узнавать. В результате у меня с Финской академией искусства Сайма сложилась 15-летняя дружба обменных выставок финско-российских. И лекции, я как приглашенный лектор стала им рассказывать о том, как же Россия постсоветская развивается в направлении вот диалога с современным искусством мира. И то, что я вам сейчас рассказываю, сейчас для меня очевидно, что это продолжение школы Бойса. Когда я говорю «школа», я имею в виду направление. Вот. И мы с вами в прошлый раз как-то на Бойсе, по-моему, остановились.
0: Вы знаете что, я предлагаю сделать так. Поскольку среди ваших растабуирований финских, назовем так в кавычках, финские растабуирования,
1: точно, да,
0: была и группа «Апокалиптика».
1: А, да.
0: Вот, то я предлагаю сейчас послушать этой короткой композиции. На самом деле я тоже расскажу то, что вы знаете. Я расскажу нашим слушателям просто в двух словах, что это группа, исполняющая метал на виолончелях. Три виолончелиста и барабанщик. Значит, первоначально они прославились инструментальными кавер-версиями композиций известных трэш-метал-групп, а в дальнейшем начали выпускать материал собственного сочинения. Жанр группы не поддается однозначному определению, но это чаще всего его характеризует как симфоник метал или виолончельный метал. Большинство композиций инструментальные, но «Апокалиптика» также привлекла и привлекает иногда для совместных записей таких вокалистов, вокалистов из замечательных, знаменитых групп «Дерасмус», кстати, очень любимая мной группа,
1: да.
0: «Хим», еще одна яркая финская группа.
1: Солидарно.
0: Да, «Рамштайн» и других. То есть тоже вкус, губа не дура, в общем.
1: Ну, на минуточку, у них консерваторское у всех образование.
0: Ну, понятно, что тут эти виолончели, и как бы сначала я послушал кавер, а потом я послушал уже их композицию «Path», вот, и это очень круто.
1: Я продолжу вашу тему растабуирования. Дело в том, что в конце моего пребывания в Финляндии меня друзья повели на тяжелый финский рок, я сопротивлялась. А оказалось, что это высокое с консерваторского уровня история.
0: Они действительно, в Финляндии есть несколько бомбически прекрасных групп, которые я слушаю с удовольствием. Ну а сейчас вот мы слушаем группу «Апокалиптика», композиция «Path». Поехали.

0: Итак, мы слушали группу, финскую группу «Апокалиптика», а в студии у нас Елена Шипицына. Мы говорим о табу в искусстве. Пожалуйста, Елена, я понимаю, что эти финская гастроль была для вас, в общем, таким мощным толчком,
1: да.
0: Интеллектуально-чувственным. Вот. И вы говорите, что вас еще волокли против воли на рок-концерт.
1: Да, ну вот «Апокалиптика», так, дело в том, что мне в результате потом подарили даже диск «Апокалиптики», и я для себя открыла современное искусство, в данном случае вот современное звучание, которое может быть в поисках новой гармонии находит какие-то удивительные совершенно вещи. И надо сказать, что если уж про табу и финский мой трип, как я сказала, что я приехала вообще-то по серьезному делу на фестиваль всескандинавского искусства, где выбирают лучшего художника Скандинавии. И на открытии фестиваля, или нет, или даже на закрытии фестиваля, было действо, известная, как выяснилось потом, финская группа перформанса, которая совершает свои перформансы телесные исключительно в обнаженном мужском виде. И вы тут должны мне посочувствовать, что я такая классическая дама пришла в достойной компании на завершающий такой, эксклюзивное завершающее шоу, и вышла группа, которая называется «Мальчики просто играют». Вышла группа, два чудесных, совершенно субтильных таких подростка финских, обнаженных, и толстый скандинав с шарманкой на толстом пузе, который шел впереди них вокруг бассейна и, крутя эту шарманку, разбрасывал мелкий гравий в этот бассейн. И тоже появлялась музыка, потому что гравий падал в воду, звучал. И это шествие, несколько раз обогнув бассейн, остановилась, и вдруг эти мальчики стали входить в эту воду, и гимнастические какие-то движения делать и замирать. И я сначала, страшно смутившись, кроме меня никто не смутился, все внимательно смотрели. И я вдруг увидела, что передо мной ландшафт. Камни в воде, светлые тела, лежащие частично, как бы скрытые водой, частично выступающие. Это, конечно же, финские горы, по которым я уже походила, по этим ледниковым отрогам. И вот этот толстяк с шарманкой, которая звучит, когда выбрасывает камни в воду, это вот какой-то демиург такой, который слился с этой природой. И дальше я стала интересоваться перформансом скандинавским и выяснила, что он таки, да, одно из ярких направлений в Швеции и в Финляндии, и корни его в финно-угорской ритуальной культуре.
0: Так, глубоко вы копнули.
1: То есть я просто тут я ставлю точку, чтобы вы поняли, какой глубокий эстетический стресс я пережила в свою первую поездку в Финляндию. Посочувствуйте мне.
0: Да, это я понимаю, что было нелегко. Давайте возвращаться к Бойсу.
1: А, да, ну вот, и надо сказать, что без Бойса это бы все, наверное, не стало таким серьезной философией искусства, я бы так сказала. Ну, надо сказать, что Бойс — человек тоже Северной Европе принадлежащий. И вот Бойс — человек, травмированный Второй мировой войной.
0: Да, если не знать истории, да, Бойса, то трудно понять, откуда тяга к тем материалам, которым он занимался?
1: Ну, конечно. Ну, то есть Бойс, немецкий летчик, который, по его собственным воспоминаниям, был сбит над монгольской степью и спасен был вот этими, или над казахской степью, нет, над монгольской, по-монгольской.
0: Я был спасен
1: этими монголами в бессознательном состоянии, и когда он...
0: Татарами.
1: Кем?
0: Татарами. Татаро-монголы.
1: Европейцы называют это.
0: Понятно. Татар даже и не было, потому что он немножко в своих биографиях по-разному.
1: Совершенно верно. Он большой мистификатор. В общем, когда он очнулся, он был обмазан жиром и завернут в войлок.
0: Вот это и ключ, как бы.
1: И можно сказать, что он в коконе. Он как бы заново родился, вообще-то. И легко себе представить вот это тоже такой вот культурный шок, почти такой, какой я испытала. Вот. И вот это странное место, где люди говорят на непонятном языке, где они тебя кормят и поют странной едой, молоком и медом, и ты впадаешь в забытье, потом опять в себя приходишь, это, конечно, такая культурная перезагрузка. И в результате в 60-е годы он стал свое это состояние сублимировать в язык культуры, искусства, и провозгласил, что после такую сентенцию, что после расчеловечивания мира Второй мировой войны искусство должно стать частью живой природы. И поэтому войлок, жир и всевозможные...
0: Ну, топлёное молоко.
1: Топлёное молоко, да. И даже тушки мёртвых животных.
0: Зайцев,
1: например, да. Они стали его атрибутами, с которыми... то есть искусство стало действием благодаря ему, перестало быть созерцанием и стало интерактивным, потому что зрителю требовалось усилие, чтобы понять, что такое художник здесь перед ним представляет. И, конечно, десакрализация того искусства, которое было в первой половине XX века, это была магистральная идея Бойса. И самый яркий его перформанс, такой ироничный в адрес классической эстетики, это, конечно, его перформанс «Объяснение мертвому зайцу».
0: Мертвому зайцу, да. Да.
1: Вот. То есть это такая злая пародия на высокомерие искусства, особенно теоретиков искусства. Он был покрыт медом и золотым сусальным, сусальным золотом, его лицо было покрыто как такого бога искусства. И он на ушко мертвому зайцу, который носил с собой, как я не знаю, как Мадонна носил с собой, прижав к груди, он на ухо ему шептал, останавливаясь возле разных картин, как бы передавая тайное знание. И вот это вот мертвое искусство, в его понимании, оно совершенно не имеет смысла. Но в данном случае оно бессмысленно, потому что зрители, собравшись, ничего не слышали, а только созерцали вот этот вот странный ритуал. И тут вот ритуал искусства как ритуал, я не хочу на этом особенно остановиться, потому что, рассказывая о финском перформансе, я не случайно сказала, что корни его оказались тесно связаны с финно-угорской культурой, потому что архаическая культура финнов, она одухотворяет все стихии природы. И это перформансы финских художников часто манипулируют вот этими архетипами финно-угорской культуры. Ну, а Бойс, как человек цивилизации оторванной от природы, он как раз демонстрировал вот эту ущербность искусства, которая возвысилась над природой и занимается интерпретацией высоких смыслов. И надо сказать, что это оказалось вовремя, в 60-е годы, то, что делал Бойс, привлекло молодых художников, которые были растеряны, не очень понимали, что такое художник в изменившейся новой ситуации. Поэтому, когда я говорю «школа Бойса», тут мы можем сказать, что мы тут должны сказать, что это не фигура речи, он действительно создал свободные художественные мастерские, куда без экзаменов приглашал всех, кто хочет заниматься новыми практиками, и вот 60-е годы, можно сказать, это не только эстетика хиппи, это еще эстетика совершенно новых взглядов на эстетику 20 века.
0: Это очень интересно, что, ну, хиппи мы знаем, да. Слава богу, а вот, вот то, что процесс, происходивший параллельно в это же время, это было бы очень интересно. Там есть у него еще завораживающая совершенно работа «Америка любит меня, я люблю Америку», где с койотом он взаимодействовал.
1: Вот, вы понимаете, какая штука? Вот с койотом, вот эту историю с койотом мы сейчас расскажем тогда, да?
0: Да, давайте, конечно.
1: Вот, потому что упомянутый мой Олег Кулик, безусловно, интерпретировал позднее то, что сделал Бойс, не учась, хотя не встречаюсь с Бойсом, да, вот, но я сейчас об этом расскажу, потому что это тоже было мое личное открытие, что хулиганство Олега было продолжение, не хулиганство, а актуализация методов Бойса. Просто искусствовед с академическим образованием тогда этого в 90-е годы не знала.
0: Всему свое время, да.
1: Так вот, вот это... программное движение Бойса в сторону слияния с природой, можно сказать, растворения в природе, вот эта тема растворения, она была у него ключевой, она воплотилась в таком тоже скандальном, но удивительно, совершенно неожиданном перформансе, который нарушил законы демонстрации перформанса. То есть, когда в 60-е перформанс себя все-таки утвердил, это по форме было так. Художник приходил в галерею, народ собирался, и он, значит, изображал.
0: Осуществлял свой перформанс. Да.
1: А тут Бойс прилетает в Германию, в Австрию, по-моему, и потребовал, чтобы его встречала скорая помощь. Скорая помощь приехала, он потребовал, чтобы его на носилках вынесли с самолета. На скорой помощи, вот на носилках, его доставили в галерею, где была выгородка стеклянная с живым койотом. Почему я говорю Австрия? Это же в Америке
0: было. Америка.
1: Конечно, Америка, да. Вот, с живым койотом. Причем диким, куда Бойс, где Бойс поселился на три дня.
0: Бойс представлял, что делать, койот нет.
1: Да-да-да, где Бойс поселился на три дня. И зритель три дня мог наблюдать, как Бойс беседует с койотом, как-то вместе с ним ест, вместе с ним пьет, и даже ласкает его, это, чтобы было небезопасно, потому что койот был дикий, напомню.
0: Койот был дикий, но, видимо, обладал мирным характером, мирным нравом.
1: Мы не знаем. Мы только знаем, что общение бывает невербальное. Как животные общаются друг с другом, это тайна сия. Но дело в том, что Такому перформансу предшествует тщательная подготовка. Вот я начала с того, что, судя по всему, перформанс — это целая лексика, которую изучают со сценарной основой, с продуманными подходами. Я допускаю, что Бойс внутренне психологически к этому готовился. И надо сказать, что он был поклонник и психоанализа, естественно, и эзотерических учений, интересовался теософией. Вот это вот невербальное общение было ему не чуждо. Можно сказать, что его перформанс — это вот действительно ритуал, и никому не советую повторять, значит, перформанс Бойса с диким койотом.
0: Ну, пишется, надо титр такой, не пытайтесь повторить этого дома, например.
1: Да, во всяком случае, перформанс закончился объятием Бойса с койотом. И без последствий для здоровья и жизни. И койота в том числе. То есть это был шок. Мы же с вами говорим про табу. Это было нарушение нескольких табу. Это было нарушение табу галерейной экспозиции. Это было нарушение элементарной техники, так сказать, безопасности. И это не имело никакой экспликации, это было как бы нарушение презентации, потому что в этот раз никаких аннотаций не было. Бойс обычно какие-то свои концепции размещал в залах. А здесь он переложил на зрителя толкование, и таким образом совершил следующий шаг после Уорхола и Дюшана, передав всю ответственность за смысл зрителю.
0: Я хочу в этом месте, значит, немного разбавить нашу беседу музыкой, причем эта музыка, вот как мы говорили об Америке, куда... Ну, собственно, я люблю Америку, Америка любит меня, да, назывался да, да, этот перформанс Бойса. Да. Вот, значит, я хочу предложить наскандалившую очень песню «Ким» американского замечательного рокера Эминема. Она вошла в альбом 2000 года «The Marshall Mathers LP». Песня написана в традициях баллады об убийстве, отражает сильную злость и ненависть к тогдашней жене Эминема Ким Мэттерс. В ней, в этой песне Эминем имитирует голос жены, а заканчивается все убийством, после которого он прячет ее тело в багажник своей машины. Веселая композиция, да, как же нужно было довести Эминема, да. Но иногда лучше общаться с койотом, да, чем человек с человеком. Я хочу предложить, ну, не всю песню, она очень длинная, но честно... Я ее как-то по-новому прослушал, в ней такая энергетика, и она сопровождается такой классной музыкой, что я по-новому для себя переоткрыл, перетабуировал Эминема. Слушаем композицию, так и называется, по имени его жены Ким.
2: Oh, look at daddy's baby girl. It's daddy's baby. Oh, sweetie head. Yesterday I changed your diaper, wiped you and powdered you. How did you get so pink? Can't believe it, now you're two. Hey, but you're so precious, daddy's so proud of you.

What are you doing? Taste it!

0: К сожалению, слишком долгая композиция, мы вынуждены ее немножко сократить, по-моему, совершенно гениальная.
1: Да, ну,
0: по-моему, гениальная.
1: Это мощный такой адреналин, да, честно говоря.
0: Вот Eminem, да, песня скандальная, я понимаю, что там сказано много нелестных слов из тех выкриков, которые мы до нас доносились, но песня-то, композиция замечательная.
1: Ну, она честная. Она честная.
0: Во-первых, честная, во-вторых, черт возьми, она по-своему как бы красива, она захватывает. Мы идем дальше.
1: Ну,
0: по дороге растабуирования.
1: Да. Ну, я должна сказать, что вот эта вот провокация Бойса, она направлена на активизацию зрителя. Вот, это как бы идея такая, которая для нас уже кажется обычная, что все смыслы рождаются в голове воспринимающего. И надо сказать, что вот есть такие фигуры, как точка бифуркации в истории искусства. И дальше мы с вами уже можем посмотреть, как это повлияло на поколение следующее за Бойсом. Ну, про Олега Кулика я уже сказала, да, в голодные 90-е у него родился перформанс «Человек-собака», когда он концентрировал на своем примере, выйдя на улицы Москвы обнаженным на четвереньках, что называется, да, он концентрировал вот эту энергию обездоленности интеллигенции, невостребованности интеллигенции. И дальше у него это родилось в развивающийся такой перформанс вплоть до вот Венецианской биеннале и так далее. И в это же время, в конце 60-х, начале 70-х, появляется в странах бывшего советского лагеря, скажем так, да, появляются художники, как, например, Марина Абрамович. Обратившаяся к себе, к своему телу, как к материалу. И вот эта тема художник и зритель, художник, который отдает себя зрителю целиком, она нам хорошо известна в ее драматичном таком перформансе, в котором она предложила зрителю в течение нескольких часов совершать любые манипуляции со своим обнаженным телом.
0: Честно, у меня, в общем, до сих пор мурашки по коже, когда я только думаю о дерзости этого замысла, и я уже говорил как-то об этом, что мне кажется, что это счастье, что это не происходит в наши дни, потому что там же среди всего лежал и пистолет, и другие, в общем...
1: Вот, понимаете, мне, когда я говорю, что это целое направление, которое имеет свои правила, тут мы должны зрителю, слушателю сказать, что честность Марины в диалоге со зрителем была максимальной, потому что предложен зрителю был целый арсенал самых разных средств. От цветка розы
0: До пистолета и ножа.
1: То есть, таким образом, Марина, обращаясь к зрителю, говорила: я полностью, как художник, я полностью в ваших руках. Я обнаженность ее уже работала как честность предельная. Ну, а при том, что это молодая, красивая женщина, можно сказать, что она могла вызывать целую гамму самых разных чувств. И мы знаем, что этот перформанс, начавшись... то есть зритель испытывал сначала смущение. Он не знал, как взаимодействовать с художником. Но когда ему предложили полную свободу, от первых робких касаний к обнаженному телу художника, к поглаживанию ее по голове, объятию, поцелую, зрители стали переходить более к экстремальным экспериментам, брали в руки нож, касались, надрезали...
0: Когда закончилась, она была изрезана.
1: Кожу, пытаясь спровоцировать художника на отторжение зрителя. Этого не произошло. И только когда один из зрителей взял в руки пистолет и приставил к виску Марины, охрана прекратила перформанс. Смотрите, какая штука. Вот перформанс начался со зрителя и закончился зрителем. То есть художник абсолютно растворился в зрительском в общении со зрителем. То есть он бы мог дольше быть продолжен, если бы зритель был доброжелателен. И вот эта вот агрессия зрителя остановила перформанс. Такая вот, я бы хотела сказать, что это очень глубокая была мысль, которую, может быть, без комментария непонятно, что искусство с тех пор это диалог. И содержание этого диалога зависит от воспринимающего.
0: Я в этом перформансе, к сожалению, увидел и дорогу человечества от неопределенности к агрессии, все более mm-hmm. определенной. Mm-hmm. И это тот путь, который мы от первых робких поглаживаний по голове до приставленного пистолета к виску проделываем. Не только конкретные зрители и бывшие участники, так сказать, перформанса, участниками этого перформанса, но и человечество в целом. Мне кажется, это чрезвычайно драматичный перформанс.
1: Игорь, знаете, вот тут я с вами абсолютно согласна, и мне хочется сказать, что таким образом мы с вами вот вместе пришли к мысли, что перформанс — это не просто провокация. Перформанс — это раскрытие какой-то болевой точки общества. Будь это конец классической эстетики после Второй мировой войны, предположим, будь это актуализация ритуала народного, потому что это поиск идентичности, или вот эта вот попытка выйти на откровенный диалог без камуфляжа, без лжи, без лицемерия, как у Марины Абрамович. И оказалось, что когда нам предоставлена полная свобода манипуляции, агрессия в нас...
0: Неизбежно,
1: совершенно верно, неизбежно вылупляется, как бы.
0: Ну, потому что это она заложена в наших чувствах. Человек отчасти зверь. Роман Золя называется «Человек-зверь».
1: Да.
0: И мне вот что интересно. Ведь когда просто художник изображает портрет, это может быть революционным, а может быть и нет. Курбе нарисовал сотворение мира, и это оказалось революционной картиной. Mm-hmm. Но тот же Курбе и другие рисуют картины, которые находятся, в общем-то, в том... я не знаю, в пласте разрешенного и понятного, включенного в контекст культуры. От художника, который работает в жанре перформанса, мы почти что требуем нарушения табу. Угу. Потому что мне кажется, что художник, работающий в таком жанре и создающий то, что всегда можно и всегда как бы понятно, он, этот перформанс не будет иметь никакого успеха. Успешность перформанса напрямую зависит от степени преодоления тех или иных табу. Я не знаю, поправьте меня, если я...
1: Нет, я не буду вас поправлять, вы абсолютно правы. И как бы нарушение должно быть мотивировано. Помните, мы вот в прошлый раз с вами говорили, что я считаю, что искусство развивается, нарушая собственные границы, но для того, чтобы художник запомнился нам вот каким-то таким нарушением, да, табу, он должен обладать вот всем арсеналом искусства до поколений, предыдущих поколений, скажем так, потому что вот этот языковой арсенал помогает ему выбрать наиболее точную лингвистику, что ли, морфемы какие-то этого языка. И, конечно, иначе искусство перерождается в салон. Что такое салон? Вот мы в прошлый раз с салона начинали. Что такое салон? Это набор узнаваемых шаблонных приемов, не несущих новой информации. А если искусство все-таки смысл его развития — это создание новых смыслов, пусть меня простят за тавтологию, если говорить вот о развитии во времени, даже вот такой скандальный жанр, который развивал Бойс, развиваясь во времени, он начинает приобретать свои правила, свою какую-то жанровое разнообразие. Это в какой-то момент начинает порождать новые правила, которые тоже новое поколение художников начинает нарушать. Это в этом отношении Абрамович перформансист нового направления, который подпустил к себе зрителя, чего не делал Бойс. Да. Бойс создавал...
0: Работал сам, как бы.
1: Да, он работал сам, он создавал дистанцию. И зритель должен был смотреть и изобретать смысловые связи вот этих разрозненных предметов.
0: Если мы хотим, мы можем начертить себе такую схему. Вот Бойс обнимается с койотом, а вот человек приставляет пистолет к виску Абрамовича.
1: Да, да. То есть мне, как бывший музейщик, я сочувствую музейщикам, которые демонстрировали этот прием.
0: Понятно, да. Я хочу задать такой вопрос. Возможно ли в жанре перформанса эпигонство? Видимо, нет. Либо же, я прошу прощения, еще одно, два слова. Может быть, когда что-то было на Западе, нарушало табу, потом, спустя там 20 лет, оно могло нарушать табу в России, потому что Россия отставала.
1: Да-да-да, именно так.
0: То есть, может быть такое. Да. Но, в общем, на том же Западе, как бы, перформансист-эпигон никому не нужен, по идее.
1: Это точно. Когда попадаешь на площадки европейские, ты сразу начинаешь ощущать вторичность, например, того, что видел в России в середине 90-х. Но это путь освоения того, что было запретно. Мы же про табу опять же с вами.
0: Да, да.
1: И Олег Кулик, брутально переосмыслив, например, да, приемы, такие элитарные приемы Бойса, не случайно он воспринимается именно российским перформансистом, потому что, но он и понятен российскому зрителю, вот как я сказала, в 90-е, но я когда смотрела то, что он делает, это мороз по коже, потому что мы все интеллектуалы считали себя низвергнутыми до состояния вот четверенек в 90-х. Рухнули те институции, в которых мы были кандидатами наук там, и прочее, и он вот так нашел такую форму, как бывший востребованный дизайнер, оказавшись голым на улице.
0: А, метафора?
1: Метафора абсолютная. Она считывалась вот в этом конкретном контексте. И с этой точки зрения это не эпигонство. Это как бы актуализация.
0: Ну вот это тот
1: пропускание через себя.
0: Потому что в России были другие реалии, и она позже как бы начала это осваивать. Значит, он, даже повторяя какие-то приемы, для России он был актуален.
1: Абсолютно так.
0: Больше того, поскольку Россия уникальна, во всех случаях то, что происходило в перестройку, чудовищно, но уникально, он вписался и в эту уникальность тоже своим, и его перформанс по-своему уникален.
1: И это, безусловно, страница молодого российского искусства 90-х, после советской, распада Советского Союза.
0: А, мне было бы очень интересно, ну, через 3 минуты мы тут заканчиваем, поэтому, может быть, можно было бы поговорить о развитии российского перформанса, скажем, после там Кулика, Бреннера и тех, кто шел в авангарде.
1: Да.
0: Известно ли что-то? Развивается ли он в принципе?
1: Ну, как же это? Прибивание себя к брусчатке на Красной площади.
0: А, актуальность Павленского.
1: Ну, который растворился в Европе и не востребован, да? То есть, вот
0: вам и в России, ну, понятно, если там тебя сажают как в средние века, то тут ты прибил себя, и хорошо. В Европе это не...
1: Да, ну, имеет большое значение контекст, потому что, смотрите, Красная площадь, лобное место, где казнили там со времен Петра, да, вот, то есть это тема такая, и это место, где захоронены столпы коммунизма, где проходят парадом пионеры, и вот это прибивание себя к этой брусчатке голова, это сильнейшая метафора, потому что, ну, это как березки, да, вот, как отъезжающим в Израиль в начале 90-х говорили, как же вы будете без березок, да, как будете?
0: Но,
1: вот это то самое, то есть мы, как человек внутри себя с этими архетипами, красными звездами и Красной площадью, как он себя отождествляет.
0: Метафора Кулика была универсальной. Здесь метафора места.
1: Место, да. Совершенно.
0: Потому что прибей он себя в другом месте Москвы, абсолютно. И это не было бы...
1: Абсолютно. Можно, конечно, вспомнить Пусси Райт, который какое-то время на Западе породили последователи. Я даже знаю, в Финляндии были последователи, женские коллективы, последователи Пусси Райт. Это был язык понятный, без перевода, такие анонимы, опять же, феминистская вот эта вот тема, женская энергия, вырвавшаяся наружу. И мы знаем, что украинские были фемина.
0: Да.
1: Но, опять же, смотрите, все хорошо в свое время. Сейчас, когда время растерянности, как видно, оно прошло, это уже не работает. Их акции
0: перестали быть актуальны.
1: В Венеции они казались анекдотом. Когда они попробовали в Венеции возле русского павильона, это казалось дурным
0: давайте
1: анекдотом.
0: Давайте поставим здесь многоточие.
1: Да.
0: Я хочу... Значит, приходится нам прерваться, но я полагаю, что продолжение последует. А сейчас так, огромное спасибо куратору, музейщику, арт-критику и прочее, Лене Шипицыной. До встречи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшинок, Игорь Хариф. В завершении хочу поставить композицию Сержа Гинзбура.
1: Вау!
0: И не просто так,
1: это круто!
0: Это знаменитая композиция, которую он сначала записал вместе с Брижит Бардо. Вот, но песня с ее участием «Свет» не вышла, она попросила об этом. А стала известна через 2 года в исполнении с Джейн Биркин. И эта песня стала основной темой к одноименному фильму Гинзбура с Джейн Биркин в главной роли. Название он придумал под впечатлением от одной фразы, сказанной Сальвадором Дали. «Пикассо – испанец, я тоже. Пикассо – гений, я тоже. Пикассо – коммунист, я тоже нет. Поэтому композиция «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». Слушаем, Серж Гинзбур.

В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил в интервью британской газете Daily Mail, что израильские разведывательные органы предоставили своим британским коллегам полученную ими информацию о готовящемся нападении на базу ВВС «Файерфорд». По словам израильского премьер-министра, это нападение было подготовлено иранскими спецслужбами. «Без переданной нами информации, — сказал Нетаньяху, — по всей видимости, диверсия террористов была бы осуществлена, что стоило бы жизни многим британцам». При этом в том же интервью Нетаньяху подверг критике британского премьера Эндрю Бренхама, указав, что тот, поддаваясь внутреннему давлению со стороны исламистских и радикальных элементов, идет у них на поводу, вместо того, чтобы поддержать Израиль, который борется с

0: Эндрю Бренхэма в июле этого года, он еще ни разу не беседовал с ним. Насилие на националистической почве на территориях Иудеи и Самарии. Палестинские источники передают, что десятки еврейских поселенцев с закрытыми платками лицами ворвались в деревню Осарин в Самарии, которая расположена в районе Шхема. Они принялись закидывать камнями местных жителей. Кроме того, палестинские источники указали, что был причинен ущерб одному из домов и транспортному средству. Корреспондент Кан Хаим Голдич передает, что к месту прибыли подразделения Цагаля, однако они не обнаружили там нападавших. Перед этим поступили сведения о том, что некие нарушители порядка с закрытыми лицами закидали камнями дом в деревне Бита. В данном случае о пострадавших или причиненном ущербе сведений не поступало. Из проведенного Цагалем расследования выяснилось, что инцидент, произошедший вчера вечером возле поселения Нахали-Эль в округе Беньямин, не был связан с попыткой совершения теракта. Корреспондент Кан Хаим Голдич передает, что наблюдательницы Цагаля заметили двоих мужчин, которые ехали с бутылками на мотоцикле возле фермы Эрец ха-Цви. Наблюдательницы заподозрили, что это бутылки с зажигательной смесью. К ферме по тревоге прибыли военнослужащие одно гражданское лицо. Они предприняли меры, направленные на задержание подозреваемых. Но после того, как водитель мотоцикла не подчинился приказу остановиться, был открыт огонь. В результате получил крайне тяжелое ранение израильский араб, житель Восточного Иерусалима. Позже он скончался от полученных ранений. Это 19-летний Бага Амин Аль-Надша. Выяснилось, что в бутылках была не взрывательная смесь, а сок. Палестинские источники в секторе Газа некоторое время назад сообщили о том, что ВВС Цагаля нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по одному из объектов в районе Бейт-Лахия. Он расположен в северной части сектора. Атаковано было одно из зданий. Согласно поступающим сведениям, в результате есть пострадавшие. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. К другим темам. В результате ДТП в Лоде мужчина 50 лет получил тяжелые травмы. Его автомашина врезалась в стену. Служба Маген Давида Дом доставила пострадавшего в больницу Асафа Руфе. И в заключение о погоде. Сегодня погода обычная для этого времени года. Завтра небольшое потепление. В понедельник температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 25 градусов. В Тель-Авиве 29, в Хайфе 27, в Галилее 24, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 50 до 80 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Это моя страна» я приглашаю вас всех в мир легенды израильской музыки Ярдены Арази. Она впервые прославилась как «девушка с косами», так ее называли, из армейского ансамбля «Нахль», а потом как участница знаменитого трио «Шоколад, Мента, Мастик». К середине 80-х годов Арази уже превратилась в одну из ведущих певиц в музыке так называемого «середины пути», и несмотря на то, что довольно часто Арази не удостаивалась внимания со стороны профессиональных кругов и музыкальных критиков, ее альбомы, особенно знаменитый альбом «Цыганская душа» на «Нешама Цуанит», продавались более чем хорошо, песни пели просто хором. Она завоевала огромную популярность у израильской публики.

Родилась она в кибуце, но в юном возрасте переехала с семьей в Хайфу и свой путь начинала в хайфской группе, которая называлась «Дом Ротшильда» Эфи Нецера, и уже в возрасте 12 лет записала с этой группой как солистка уже песню «Приди, мама». Бои Има, я думаю, что все вы знаете о происхождении этой песни, родом из Советского Союза. В 1970-м ее призвали в армию, в богатый талантами ансамбль «Нахал», и тогдашний руководитель этого ансамбля Амос Тальшир, который впоследствии женился на Аразе, естественно, сразу разглядел в ней этот талант. После освобождения из армии она участвовала в упомянутом мной шоу «Шоколад Мента Мастик», первый сионистский конгресс смеха, это был 1972 год. И вот тогда она спела новую версию песни «Среди цветов сада», которая, собственно, и стала ее первой сольной песней уже в гражданской карьере. Само по себе шоу «Шоколад Мента Мастик» породило соответствующее трио с тем же названием, в котором помимо Ярдена Арази пели Рути Хольцман и Тами Азария, чье место потом заняла впоследствии Ле Лупатин. Трио имело успех буквально с первых дней своего существования и даже участвовало в Евровидении 1976 года. Что касается Ярдена Арази, она всегда была смела, она не боялась делать что-то новое. И несмотря на то, что распад и этого трио в 78-м означал выход Ярдена Арази на новую дорогу в качестве солистки, ее это совершенно не пугало. Она участвовала в записях радио и телепрограмм, в записях, в частности, радиопрограммы «Ширим Яфим Ле Шаббат», «Красивые песни для субботы», в рамках цикла «Дореми» и другие радиостанции «Голос Израиля». И с тех пор уже публика просто не отпускала Ярдену Арази.

Если говорить об альбомах Ярдена Арази, то такие песни, как «Танец водоворота», «Без слез», «Яни Грета Гарбо» составили первый ее альбом под названием «Ярден Арази». Это был 1982 год. Главным же хитом этого альбома стала песня «Музыка ниш эрет» – «Музыка остается», которая заняла второе место в отборочном конкурсе к Евровидению того года. Кстати, этот конкурс не вернул Ярдену на Евровидение, хотя она участвовала в нем потом еще дважды. Что касается альбома следующего, то, конечно, это были песни, например, такая как «Домой», написанная во время Ливанской войны и призывавшая возвратить солдат домой с чужих полей. За ней последовала песня «Жаждущий жизни на крепнущем ветру» и другие песни, которые пробились на первые места хит-парадов и появились в альбоме Арази под названием «Манишма», «Что слышно». Он вышел в 83-м под музыкальным руководством Ярослава Якубовича. Следующий альбом Арази тоже был во всех отношениях с шумом, достойным этого альбома, и назывался по ее одной из самых известных песен «Ты для меня страна» от Али Эрец. Он вышел в 84-м году, песни из него появились на радио, сопровождаемые массированной пиар-компанией, которые включали, среди прочего, фотографии Ярдена Арази в газетах и размещались даже в колонках новостей, что было беспрецедентно для местных артистов вещью. Собственно, песни этого альбома и от Али Эрец, и «Есть и кажется» песня на слова Рахель, и «Большой спектакль» имели огромный успех и привели Ярдену Арази к званию первому из четырех певицы года. И вот именно тогда, в том году, она опередила свою постоянную соперницу тех лет Офру Хазу, которая удерживала это звание на протяжении четырех предыдущих лет.

Если говорить о таком понятии, как соперничество, конкуренция, она есть всегда, она есть практически у всех исполнителей в разных странах. Если говорить о Ярдене Аразе, то ее всегдашняя соперница была именно Офра Хаза, о чем я уже сказала. И соперничество между ними подогревало и пресса в первую очередь. Этот вечный бой длился очень много лет. Драма даже достигла кульминации летом 1985 года, когда поклонница Офры Хазы плеснула на Ярдену Аразе чернила во время ее выступления в молодежном городке в Тель-Авиве. Этот инцидент широко освещался в СМИ, что в итоге не помешало, а может быть даже и помогло, критикам и судьям в итоге снова назвать Ярдену Аразе певицей года. Но это звание все-таки ей было присуждено, естественно, на основе хитов ее альбома под названием «Привет, Дришат Шалом», который вышел в 1985 году, где есть очень песни такие, знаете, утверждающие, пронизывающие, теплые. Ну, они того стоили. Такие песни, как «Пусть солнце пройдет надо мной», «Снова на картинке», заглавные песни альбома, которые она записала с участниками обновленного армейского ансамбля. В 1986 году Ярдена Аразе уступила первенство прекрасной певице Рите, которая ворвалась как буря. Через год вернула себе звание певицы года именно вследствие своего успеха альбома «Нешама Цуани», «Цыганская душа», совершенно потрясающего альбома, рекомендую послушать, который был посвящен цыганским песням в ивритском их варианте, адаптация, переводы, все это делал Эуд Манор и обрабатывал, аранжировки принадлежали Мати Каспи. Альбом был совершенно потрясающий, и, конечно, самые главные хиты этого альбома звучат сегодня в нашем эфире, это песня «Верная скрипка», «Кинора Нейман», «Маешли», «Что у меня есть». И, конечно, «Когда цыган любит», «Кшет Ацуани Оэв», песня «Руах ва Эш» — это та самая песня «Ветер и огонь», которая вам всем известна как «Сания Кузургалай». Те, кто знают, откуда эта песня, вы эту песню узнаете, разумеется. Вот в этот период популярность Арази достигла просто вершин.

Еще интересный период из музыкальной карьеры Ярдены Арази – ее альбом «Еще один день», который вышел накануне Евровидения. И включал он 4 песни, которые были представлены в отборочном конкурсе, и хит, который назывался «Агилей Дамар», написанный для нее Шушаной Дамари, лауреатом премии Израиля того же года, я говорю, о 1988, когда она была выбрана представлять нашу страну на Евровидении. Это было в Даблине. И вот чтобы выбрать песню, для нее был проведен телевизионный отборочный конкурс. Из 4 песен публика выбрала ту, что вы услышите сейчас. «Бен Адам». Я думаю, нет репатрианта когда-то в прошлом, который не слышал песню, который называется «Человек». Именно эту песню Ярдена Арази и пела на конкурсе Евровидения в Даблине.

Ярдена Аразия, она очень разная. И не зря она показывает это, в частности, в своем альбоме под названием «Восточная фантазия» Демьон Мизрахи 1989 года, который был основан на арабских песнях в ивритской версии все того же Уда Манора. Самыми заметными, наверное, были песни «Что ты мне дал», «Не говори» и заглавная песня альбома «Восточная фантазия». Альбом этот получил многочисленные положительные отзывы не только в Израиле, но и в арабском мире, особенно в Египте. Может быть, он мог бы быть более успешным, но он вышел в разгар интифады и поэтому не стал настолько успешным, как и в прошлые ее проекты. Альбом «Остановка в пути» Тахана Бадерех 1989 года, он включал несколько больших хитов и новое исполнение старых еврейских песен, что было очень ценно. Среди них «Среди цветов сада», а такие песни, как «Песни Венесуэла» и «Наарама Маша Ца», «Девушка просто клад», она пела со своими подругами с «Шоколад Мента Мастик» из того самого трио Рути Хольцман и Лей Лупатин. Потом, после долгого молчания, которое для нее было не характерно раньше, уже в 92-м Ярдена Аразия выпускает альбом «Чужие люди». Он вызвал большое любопытство из-за выбора в качестве музыкального продюсера, ну и, разумеется, песен. И несмотря на такие песни, как «Эй, Нэни», «Ширы Шабахоров», «Ялда и Хифа», музыкальные критики проявили Карази, в общем, довольно традиционную свою жестокость, как это иногда бывает. Но, тем не менее, альбом вышел, и это была серьезная работа. И, разумеется, сама по себе певица не останавливалась. Она продолжала работать.

1995-м Ярдена Аразі, ко всему, еще вернулась к сотрудничеству с Ярославом Якубовичем и как аранжировщиком, музыкальным продюсером альбома, о котором я говорю, назывался «Из-за того, что я любила». «Митох Шаафти». И вот часть песен альбома несли и личный отпечаток, и интересные были действительно такая песня, как «Письмо», была действительно основана на письмах, которые она получала из Египта. Песня «Три поколения», песня «Как тихая вода», которая была написана в память о родителях Арази, которые ушли с разницей в 5 дней друг за другом за год до выхода этого альбома. Ярдена Аразі продолжает работать, она не останавливается. Более того, у нее сохранился прекрасный голос. Когда она выходит на сцену, когда ее объявляют, когда начинают говорить только ее имя, публика ее прорывает. Овации, заслуженные аплодисменты и огромная любовь к певице, которую любит Израиль уже десятилетия. Ярдена Аразі в эфире «Канрека».

В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Высокопоставленный советник командующего Корпусом Стражи Исламской Революции Ирана Мухаммад Реза Накиди выступил с заявлением, в котором коснулся возможности новой американской атаки на объекты Исламской Республики. По его словам, если американская администрация будет действовать, руководствуясь своими подлинными интересами, она не примет решение об атаке на Иран. Однако, по всей вероятности, сказал Накиди, в Белом доме есть те, кто могут подтолкнуть Вашингтон к безрассудным действиям. Накиди также отметил, что если это произойдет, то это будет равносильно самоубийству для Америки. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Высокопоставленные разведывательные источники в Ираке сообщили американскому телеканалу «Аль-Хура», выходящему на арабском языке, что йеменские повстанцы-хуситы, пользуясь поддержкой проиранских шиитских милиций, уже в течение нескольких лет занимаются созданием своих баз на территории Ирака. По словам источников, хуситы, в частности, занимаются на этих базах производством ракет и беспилотников. Основные объекты йеменских повстанцев находятся к югу от Багдада. Эти территории контролируются проиранскими шиитскими милициями, а также подразделениями иракской Хизбалла.

0: авиации по некоторым районам Ирака, откуда запускались ракеты по территории Саудовской Аравии, был ликвидирован один из высокопоставленных командиров хуситов. Эту информацию передал корреспондент корпорации КАН Лиран Аарони. Некоторое время назад средства массовой информации в Йемене сообщили о том, что авиация Саудовской Аравии атаковала ряд объектов в Йемене, в том числе и в городе Сана, который повстанцы-хуситы называют своей столицей. Главным образом, ударом подверглись объекты хуситов, расположенные на юге Йемена. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. К другим сообщениям. Некоторое время назад британский телеканал Sky News указал, что власти Литвы приняли решение в экстренном порядке закрыть аэропорт в Вильнюсе. В небо были подняты самолеты ВВС НАТО. Это было сделано по той причине, что в воздушное пространство Литвы проник подозрительный летательный аппарат. По всей видимости, он был запущен с территории Беларуси. Данную информацию передал корреспондент КАН Дов Гильар. К другим темам. Полиция обращается к населению с призывом оказать содействие в розыске Асафа Берковича из Хайфы. В последний раз его видели в четверг возле здания городской больницы Бнейцион. Его основные приметы – рост 1,70 м, худого телосложения, волосы черные, глаза зеленые, у него короткая борода. Был одет в шорты и рубашку с короткими рукавами, ботинки черные. Всех тех, кто что-либо знают о его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию. И в заключение о погоде. Сегодня погода обычная для этого времени года. Завтра небольшое потепление. В понедельник температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 25 градусов. В Тель-Авиве 29, в Хайфе 27, в Галилее 24, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 50 до 80 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КанРека в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! С праздником! Муадим Лесимха! В эфире праздничный эфир нашей программы «Два в одном». И с вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашей новой встрече на волнах нашего радио «Кан Река». Ну что ж, друзья, сегодня мы будем говорить о завершении Суккота, о Симхат Торе, о музыке, об израильской культуре, о личном пути и о том, как после праздничных дней мы возвращаемся домой, уже с ощущением начала Нового года. И, как вы наверняка догадались, с нами сегодня будет раввин Оля Вайнштейн. Мы поговорим об Ошана Раба, о ночном изучении Торы, о Симхат Бейт Ашоава и о том, как древняя традиция праздника воды в Суккот связана с разделением мужчин и женщин в синагоге. А еще поговорим о Симхат Торе, о празднике, который завершает цикл осенних праздников и возвращает нас к Торе, к нашей истории и к самим себе. А затем у нас в гостях будет композитор Анна Сегаль, чей альбом «24 прелюдии для фортепиано» получил золотую медаль на международном конкурсе European International Music Awards. Мы поговорим с Анной о ее пути от музыкального детства в Украине до Израиля, о создании альбома, о композиторах, которым она посвятила свои прелюдии, и, конечно, о том, что значит представлять Израиль на международной музыкальной сцене. Ну и, конечно же, узнаем, как выглядит рабочий день композитора, что она делает утром, а чем занимается после обеда.

0: Оставайтесь с нами, друзья. Будет интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам. В эфире праздничный выпуск программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А почему праздничный выпуск? Потому что мы все помним, что праздник у нас Суккот, а это значит, конечно же, что по нашей доброй и старой традиции с нами сегодня раввин Оля Вайнштейн. Оля, добрый день!
1: Добрый день, Лена!
0: Добрый день, и муадим ла симха тебе и нашим радиослушателям!
1: Хагему звоним ла сасон.
0: А, да, как красиво. Да, красивое поздравление. Давай, может быть, переведем его. Что это значит «муадим ла симха»?
1: Ну, обычно в дни праздничные дни праздника Суккот, у нас их таких много, да, у нас праздник 7 дней, из них полупраздничных дней получается 5, между двумя, да, большими праздниками. И в эти полупраздничные дни, которые называются в Израиле, вообще называются на иврите «холя моэд», да, слово «моэд», это именно вот эти полупраздничные даты. И мы говорим из, собственно, цитируем, да, из пасука, говорим «муадим ля симха», и продолжает человек, который это слышит, отвечает «хагим узманим ля сасон». Хаким... То есть праздники и праздничные даты для радости.
0: Для радости, да. «Хагим ве муадим ля сасон». Да?
1: Хаким
0: узманим ле сасон, да. То есть мы приглашаем, чтобы наши праздники были радостные. Слушай, ну в этом году действительно получился особенно радостный праздник, потому что у нас тут чудо не ханукальное, а суккотное получилось вчера, правда?
1: Да.
0: Конечно, самолетом с пассажирами.
1: У нас получилось чудо спасения еврейского народа,
0: ой,
1: да, мы,
0: говорим.
1: В общем-то, об этом тоже говорим в Суккот, поэтому мы сидим в Сукке, в память о нашем выходе из Египта, тоже такое чудесное спасение еврейского народа, а тут прямо вообще драма в небесах буквально развернулась вчера, и мы все переживали, и все ждали результатов, в общем-то, дождались очень хороших новостей.
0: Да, я как раз думала об этом, да, Ханука у нас длится неделю, Суккот длится неделю, всегда мы говорим о ханукальном чуде, а тут у нас суккотное чудо. Ну и вообще, знаешь, я всегда говорю, что чудес у нас на свете много, но их надо также научиться замечать, да?
1: Абсолютно так, и не случайно, кстати говоря, вот об этом подумала вчера, не случайно мы говорим, что есть вот эти Асерет Ямей Чува, вот эти 10 дней, когда, да, между Рошана и Йом-Кипуром, когда мы знаем, что решается наша судьба. Но наши мудрецы, вообще традиция, привнесли еще такое понимание, что нужно надеяться и надеяться на чудо, и на хорошую, в общем-то, судьбу, и на какие-то хорошие вести до конца осенних праздников. То есть до конца фактически шаббата, да, еще есть надежда на исправление, есть надежда на что-то хорошее, так вот оно, да.
0: Да, так вот оно, вот что-то оно хорошее. Что... Ну и для наших радиослушателей, да, если кто-то еще хочет какое-то сделать хорошее деяние, а это не обязательно что-то большое, да, это может быть улыбнуться человеку на улице, это поднимет ему настроение, да, это уже хорошее дело. Поэтому есть еще время, ну, во-первых, весь год, да, стоит этим заняться хорошими деяниями, но если вы хотите там еще вину свою искупить или что-то такое у Бога, что-то попросить, то вот самое время до конца праздников, наших осенних праздников, да, Хагей Тишрей, до конца субботы. Оль, а в Сукке, вот я сейчас проходила по улице, всегда говорят, все Суккот в Иерусалиме, а в Тель-Авиве у вас ничего нету, но в Тель-Авиве у нас тоже есть, да, там чуть ли не каждое кафе или ресторан, или забегаловка, да, ставит Сукку около входа, и очень много, и все сидят, а до какого числа, то есть в пятницу вечером заходит как праздник, да, второй праздник Суккота. И в шаббат мы еще сидим в Суккот?
1: В шаббат мы уже не сидим в Суккот, поскольку это и у нас Шмини Ацерет, который сам по себе праздник уже отдельный от Суккота.
0: Сейчас поговорим.
1: Он завершает плеяду осенних праздников и Симхат Тора одновременно. То есть у нас два праздника в одном, и уже к Сукке это не имеет отношения. То есть, по идее, мы завтра уже выходим.
0: Понятно.
1: Из Суккота возвращаемся домой.
0: То есть, если кто-то еще хочет успеть выпить кофе или что-нибудь поесть, или просто посидеть в Сукке, то это у нас сегодня четверг и завтра пятницу.
1: Да, завтра дальше будет.
0: Окей. Оль, ну давай как-то подытожим, может быть, Суккот, и действительно вот эти последние дни, потому что у нас это и Симхат Бейт Шоава, и Шмини Ацерет, и Симхат Тора, который, конечно, в последние годы стал непростым днем для всех нас. То есть это такой... Да, то есть непонятно, как вообще этот день проводить после того, что случилось. Давай поговорим немножко об этом, вот о последних днях Суккота.
1: Да, в последние дни Суккота мы действительно радуемся тому, что мы еще можем приглашать к себе в Сукку людей. Мы говорили как-то с тобой, помнишь, про Ушпизин и Ушпизот, людей, которых мы бы хотели видеть у себя, и исторических героев и героинь, и наших традиционных, которые у нас в источниках наших есть, и истории, какие-то истории вспоминать. Вот, а также и реальных людей, действительно, которых мы любим, хотим видеть у нас, и хотим с ними разговаривать тоже. Это тоже немаловажно, это, в общем, как-то укрепляет семейные отношения и вообще, вообще отношения с людьми на будущий год. Вот, тем более мы тут все надеемся, да, на что-то хорошее в окончании этих праздников. Также мы, безусловно, еще исполняем те, кто исполняет эту заповедь, вот этих четырех растений, когда мы благословляем на них, и имеем в виду весь народ Израиля, да, разные абсолютно люди, кто-то делает хорошие дела, кто-то делает их меньше, кто-то больше учится и так далее, но все мы... Вот все мы в
0: этой одной связке. Да, в этой одной связке, да, когда молятся, да, это, ты знаешь, это символично, и это очень красиво, потому что действительно все эти растения, над которыми молятся, они очень разные, но и люди у нас тоже разные, да, но несмотря на это, все вместе или хотя бы стараемся как-то, да, пытаемся.
1: Да, и это последние дни, когда мы фактически, нас же вывели, да, посидеть в Суккот, в этих временных шалашах, в память о том, как вот евреи выходили из Египта. И 40 лет они в этих шалашах фактически жили, потому что постоянные дома никто из них не мог построить, они постоянно передвигались. И поэтому мы сейчас, в общем, находимся в таких природных фактически обстоятельствах. У нас в Иерусалиме, например, уже очень холодно по вечерам.
0: А, серьезно?
1: И есть, да, иногда ветрено, иногда холодно. И, в общем-то, это такое, знаешь, ощущение, во-первых, единение с природой. Мы видим вот луну красивую на небе, например, через вот ветви, пальмовые ветви суки. И понимаем, что, в принципе, мы должны полагаться друг на друга и, в общем, на того, о ком мы, собственно, думаем в этот момент. Да, Всевышнего, ну, да. Кто-то думает о судьбе еврейского народа в целом. Но, в общем, мы как-то... Вот это усиливается ощущение вот именно того, что мы сейчас именно должны как-то консолидироваться и больше доверять друг другу, и тогда что-то, может быть, к лучшему изменится.
0: Да, и как-то полагаться друг на друга, да, потому что вот мы говорили в предыдущей программе с Михаль и с тобой сейчас о том, что и в предыдущие годы, что дом — это не только стены, и в Суккот нам это, да, то есть опять показывают, Суккот нас этому учит, что дом — это не только стены, это то, кто с тобой в этих стенах, да, с кем ты проводишь время, и кого ты приглашаешь к себе в дом, в сердце. Мне кажется, тоже об этом, да, надо поговорить, потому что мы людей приглашаем не только в наш дом, мы также приглашаем людей в наше сердце. Я думаю, что вот это время праздников, это также время немножко подумать, кого ты, да, хочешь приглашать в свое сердце, в свою душу, в свою жизнь, а кого можно оставить вне ее. И это тоже беседер, да, как говорится. Да. Это тоже нормально, выбирать своих друзей, выбирать людей, которые зайдут в твой дом и в твое сердце.
1: Оль, скажи, да, и кому мы идем, в чью суку мы идем, или выбираем не идти, это тоже абсолютно
0: нормально. Это тоже правда, Знаешь, иногда вот тогда приглашают, не только в Суккот, а в общем, вот люди тебя приглашают, а тебе не очень хочется идти, ну тебе неудобно, и тебе неприятно, и ты идешь, и ты чувствуешь себя неуютно. Я думаю, надо как-то больше прислушиваться к себе все-таки вообще по жизни.
1: Да,
0: мы часто столько много голосов у нас, да, и в голове, и вокруг, но надо как-то прислушиваться в себе и как-то стараться все-таки, чтобы все было органично. Давай поговорим об этих праздниках, потому что, мне кажется, это немножко путает. Вот меня тоже это немножко путает. Да, Шмини Ацерет, Симхат
1: Бетешуава. Да, абсолютно.
0: Всех, ну все, значит, у меня все хорошо.
1: Да,
0: давай разберемся.
1: Да, поскольку у нас за границей вообще в Тфуцот, да, принято удваивать праздники, которые из Торы, и там есть еще дополнительный день для празднования. У нас такого в Израиле нет, такой роскоши, мы выходим на работу уже в воскресенье, да, все у нас заканчивается. И поскольку там вот есть эти два дня, у них очень хорошо делится Шмини Ацерет, вот этот праздник, который отдельный от Суккота, но он как бы восьмой день получается Суккота, и Симхат Тора. То есть в один день они могут себе позволить отпраздновать один праздник, в другой — другой. Mm-hmm. И оба дни праздничные. У нас такой роскоши нет. И мы празднуем эти два праздника в один день. Причем Шмини Ацерет, он у нас праздник истории, древний. Да,
0: что это за праздник? Давай поговорим немножко.
1: Праздник, в котором это называется Ацерет, это когда мы просто все собираемся и не делаем основной работы, да, той же самой, что мы не делаем в шаббат. в принципе, те же традиции, да, абсолютно, и празднуем. Mm-hmm. То есть празднуем, когда-то люди праздновали перед Богом, то есть это на какие-то отрывки времени. Временный был храм, потом постоянный храм и так далее. Сейчас храма у нас нет, мы просто его празднуем.
0: А что празднуем в Шмини Ацер? То есть в чем идея этого праздника?
1: И идея в праздновании.
0: А, вот. Просто праздновать. Да, прекрасная идея. Прекрасная.
1: На самом деле, да, это после того, что мы праздновали Суккот, можно было просто вот остановиться и, да, перед тем, как мы опять расходимся.
0: Еще немножко попраздновать.
1: По своим домам, да, праздник праздновался раньше в храме, да, mm-hmm. перед тем, как мы возвращались, мы, то есть древние евреи, возвращались оттуда к себе домой, и это был нелегкий путь весьма, да, мы понимаем, что транспорта не было, и нужно было как-то возвращаться, часто в отдаленные очень районы. Угу. И нужно было вот отпраздновать. Это заповедь от истории, то есть мы вот ее знаем как таковую. В то время как Симхат Тора — это гораздо более поздний праздник, который, наверное, последний из тех праздников, что мы празднуем, по крайней мере, вот таких основных, да, добавился к нам позже. Он просто вот добавился.
0: Подожди, а что идея значит? Была... То есть раньше был просто Суккот, и после Суккота, да, ну, то есть, праздновали Шмини Ацер.
1: Шмини Ацер, это все.
0: И все.
1: А потом, mm-hmm. когда, в общем-то, у нас развивалась и традиция, и то, как вообще народ в храме и после храма, это же была большая революция, после храма изменился иудаизм в корне.
0: Mm-hmm.
1: То есть, когда центр был, и как бы духовный центр, и религиозный центр был в одном месте, вот в Иерусалиме на Храмовой горе, да, это было одно. Люди восходили 3 раза в год туда на праздники, сейчас мы этого не делаем. У нас mm-hmm. больше такой им жертв мы не приносим в храме, да, то есть, поскольку и храма нет, и в синагогах мы, слава богу, никого не приносим в жертву. Вот. Да, и, в общем-то, у нас видоизменился наш иудаизм, вообще восприятие нас как еврейского народа и вообще как традиции. Поэтому сам праздник изменился, безусловно, и мы уже не вместо, а просто никого не приносим в жертву, но мы молимся, мы учимся, да, мы собираемся вместе. Вот у нас, собственно говоря, синагога имеет другую функцию сегодня. И чтение Торы раньше в земле Израиля занимало 3 года. То есть цикл чтения вот этого.
0: А,
1: вот
0: что этих, ты говоришь? Подожди, значит, раньше, чтобы прочесть всю Тору в храме, да, то есть в храме, это забирало 3 года, а сейчас у нас это год забирает.
1: Да, в храме и даже после, то есть как после установили уже определенное чтение Торы для народа, это было в дни Шука, дни рынка, когда, mm-hmm. поэтому мы и говорим Шени Вехамиши, да, это понедельник и четверг, но, естественно, в шаббат мы читаем Тору тоже, то есть ее читают 3 раза в неделю, но в земле Израиля была традиция читать меньшими порциями, таким образом доходя до полного цикла через 3 года от начала.
0: Mm, как
1: в то время
0: интересно.
1: Как в Вавилоне было вавилонское изгнание еврейского народа, из которого они потом вернулись, и было правление Эзры и Нехемии, и там читали за год. Там было все короче, и было установлено мудрецами читать за год, и эта традиция, в общем-то, превалирует сегодня. И поскольку год заканчивался циклично примерно в одно и то же время, да, мы понимаем, то возникла необходимость отмечать то, как мы заканчиваем этот свиток, и то, как мы начинаем его.
0: Mm-hmm.
1: То есть в этот шаббат фактически мы читаем и последнюю главу Торы, которая называется «Везот Абраха», и первую, которая называется «Брейшит».
0: Слушай, это очень красиво, цикличность
1: цикл,
0: такая.
1: Да, начинаем его заново. Мы говорим, что мы без Торы вообще, еврейский народ без Торы как-то не может дальше продолжать. Mm-hmm. Поэтому мы тут же, заканчивая, начинаем.
0: Ой, ну мне кажется, это очень красиво, да, это тоже очень символично, да, вот такая цикличность. То есть жизнь продолжается, да, вот мы закончили что-то, и сразу начинается что-то следующее, да. Мы закончили читать Тору, и мы сразу же начинаем читать ее, да, в синагогах дальше. И это все будет в этот шаббат. То есть это такая, не знаю, мне кажется, точка силы такой, да? Точка силы, когда и то, что и как будто бы и прошлое, и настоящее, и будущее, все в одном моменте.
1: Ну и народ книги, естественно, да,
0: конечно.
1: Все тут все
0: конечно,
1: в
0: одном. Конечно, конечно.
1: Да. В одном.
0: Оль, скажи, пожалуйста, и Симхат Тора это, собственно, то, что мы закончили читать Тору, и мы начинаем ее читать заново.
1: Да, это радость Торы, радость того, что она у нас есть, и что мы можем ее читать, и так далее. И мы знаем, что есть акафот эти праздничные, да, когда люди с Торами, со свитками Торы,
0: танцуют.
1: вокруг бимы сначала в синагоге, иногда выходят из синагоги, танцуют вокруг, и, в общем-то, делают 7, по крайней мере, 7 кругов вокруг, с ней, это тоже типологическое число, безусловно, да, у нас часто встречается у нас 7, и люди танцуют, радуются тому, что вот мы закончили и начинаем заново, и всегда есть новые надежды, мы про надежду с тобой говорим всегда, да, вот новая надежда, новый год, новый цикл и так далее.
0: Да, конечно. Скажи, пожалуйста, а вот еще несколько слов, мы сказали, да, что у нас есть мини-ацеры, что это праздник, который просто радуешься и празднуешь, да, закончились еврейские праздники Ходеш Тишрей, в месяце Тишрей, по еврейскому календарю. У нас есть Симхат Тора, последний день Суккота, в этот шаббат, когда мы радуемся тому, что у нас есть Тора, да, мы заканчиваем ее читать и начинаем сразу же читать ее заново, но у нас также есть Хошана Раба, да, еще какой-то праздник в этот же день, в один и тот же день.
1: И Симхат Бейт Ашуэва, о котором мы должны поговорить, безусловно.
0: Давай.
1: Хошана Раба это вообще это то, что фактически это Хошана Агадоль, да, Раба это на арамейском языке. Это Ошана, это фактически молитвы о скажем, не совсем, наверное, спасении, но, в общем, молитвы, которые наполнены вот этой сильной надеждой на то, что мы сейчас заканчиваем вот эти дни, и это фактически последние дни, когда мы можем исправить нашу судьбу на следующий год. И поэтому в эти дни мы желаем друг другу, вот тут интересно, на арамейском, опять же, тоже термин, питкатава. Это «петек тов» на иврите. Это хорошая записка.
0: Красиво.
1: И мы друг другу ее желаем, потому что это фактически как ну, такое вот обещание, что будет, значит, хороший год, да, благополучный год у человека.
0: Что хорошо записаны были, да?
1: Да,
0: питка раба,
1: будет.
0: Как говорят?
1: Да, питка тава.
0: Питка тава.
1: Вот. Хорошей записки вам, да, это вот мы желаем друг другу.
0: И это тоже это в тот же день получается, как и Симхат Тора, да, то есть называют это просто Хошана Раба.
1: Это на самом деле это вот как раз в эту ночь, сегодня на завтра, да, и люди посвящают эту ночь иногда изучению Торы. То есть тоже какой-то усиленный такой вот маамат, как мы говорим на иврите, да, усиленный такой...
0: усилие такое, да.
1: Да, что люди делают, приблизиться как можно больше, погрузиться в эти источники и побыть там, и надеяться на лучшее. И это
0: красиво.
1: Происходит сегодня. Сегодня ночью.
0: Да.
1: И хочется еще заметить, что наш праздник Суккот не так прост. Ну, в общем, мы знаем, что наши праздники не так просты, но не так прост, как кажется. Дело в том, что мы вот начали с тобой о том, что есть еще Симхат Бейт Ашуэва. Это тоже термин, о котором мы говорим во время празднования Суккот. Вообще, когда был еще в Иерусалиме храм, люди в дни Суккота, которые не первые, не последние, да, вот эти пять, приходили в храм, и было дополнительное возлияние там воды на жертвенник в храме. Не только вина, как его возливали всегда, дополнительно еще возливали воду. Откуда брали воду? Из источника по названию Гихон. Мы все оттуда получаем...
0: сегодня компания называется, да.
1: Да, это водная компания, водопромышленная компания в Израиле называется Гихон. Она так называется не случайно, потому что этот источник был на Храмовой горе вот в непосредственной близости с храмом. И люди брали огромное количество воды оттуда, возливали на жертвенник, и понятно, что вода разливалась везде, где только могла. И люди, поскольку приходили в праздничных одеждах, в праздничном настроении, Симхат Бейт Ашуэва, это был такой, скажем, кульминацией. Это когда пели левиты и играли. Тогда были музыкальные инструменты, на которых играли левиты в храме. Так было принято. Это было, как правило, вечером, ночью. То есть люди приходили в таком праздничном настроении танцевать, петь, веселиться.
0: Как здорово.
1: Но поскольку это было в храме, и поскольку это веселение, вот и все эти песни, и танцы, и очень, очень много народу, можешь себе только представить, сколько там...
0: Конечно.
1: Да, и вода изливается все в белых одеждах. Есть такой вариант увидеть кого-то практически в полной ноготе. Мудрецы посмотрели на все это, вот Равинский суд тогда посмотрел, сказал, не, ребята, не гоже, потому что это не скромно в храме делать. Потому что храм — это такое вот возвышенное духовное место, где вот такие вот вещи как бы неудобоваримы. Поэтому они решили на эти дни праздничные, и только на эти дни, воздвигать деревянную конструкцию в храме, на которую попросили взойти женщин. Есть еще версия, где я где-то встречала, что иногда на нее взбирались мужчины, чтобы разделить между полами. Чтобы не было вот этого легкомыслия, как люди друг на друга смотрят, празднично танцуют и забывают, что они вообще в храме, а может быть думают, что они где-то там на дискотеке, да? И чтобы поведение было соответствующим, они разделили между полами.
0: Понятно. И так это привилось.
1: Да, но только на эти 7 дней праздника, остальные дни все проходили там абсолютно, женщины, мужчины, левиты, коины и так
0: далее. И все молились вместе всегда.
1: И все были там вместе, причем проходили через Азарат Нашим, и мужчины тоже, да, так оно называлось, это место в храме, которое называлось Азарат Нашим. И мудрецы наши, когда дальше пошли, уже не было храма, и они решили, что, ну, когда уже будут синагоги, что в них тоже будет какое-то разделение между полами по примеру этого храма. Mm-hmm. Значит, но там это было 7 дней в храме, в году. Да, из 365 мы можем отнять 7 и посмотреть, сколько дней это было без разделения гендерного. Да. Они решили эту идею взять и сказать, нет, вот так оно было в храме, значит, оно так всегда будет и в синагоге. Mm-hmm. А оттуда хорошему нет предела, в кавычках, да. И в ортодоксальных синагогах это может быть вообще стена с маленькими дырочками. Вот те, кто были в Праге, правда. В старой синагоге знают, как это выглядит. Огромная толстая стена. Гендерное разделение полностью, то есть мужчины отдельно, женщины отдельно, как правило, дети с женщинами, и не дают им молиться, не дают им никак. И, естественно, проблема видеть, что вообще для женщин, что происходит в синагоге.
0: Да, это очень неприятно. Я всегда пытаюсь быть там, где можно видеть все, и стоять с мужчинами тоже, пока меня не выгоняют.
1: Да, ну и, соответственно, есть либеральное движение, слава богу, но тогда их не было.
0: Ну,
1: тогда
0: да.
1: Это был единственный вариант. То есть фактически, то, что я пытаюсь сказать, что в Суккот, который фактически был праздником инклюзивным, были все.
0: Все
1: в храме были и женщины тоже. И они праздновали так же, как мужчины. Все были наравне. И когда вот эта идея... Ну, понятное дело, что не хотели в храме...
0: Пришла эта идея только на дни Суккота, потом ее взяли и сказали, давайте будете постоянно молиться раздельно, что очень жаль.
1: Очень-очень жаль, и оттуда все вот эти вот дальнейшие разделения пошли, и в нашем израильском обществе тоже, в харадимных кварталах мы часто видим вообще даже разные тротуары для женщин и для мужчин.
0: Да, это
1: вообще предела нет.
0: Да, и в академии, конечно.
1: И в академии, и так далее.
0: Да, но надо сказать, что в храме всегда евреи, да, молились вместе. Древние евреи все молились вместе, кроме Суккота, потому что тогда, да, изливали воду, и тогда, да, начиналось такое, ну, как празднование друг на друга, и белые одежды становились прозрачными, поэтому решили сделать разделение только на дни Суккота. Но тут перенесли это на каждый день, и у этого есть также разные, да, вот как ты сказала, тротуары, там здесь женщины, там мужчины, что, конечно, уму непостижимо. Вот,
1: да, но... женщины убраны из общественного пространства, это очень жаль,
0: потому
1: что такого запрета в Торе нет.
0: Это правда, это не из Торы.
1: И сама эта перегородка, она вообще не из Торы, как
0: она
1: мы понимаем. Она пришла позже гораздо, и вообще только на 7 дней, и что из нее сделали, это мы только можем сегодня.
0: Это правда.
1: Ну что, мы
0: будем надеяться на лучшее. Оль, в нескольких словах, вот после всех этих праздников, да, которые у нас были, Хагей Тишрей, да, праздники месяца Тишрей еврейского календаря, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Симхат Тора, Симхат Бейта Шуава, Шмини Ацерет, Ошана Раба, человек возвращается к своей обычной жизни, да? Мы возвращаемся к своей обычной жизни, и вопрос, что, по-твоему, самое главное взять с собой из этого праздничного периода в Новый год?
1: Ну, конечно же, надежду. Mm-hmm. Конечно же, вот этот вот, как мы бы на иврите и на английском вместе сказали бы «бэяхаднес». Mm-hmm. Да, это то, что мы вместе находимся с близкими, вот, и так далее. Что мы часто на это нет времени в другие дни года. Вот, и мы возвращаемся к повседневной жизни через именно возвращение в общину и в Тору. То есть, да, вот Симхат Тора, она как раз нам напоминает, куда нам надо еще вернуться. И, наверное, мы возвращаемся немножко другими всегда домой, в свою зону комфорта. Что-то мы понимаем новое для себя. Что-то мы встретили, услышали какие-то новые идеи, новые мысли. С кем-то поговорили, узнали что-то новое, как прониклись, да, чем-то. Вот, и с этим продолжаем работать. Как правило, вот, ну, в моем случае это работа с людьми, поэтому вот я привношу какие-то новые идеи туда. Вот, наверное, все так делают.
0: Ну, постараться взять что-то новое из праздников, что-то, что мы поняли о себе, о мире, о жизни, о Боге и о наших близких, и взять это с собой, вот эти хорошие мысли, это какой-то хороший подход к жизни, хорошее настроение также в Новый год.
1: Да, и какие бы ни были у нас разные мнения, вот что у нас там потом, у нас скоро выборы, понятно, и хочется очень, чтобы каким-то образом мы оставались народом, и до них, и после них оставались людьми, понимали надобности другого. Вот, и в этом тоже
0: да, я соглашусь с тобой, что надо надеяться, что наш народ все-таки останется одним народом, и будем надеяться, что это будет крепкий народ, и чтобы наша семья, да, и наш близкий круг тоже были крепкими. Равин Оля Вайнштейн, большое спасибо за такой интересный разговор. Спасибо, что ты с нами во время праздников. Муадим ла симха.
1: Хагим узманим ля сасон и всем питкатава, да, хорошей записи, хорошей печати.
0: Питкатава всем, всего хорошего.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире праздничный выпуск нашей программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. Ну что ж, друзья, какие праздники без музыки, правильно? Музыка нас всегда сопровождает в нашей повседневной жизни, а, конечно же, на праздники. И сегодня с нами Анна Сегал, израильский композитор. Анна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ань, я тебя пригласила, потому что, во-первых, в нашей программе я очень люблю приглашать людей, у которых такие незаурядные профессии. Может быть, конечно, для человека, который ими занимается, для них они заурядные, но для обычных людей, назовем это так, да, они более незаурядные. Всегда интересно приподнять занавес и понять, как человек, например, композитор, да, как выглядит его рабочий день. Но я тебя пригласила не только поэтому, а также потому, что только вчера ты получила прекрасную новость. Расскажи нам об этом.
1: Я получила новость о том, что мой альбом, который я записала вместе с израильской пианисткой Полиной Рискин, занял первое место, получил золотую медаль на европейском конкурсе. И для меня это была большая неожиданность. И ожиданность, но я не надеялась.
0: Слушай, мы тебя поздравляем. Во-первых, ваш альбом называется «24 прелюдии для фортепиано». И он действительно получил золотую медаль на международном конкурсе European International Music Awards в категории лучшего классического сольного фортепианного альбома. Это прекрасно.
1: Да. Я понимаю, что взявшись за 24 прелюдии, я не смогу написать лучше, чем Шостакович, Рахманинов, Бах. Вот поэтому я так немножечко обреченно записывала этот альбом. Но я надеялась, что вот само качество, высокое, исполнительское искусство, да, оно не сможет просто исчезнуть. Потому что я, наверное, одна из немногих композиторов израильских, и не только, и в мире, которые до сих пор еще держатся за остров академической музыки. И вот я ориентируюсь на классические примеры, образцы и музыки, и звучание. И для меня это очень важно.
0: Слушай, ну это прекрасно, потому что классическая музыка — это, как говорят на сленге, наше все, да? И тем более... То есть это истоки, да, это истоки, да? И я думаю, что получить золотую медаль на европейском, да, на международном конкурсе лучшего классического сольного фортепианного альбома, это просто, ну, большое достижение. Мы тебя поздравляем с этим.
1: Спасибо.
0: Да, это гордость для Израиля, да, всегда рассказывают о золотых медалях в спорте, но у нас есть золотая медаль также в классической музыке, имейте в виду.
1: Тебе ее пришлют.
0: Слушай, а какое было ощущение, когда вот что ты почувствовала в первые секунды, да, там тебе позвонили и написали, как это происходит вообще? Расскажи нам.
1: Ну, я уже так себя воспитала за время своего творчества, что я всегда, ну, как бы, я оптимист, но с опытом. Поэтому я надеюсь, но не жду особенно никаких неожиданных сюрпризов. Но тут я как бы, я очень обрадовалась. Прежде всего обрадовалась из-за людей, которые мне помогали это делать. Вот Полина Рискин и Ярон Альдема, звукорежиссер, потому что мы это делали во время войны, в тяжелых каких-то звуковых условиях записывали. В общем, это все не было так легко и просто.
0: Конечно.
1: Мы это делали, несмотря ни на что. Вот. И мне действительно важно, потому что я представляю Израиль на сцене международной. Я много выступаю, меня исполняют в Америке, в Европе. И каждый раз они для себя открывают и такой Израиль.
0: И такой Израиль.
1: Неприятно.
0: Да, и сегодня, тем более на сегодняшний день, представлять Израиль — это действительно такой важный ход для нас, да, национальный важный ход. Так что спасибо и за это. Аня, я хочу тебя спросить, ты знаешь, вот всегда есть такая, ну, наша программа, она в основном о полуторном поколении, да, тех, которые приехали или кого привезли сюда в детском возрасте или в подростковом возрасте, но не только. И очень часто говорится о том, что, ну, все дети из Советского Союза, все там, не знаю, ходили на рисование, да, я образно говорю, танцевали, танцевали, не знаю, балет, и, конечно же, играли на фортепиано, в том числе и я. Я, конечно же, тоже играла на фортепиано первые годы, там, когда я пошла в школу, первый класс, второй класс, потом мы приехали в Израиль, это немножко отошло, но, ты знаешь, меня порадовало, что несколько лет тому назад я все-таки села за фортепиано и все-таки что-то смогла, и даже прочитать ноты, меня это обрадовало, но я веду это все к тому, что очень многие, да, вот, во всяком случае, действительно, дети Советского Союза бывшего, очень многие учились играть на фортепиано. Но это осталось либо хобби, либо забыли об этом, либо бросили и так далее. Но ты сделала из этого профессию. И мне очень интересно тебя спросить, как вот был этот путь, помнишь ли ты этот момент, когда ты сказала, это мой жизненный путь, это не мое хобби. Расскажи нам.
1: Я помню,
0: расскажи.
1: Да. Как бы, я не помню, но моя мама сказала, что мне было 6 лет, и я ее попросила, я ей сказала, что я хочу быть композитором.
0: Угу. Композитором, вот, поэтому... то есть не, именно, то есть не композитором. Просто, именно композитором, ну-ну.
1: Да. Ну, я была такая, мы были, у меня есть сестра, мы близнецы, моя сестра живет на Украине, вот, и мы были такими чудо-девочками, она рисовала, а я сочиняла, вот, и мы все время, я выросла в театральной семье, моя мама театральный художник, папа актер, даже бабушка работала в костюмерном цехе, поэтому для меня это было совершенно естественно, что я буду заниматься искусством, но вот именно композиция, не знаю, почему так.
0: Как ты почувствовала, да, ребенком? Какая-то интуиция детская такая.
1: Я ни на секунду не жалею об этом. И даже, знаете, моменты, когда иногда нет постоянной работы, иногда слишком много работы, иногда грустно, иногда война, иногда еще что-то. Ни на минуту я никогда не сомневалась в своем выборе.
0: Какая красота. Слушай, какая красота. На, не, это красота, потому что, ты знаешь, я знаю много людей, которые постоянно меняют карьеры, тем более, более молодое поколение. Да, это, да, я сама несколько раз сменила карьеры на протяжении своей жизни, и мне кажется, что и мне всегда, ты знаешь, честно скажу, вот у меня была легкая белая зависть к людям, которые с детства знали, чем они хотят заниматься, и шли по этому пути, потому что многие, у них белая зависть ко мне, потому что я меняю пути, и у меня тоже так интересная, разнообразная жизнь. Ань, скажи, пожалуйста, вот как выглядит день композитора? Ну, мы немножко можем представить, как выглядит день врача, да? Или как выглядит день журналиста, например, или радиоведущего, который сидит сейчас и говорит у микрофона. Мы можем представить, как выглядит день инженера. А как выглядит рабочий день композитора?
1: Очень просто. Ну. Я просыпаюсь, я всегда стараюсь проснуться пораньше, потому что именно утром, когда еще город спит, и нет еще много шума и разных энергий, я стараюсь работать только утром. Знаю, у меня есть примеры, Игорь Стравинский, который в 6 часов утра вставал и сочинял. Я пью кофе много и сочиняю. В данный момент я работаю над, заканчиваю редактировать новую оперу.
0: Новую
1: оперу. Надеюсь, будет поставлена в Израиле, да, на очень близкую нам всем тему про судьбу еврейства в Испании в средних веках, да. Это такая драматичная музыка.
0: Драматично, да. Ну, история драматичная,
1: да. Да, да. Потом я устаю, естественно, после нескольких часов работы. Я иду опять пить кофе. Я мама, я готовлю обед. Я возвращаюсь, переключаюсь на другое произведение, которое я пишу параллельно для немецкого еврейско-немецкого виолончелиста Рамона Яффе. Потом я устаю, я переключаюсь на оперу. И, в принципе, я целый день я в творчестве.
0: В творчестве.
1: Нет такого, что если я не сочиняю, я не знаю, что с собой делать. Может быть, я бы была рада как-то изменить что-то, но каждый раз, когда я остаюсь без, я не знаю, что делать, потому что...
0: Куда податься, ты себя спрашиваешь?
1: Я умею только это. Вот я стараюсь этим заниматься.
0: Ну и слушай, я думаю, что ты умеешь это делать неплохо, потому что вот ты получила золотую медаль, поэтому мне кажется, что вот, ты знаешь, что ты делаешь. Но ты знаешь, я хочу тебе сказать, вот ты говоришь, я сочиняю музыку, я пытаюсь представить, как это происходит. Ты что-то слышишь в голове, потом ты это пишешь нотами, или ты на фортепиано пытаешься сделать разные ходы, то есть как это происходит?
1: Это зависит от того, на какой стадии находится произведение. Как правило, самое начало происходит, когда я сижу за фортепиано, и как бы пальцы сами мне подсказывают. Я уже научилась достаточно себе доверять, себе, своей интуиции. И я уже не спрашиваю себя, а это хорошо или это плохо. Вот что из меня выходит, я доверяю этому. А дальше уже я перехожу и работаю уже на компьютере, что касается оркестровки.
0: И уже обработка, форма. Да, идет обработка?
1: Да, сама форма уже я. И, конечно же, это многократное прослушивание одного и того же. Вот, и иногда, я помню, когда я дописала прелюдии, я сказала, я уже больше не могу их слушать. Потому что каждое произведение приходится прослушивать много-много-много раз, пока вот не появится это ощущение, что все, больше мне нечего добавить. Я закончила.
0: Скажи, пожалуйста, Ань, а вот про сам альбом, да, почему 24 прелюдии, да, вот ты сказала прелюдии, почему именно 24? Конечно, это сразу отсылает, да, там, к Баху, к Рахманинову, Шостаковичу, Скрябину, но ты сознательно вступала в диалог с этой традицией, или это просто так, как ты говоришь, интуитивно пошло?
1: Нет, конечно, я хотела, на самом деле, все великие композиторы делали 24 прелюдии, потому что есть 7 тональностей, мажор, минор, бемоль, диез, поэтому получается в целом 24, но я не хотела просто сочинять новую прелюдию в каждой тональности. Я пошла другим путем. Я ставила формально название 24, чтобы отсылка была сразу ко всем. Но каждую прелюдию я посвятила композитору, который мне нравится. Там есть прелюдия, посвященная Шуберту, посвященная Брамсу, посвященная Баху, посвященная моему учителю Ани Майяни, посвященная моему учителю и другу Гие Кончели. И я не могу сказать, что я специально старалась копировать их стиль, но, конечно, какой-то парафраз, что-то, какой-то отклик в музыке, да, можно найти. И я не боюсь быть вторичной или узнанной, потому что существует мнение, что же вся музыка написана. Поэтому я решила не скрывать этого, а прямо сказать, у кого я беру впечатление.
0: Да, впечатление. Кто твоя муза? Да. Да. Да. Ань, во-первых, спасибо, что ты так действительно приподняла нам занавес. Теперь мы можем немножко представить себе, как работает человек, который композитор, это его профессия. Я хочу тебя спросить о работе с Полиной Рискиной, да? Отдельно, то есть я отдельно хочу о ней поговорить, да, о пианистке Полине Рискиной. Вот как вы работали вместе? Ты написала музыку, а потом должна была доверить ее, да? Детище свое должна доверить другому человеку. И вот мне интересно тебя спросить, насколько сложно композитору отпустить свое произведение и позволить исполнителю сделать его, ну, в чем-то и своим?
1: Ну, вообще, я знаю многих композиторов, которым сложно. Но поскольку я стараюсь вообще ни к чему не привязываться, ментально тоже, я знаю, что для творчества необходимо вот быть свободным человеком и мыслить очень широко. Я искала пианиста, которого будет очень, с одной стороны, академическая манера исполнения, но с другой стороны, прикосновение будет очень одухотворенным. Потому что я избегаю в музыке всячески любой обыденности и любой декоративности. И вот у Полины я нашла такой звук, и она очень светлый человек. И она также ученица профессора Красовского в Тель-Авивской академии. Вот что говорит о качестве.
0: Конечно, о качестве.
1: Да. И она, к моему удивлению, довольно быстро это выучила, потому что все-таки не каждый человек берется быстро выучить современную музыку, то есть фактически без, может быть, и продолжения. И когда мы записывали в студии звукозаписи Тель-Авивского консерваториона, весь процесс был тоже такой очень одухотворенный. И я люблю вот такой высокий тон и в исполнении, и в записи. И Ярон тоже сделал все, что мог, чтобы вот
0: чтобы это
1: придать
0: так услышать,
1: этому,
0: да?
1: Да, такой вот оттенок.
0: Да, ну вот действительно ты сказала о духотворенности. Мне кажется, что классическая музыка, да, она нас немножко приподнимает над жизнью. Вообще музыка, мне кажется, наверное, ты знаешь. Да. А именно классическая, да, то есть это какая-то, я не знаю, я честно признаюсь, мне, конечно, очень стыдно, но я признаюсь сейчас перед всеми, что я не очень понимаю в классической музыке, не очень разбираюсь. То есть какие-то основы, да, я знаю, какой-то базис, но недостаточно. И мне всегда кажется, что я должна еще, да, понимать, что я должна понимать больше, но я, да, знаю, что когда я слушаю классическую музыку, то ты чувствуешь, что вот действительно ты приподнимаешься немножко над жизнью, над этой повседневностью, да, над этим вот бегать, сделать, позвонить, ответить, не знаю, картошку почистить, да, вот, и ты как-то приподнимаешься, то есть это как-то расширяет твою душу, и в этом есть большая красота, если ты говоришь, что в самом процессе работы ты тоже это чувствовала, значит, это передается также слушателям, и это прекрасно, и это прекрасно. Ань, я хочу напоследок тебя спросить такой немножко личный вопрос, да, вот ты много лет занимаешься композицией, ты композитор очень много лет, и я очень часто задаю этот вопрос людям искусства, вот если бы ты могла сейчас вернуться к себе, да, к той 6-летней девочке, которая сказала маме, что она хочет стать композитором, и которая стала композитором, да, но которая только тогда начинает заниматься музыкой, что бы ты ей сказала?
1: Что бы я сказала девочке?
0: Да, которой ты была.
1: Я бы сказала, работай больше, пиши быстрее.
0: Серьезно?
1: Да, потому что у меня вот это ощущение, что у меня нет времени. Не хватает времени сказать все, что у меня есть, потому что я уверена, что каждый композитор приходит с собой с такой папкой произведений, которые он должен отдать миру. Mm-hmm. Вот так, пока композитор находит себя, потом уже он уже приходит в определенный возраст, зрелость, и тогда уже нужно как бы показать миру действительно какие-то большие, важные произведения. Mm-hmm. Mm-hmm. Я отдаю себе отчет, что, возможно, мое произведение, найдя через 200 лет, как нашли произведение Баха, никто не оценит, но сам процесс, он еще идет. Поэтому пока идет процесс, я буду писать.
0: Здорово, здорово. Ну что ж, 24 прелюдии для фортепиано, золотая медаль на международном конкурсе в категории лучшего классического сольного фортепианного альбома. Анна Сеголь, большое тебе спасибо. Мы сейчас отмечаем Суккот, да, и мне кажется, знаешь, очень много в Суккот говорят о том, об объединении, да, о том, чтобы быть вместе, сидеть вместе в Сукке, дать чему-то хорошему зайти в твой дом, в твою Сукку, в твою жизнь. И мне кажется, что хорошая музыка, которая была написана и исполнена с любовью, она нас объединяет тоже. И я хотела бы пожелать всем открыть свое сердце для хорошей музыки. Израильский композитор Анна Сеголь, большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо.
0: Спасибо, спасибо всего хорошего.
1: С праздником.
0: С праздником.

Дорогие друзья, праздничный выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Сегодняшний эфир мне помогла провести наш звукорежиссер Алла Найденова. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте, друзья. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан-Река». Ну а сегодня мы заканчиваем наши программы, посвященные праздникам. Мы заканчиваем целый цикл праздников и окончательно входим в Новый год. Пусть все хорошее, что мы пожелали себе и друг другу в начале года, постепенно станет для нас реальностью. Пусть в новом году будет больше здоровья, любви, близких людей рядом и моментов, когда хочется остановиться и сказать: «Как хорошо, что я здесь, и как хорошо, что я есть». Пусть в доме будет тепло, пусть за столом будут любимые люди, а в сердце останется место для надежды, для любопытства и для новых мечтаний. Я желаю вам счастливого Нового года, спокойствия, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Пусть после праздников начинается не просто новая рутина, а новый этап с новыми силами, встречами и хорошими новостями. Спасибо, что были сегодня с нами. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая программы «Два в одном». Берегите себя, берегите друг друга. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом, хах самеах, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Руководство полиции Лондона заявило, что оно не сможет воспрепятствовать проведению в британской столице пропалестинских демонстраций 7 октября. Максимум, что оно может сделать, это попытаться уговорить организаторов перенести данную акцию на другую дату. В заявлении, опубликованном командующим полицией Лондона Джеймсом Харманом, говорится, что правоохранительные органы Великобритании будут делать все возможное для соблюдения общественного порядка. Джеймс Харман также отметил, что полиция будет проявлять, как он выразился, нулевую терпимость по отношению к тем, кто такой порядок нарушают. Корреспондент Кан Дов Гиль-Ар передает, что согласно британским законам, для проведения в стране шествий и демонстраций не требуется разрешение полиции. И у правоохранительных органов Объединенного Королевства нет полномочий запрещать подобные мероприятия. Как стало известно, был освобожден под залог молодой человек 25 лет, задержанный британскими властями возле базы ВВС «Файерворд» несколько дней назад. Вместе с другими задержанными он подозревается в подготовке диверсии. Как выяснилось, у него не только британское, но и иранское гражданство. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что несмотря на странное и подозрительное поведение задержанных и на крепнущие в Великобритании ощущение, что речь действительно шла о подготовке теракта и о причастности к этому теракту, к этому подготовке иранских спецслужб, тем не менее, власти приняли решение освободить всех задержанных на ограничительных условиях. В британском руководстве пока не определяют данный инцидент как подготовку к совершению теракта. Продолжается расследование обстоятельств, связанных с попыткой теракта в самолете компании «Fly Dubai». Один из источников в регионе заявил в интервью агентству Associated Press, что сотрудники разведок сразу нескольких стран участвуют в расследовании, которое связано с попыткой в

0: Мамани был уволен из авиакомпании Омана в связи с подозрениями, что он придерживается экстремистских взглядов. Он прошел курсы подготовки пилотов в Марокко, но и там он не был принят на работу. Наследный принц Дубая и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов Хамдан бин Мухаммад посетил индийского пилота Смита Мачхара, который спас самолет компании «Флай Дубай» от крушения. В настоящий момент он госпитализирован в одной из больниц в Дубае. Бин Мухаммад выразил ему глубокую признательность от имени сотрудников Министерства обороны и от имени всей страны в целом. На своей странице в социальной сети X Бин Мухаммад написал, что в Эмиратах гордятся тем, что такой бесстрашный человек стал членом экипажа авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. К другим темам. Футбол. Лига наций. Была прервана пресс-конференция тренера сборной Ирландии Хаймара Хелгримсона после того, как он отказался отвечать на вопрос израильского спортивного журналиста Моти Пашецки о том, почему игроки сборной Ирландии назвали израильских футболистов обезьянами. Это произошло во время игры между двумя сборными в прошлое воскресенье. Пресс-секретарь ирландской команды забрал микрофон у израильского журналиста и сказал, что это ложь. Вместе с тем, сотрудник одного из спортивных каналов заявил, что это правда, и такие оскорбления в адрес израильтян действительно звучали. Корреспондент Кан Юав Барович передает, что завтра две сборные встречаются вновь. Матч будет транслироваться корпорацией «Кан». И о погоде. Завтра небольшое потепление. В понедельник температура немного понизится. Во вторник вновь повышение температуры. В южных и восточных районах возможны кратковременные дожди. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов. В Тель-Авиве 29. В Хайфе 28. В Галилее 27. В Бершеве 29. И в Эйлате завтра днем ожидается 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Пехах самеах. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У всех свои праздники, чтобы они совпадали, иногда они совпадают с общими. Героиня сегодняшней программы смогла посетить нас и вас бесценно исключительно в дни праздника Суккот, то бишь во время школьных каникул. Нам свезло. Всех с праздником. А в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, преподаватель русского языка, литературы и истории Ольга Ракитина. И я приветствую вас, Ольга.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день. С праздником.
0: Все, спасибо и вас, и традиционно родились, учились и так далее.
1: Родилась в городе Орле, Россия, центральная Россия. Училась в Орловском университете по специальности учителя русского языка, литературы и истории.
0: Так, давайте... Немножечко все-таки назад подойдем. Во-первых, вы закончили школу золотой медали.
1: Был такое в 98-м году.
0: И вот что удивительно, хочется воскликнуть, вы любили школу.
1: Да, да. Школу я очень любила, и могу сказать, что эта любовь не прошла и за эти годы, когда я уже сама работаю в школе. Школу я любила, в школу педагоги мне нравились, хотя время было непростое, когда из школы, как правило, люди уходили и выбирали что-то более выгодное,

0: А у нас как-то так совпало, что в школе были вообще очень интересные педагоги и разные педагоги по истории, по химии, и классный руководитель. Поэтому вот как-то любовь, она появилась и не закончилась с окончанием школы. И мне, в принципе, тоже захотелось пойти в школу, и собственно, я
1: надо
0: тоже...
1: же как, я просто... Да.
0: Да, на самом деле, я, честно говоря, редко встречаю людей, которые любят школу. То есть вот в моей семье, мои ближайшие люди школу не любят. То есть если мы говорим дома, начинаем про школу говорить, то, как правило, это «Ой, школа, сколько я школ поменял, это было отвратительно». Вот, поэтому...
1: Я не менял, было отвратительно. В общем, как бы, мне кажется, что это естественное, даже казалось, теперь уже нет, но мне казалось, что это естественное состояние человека ненавидеть школу. Я ненавидел тихой ненавистью отличника, который с удовольствием, если бы им предложили взять немного тротила и подорвать все, я бы пошел в долю дела, конечно.
0: В чем причина?
1: В ощущении, тотальном ощущении несвободы. То есть вот эта вторая обувь, вот этот дежурный, который не пускает без второй обуви, то есть ты идешь против своих же, соответствие формы, стрижки, вот вся эта фигня, которая делала тебя каким-то послушным таким рабом вот этой всей системы. У меня не было проблем ни с одноклассниками, ни с учителями, но у меня была проблема внутренняя.
0: Вот, кстати говоря, тот период, когда я уже училась, то есть, да, я начинала учиться, когда еще в пионеры бы вступали, но потом как-то вот все быстро стало меняться, и, опять же, как я уже сказала, в школе остались те люди, которые хотели остаться в школе, и не было такого давления, то есть, несмотря на то, что была там кривическая работа, и с удовольствием ходили в походы, например, которые могли быть и, ну, не знаю, походы с классным руководителем по местам, боевым местам, или это могли быть походы литературные, поскольку мы из Орловской области, то там, не знаю, дом, музей писателя Ивана Сергеевича Тургенева, мы туда каждый год ходили в поход с классной руководительницей. Вот. Но при всем при этом не было сменки, я прям не помню, чтобы мы как бы от нас требовали это, или не было школьной формы, и не было как бы требований по внешнему виду точно не
1: то
0: было.
1: То есть уже ушел тот застойный вот этот вот весь,
0: да,
1: шлейф,
0: конечно,
1: и
0: конечно.
1: Вы уже... Ну и потом зависит от характера, если вы человек общественный, как бы, то есть, а судя по профессии, которую вы выбрали, ну оно так, я не в полной мере не знаю, ваш характер, но вы тянетесь к людям, люди тянутся к вам. Отлично. Значит, но хочу отметить не только золотая медаль в школе, еще и красный диплом в институте, где вы выбрали филфак, хотя любили историю.
0: Да, я могу сказать, что вот, наверное, только сейчас я уже понимаю, что, наверное, это было бы действительно... Ну, поскольку мои дети, старший ребенок закончил школу, а младший ребенок еще учится в школе, я прекрасно понимаю, что, наверное, это, ну, как бы... определенное достижение для ребенка и для его родителей, наверное, тоже. Но в институте уже было проще гораздо, потому что ты выбираешь факультет, который тебе интересен, все предметы, которые, как правило, и педагоги тебе очень интересны. И как раз, наверное, в институте учиться в этом смысле легче, потому что нет тех предметов, которые ты обязан учить на том же высоком уровне, например, там физика, математика, химия, биология. Здесь только гуманитарные предметы. И мне, правда, очень хотелось как бы исторический факультет. Но получилось так, что на гуманитарный было легче поступить. И после первого семестра мне очень хотелось перевестись. Но мой декан меня отговорил. И, в принципе, наверное, я не пожалела об этом. Вот. Да, это был филологический факультет с правом преподавания истории. То есть педагоги исторического факультета у нас преподавали.
1: Ну, то есть практически вы добились желаемого, а дальше с перерывом на замужество и рождение ребенка вы двинулись опять в сторону школы и проработали там 16, сколько?
0: В России 16 лет, а в Израиле продолжали.
1: Сейчас подождите, угу. Израиля подождите. 16 лет вы там проработали, впрочем, практически до отъезда, так?
0: До отъезда. Буквально я уволилась за несколько дней до отъезда.
1: И вам было хорошо?
0: И мне было очень хорошо. А получилось так, что я закончила филологический факультет, закончила университет, и у меня уже родилась дочь, и у меня было направление в аспирантуру. Но я не воспользовалась им. Ну, вот не знаю, вот стоит об этом сожалеть. Пока я ни разу не сожалела о том, что я не училась в аспирантуре. Вот. И была в декретном отпуске с ребенком, со своим, и моя тетя сказала: слушай, помоги, там, в школе у моих знакомых учитель ушел в декретный отпуск, нужна помощь буквально на одну четверть, вот тебе несложно будет. Я как-то так нехотя согласилась, потому что как-то вот не думала о том, что нужно уже в школу выходить, вообще не нужно как бы вот прям на работу идти. Вот, решила помочь, пришла в лицей.
1: И помогли.
0: И помогла, и осталась там на все это время, до момента, пока не уехали.
1: Так, значит, дочь вы послали вперед, как дозорного человека, значит,
0: по-правильно,
1: на Оле, да?
0: Все правильно. Дочь у нас уехала по программе на Оле учиться в 2018 году, а мы переехали в разгар короны в 2020 году.
1: Ну, у вас тоже была программа «Первый дом на родине».
0: То есть да.
1: Тоже по программе.
0: Да, тоже по программе.
1: Окей, в этом месте мы делаем первую музыкальную паузу. Грешным делом я подозревал, что муж Ольги, замечательный композитор, исполнитель Алексей Ракитин, подсунул материалы альтернативного рока близко к его сердцу, но оказалось не так.
0: Пояснить почему?
1: Да.
0: Так, рассказываю, значит. Поскольку мы приехали из города Орла, надо сказать, что музыкальная сцена в нашем городе, несмотря на то, что он провинциальный, просто была невероятной. Она была очень разнообразной. Она была представлена замечательными группами. И когда я планировала поехать к вам на эфир, я подумала так. Есть группы, которые я очень-очень люблю. И это, правда, тяжелые группы. То есть там как вот там и Massive Attack, и Tool, и System of a Down. И иногда даже как-то не вяжутся с моим образом, например. Но есть группы, которые я люблю, и которые, группы, которые напоминают мне о родине, напоминают мне о доме. Это люди, которых я хорошо знаю лично. Вот. По-разному сложилась их судьба. Так что сегодня мы слушаем группы, орловские группы.
1: Мы слушаем орловские группы направления альтернативный рок, плюс-минус, да? Потому
0: да-да-да.
1: Что это все стиль один.
0: Да-да-да.
1: И, в общем, я думаю, что очень близкие Алексею.
0: Потому что
1: проект Банев это плюс-минус, это похоже.
0: Игорь, все верно, но с другой стороны, то есть есть группы, которые... Все эти музыканты, которых мы сегодня услышим, всех этих музыкантов мы лично прекрасно все знали и знаем, и поддерживаем отношения, или поддерживали отношения. Но все эти группы орловские, вот, они близки Алексею, хотя он сейчас с этим не согласится. То есть эти группы, надо сказать, что все эти песни достаточно старые, ну, кроме одной буквально.
1: Ну что ж, начинаем мы с группы «Туризм». Композиция «Не лечится». Классная. Мне дико понравилась и зашла. Слушаем, потом вернемся к нашему разговору.

0: Итак, в студии Ольга Ракитина, преподаватель русского языка, русской литературы, истории, любительница такой инди-музыки и тяжелого рокешника, мы тоже можем сказать.
1: Конечно.
0: Что для учителей нетипично, но здорово.
1: Стереотипы все по поводу учителей.
0: Все стереотипы. Я начал их разрушать внутри себя после встреч с вами, как бы, и я иду по этой дороге. Я думаю, что быстро пройдут и наши слушатели. Итак, первый дом на родине.
1: Да, мы репатриировались по программе «Первый дом на родине». Не знаю, несколько месяцев у нас были вот такие зум-встречи с Леной Коварской. Она руководитель была программы в тот момент. Вот. Выбор был между кибуцами, то есть программа в чем заключается, что мы репатрируемся, семья с, там, с детьми или одиночки могут репатрироваться, возраст, там были возрастные ограничения, могут репатрироваться в кибуцы и, собственно, пройти абсорбцию в кибуцах, то есть жить либо полгода, либо год, учить язык в ульпане, и не было необходимости работать, то есть можно было полностью посвятить себя тому, что ты осваиваешься, осваиваешь новую жизнь в Израиле. И мы выбрали программу, согласились, и выбрали кибуц на юге страны, кибуц Цейлим, где мы прожили первый наш год в Израиле, кибуц, который мы очень любим, и, собственно, из которого мы не хотели уезжать. Настолько нам там было хорошо.
0: Не хотели, но...
1: Ну, уехали, да. Уехали мы, потому что, к сожалению, в кибуце не было для меня работы от слова совсем, как я не люблю это выражение, но все-таки. То есть единственное, что могла делать, это помогать бабушкам, убирать у них, заниматься покупками. А мне все-таки хотелось вернуться в школу. И поскольку у нас Ульяна училась по программе НАЛЕ, то мы прекрасно знали, что существуют в Израиле школы ПНИМИЙОТ, которые принимают ребят по программе НАЛЕ, и там точно есть предмет такой, как русский язык, литература. И, не знаю, через несколько месяцев, когда мы начали жить в кибуце, мы все документы наши подтвердили, все получили подтверждение очень быстро, кстати говоря, дипломов о том, что все это. И я просто помню, что мне звонит куратор наш по югу и говорит, ну все, вы можете искать работу. Я говорю, как, уже прям могу искать? Он говорит, да. Я прям помню, это был типа январь, только вот, кажется, недавно приехали. И мы тогда такую программу построили. Муж взял все адреса электронной почты школ на Олешных, и мы прям вот такую веерную рассылку сделали всем. И несколько школ мне ответили, что им нужен учитель. Были начало собеседования в Зуме с несколькими школами, вот, и две школы пригласили меня на просмотр. Один просмотр был в Зуме, Шиурли Дагма, а один просмотр был физический, то есть я ездила в школу, вот, и меня взяли там, и я уже, собственно, выбирала, вот, и мы, собственно, оказались на севере.
0: Вы выбрали, да. И уж теперь все сколько лет уже получается?
1: С 21 года я работаю в школе Кфар Галим.
0: Ага. И преподаете, соответственно, русский язык, преподаете русскую литературу, преподаете историю и являетесь классным руководителем.
1: Да, история только начала, вот только-только, потому что не было необходимости, а тут как-то так совпало, что предложили, и я не стала отказываться. Вот у меня замечательный есть наставник, тоже учитель ивритоговорящий, который мне помогает. Вот. Да, я классный руководитель. Мои ребята в этом году заканчивают ЮДБЭТ.
0: А вы преподаете исключительно тем, кто в программе на Але, или есть еще группа какая-то?
1: Есть у нас две как бы, группы. Группа ребят, которые учатся по программе на Але, и ребята Улима, которые находятся здесь уже в России, после репатриации находятся вместе со своими родителями. Вот. И это немного разные программы. Но в целом это как раз вот такие, то есть русскоговорящие дети.
0: Но, допустим, литературная программа плюс-минус совпадает или есть какие-то серьезные различия?
1: Есть различия такого рода. Ну, например, если программа на Але, она более, если так можно сказать, литература ориентирована, то программа для ребят Улим немножко строится следующим образом. То есть там больше обсуждения тем разной направленности. Вот. И затем включено интегрировано чтение текстов. Ну, например, сначала мы с ребятами говорим, ну, например, 10 класс, мы говорим с ними о семейных ценностях, мы говорим о том, как, что ценно для нас, какие-то вещи ценность имеют материальную, какие-то являются духовные, говорим про семейные реликвии. То есть замечательно говорим о том, между прочим, что они с собой брали, что родители их брали при переезде в Израиль. Учимся паковать свой чемодан, если вдруг нам придется куда-то уехать, и там оказываются вещи нужные, как компьютер, одежда, так и окажутся вещи какие-нибудь, не знаю, сувениры, которые для них памятные, или подарки какие-то. А после этого мы говорим с ними о Довлатове и о его чемодане, например. То есть таким образом начинаем с темы обсуждения через литературу, ну, продолжая уже непосредственно к переходим к литературному тексту.
0: Ну хорошо, давайте тогда мы сейчас придумаем такое продолжение нашего разговора. Сначала обратимся к классике, к русской классике, русская литература, русская классика, и поговорим немножко о ней и о ваших приоритетах, скажем так. Такое тоже косое слово, конечно, для этого. Любимых писателей, скажем. И потом перейдем, наверное, на, может быть, современную литературу, посмотрим, как карты лягут. Uh-huh. А сейчас, в любом случае, мы будем слушать группу «Горький» с композицией «Мое электричество». Я не обещаю полной композиции, потому что вот эти замечательные группы, включая прекрасную группу «Банев» Алексея Ракитина.
1: Которую мы тоже послушаем сегодня.
0: Которую мы тоже послушаем сегодня. Как? Обязательно. Но они пишут такие достаточно некороткие композиции. Их обязательно надо слушать на концертах, но в программе «Полная иллюминация» их приходится немножко сокращать. Так что
1: конечно.
0: Договоримся.
1: Зато просто познакомимся.
0: Да. Поехали. «Горький», «Мое электричество».

вдохновения почти не осталось. Вовсе его наружу излила я до капли последней. Но если кто сумеет сделать грубее, попросит, отказать не смогу.

0: В студии Ольга Ракитина, преподаватель русского языка, литературы и истории. А слушаем мы орловские группы сегодня. Я думаю, что многие из вас бесценно могли бы вполне в свой плейлист их вписать, потому что группы очень хорошего качества. Спасибо, Оля, за такую нежданную, негаданную, вот этот нежданно-негаданный плейлист.
1: Да. Спасибо, Игорь, вам.
0: Я так увлекся орловскими группами. Я все-таки еще один вопрос до наших литературных забав задам. Я понимаю, что, так сказать, вы, в общем, человек невероятно позитивный. Ну, а все-таки вот в школе все ли хорошо, как бы, нет ли проблем? Потому что я знаю, что... Ну, я разговаривал с учителями, которые работают в израильских школах, и, в общем, много сетований на слишком большие классы, на контингент, потому что учителями, кажется, могут быть и все. Без обязательно диплома там. И как вам вообще? Или, может быть, сфера, в которой вы работаете, немножко другая?
1: Да, наверное, это так. Значит, действительно, израильские классы очень переполнены. То есть это проблема, которую все озвучивают, это не секрет. Классы большие, группа английского языка. То есть для меня было первое удивление, когда мы привыкли, вот, ну, у меня в лицее, да, то есть группа английского языка максимально комфортные, маленькие, для того, чтобы, ну, эффективно работать. А здесь нет, здесь группа английского языка такие же большие, как и классы. То есть ребята по уровню собираются, но это те же самые 30 человек и выше. Вот. Поэтому, как бы, да, эта проблема есть, но, наверное, ко мне она не очень относится, потому что наши группы, они меньше. Классы в целом большие. Например, поскольку я классный руководитель в 12 классе, у нас 13 классов в параллели, и каждый класс, соответственно, тоже большие. Вот. Мой класс не очень большой, по той причине, что это ребята именно по программе на ЛЕ. И вот, собственно, до финала дошли не все, кто приехал изначально. А по поводу педагогов, я не боюсь, как бы не берусь судить. Я знаю, что здесь есть особенности именно, что каждый... Вот последний год работает и действует программа о том, что человек, который занимался в сфере вообще не близкой к школе, может пройти курсы и получить право на работу в школе. Некоторые люди приходят из хай-тека, например, то есть те, которые могут вести какие-то там технические предметы. А вот по поводу других предметов не могу точно сказать, потому что, ну, знаю, что это есть, но я не могу сказать, насколько эти люди там профессионалы или не профессионалы, потому что я все-таки в своей сфере нахожусь.
0: Окей, я еще один вопрос задам, поскольку вы классный руководитель, а 12 класс — это... Ну, такие взрослые, в общем, как бы сложившиеся люди.
1: 18 полных лет.
0: Да. И я не знаю, я ориентируюсь на, по-моему, исключительный, один из лучших, наверное, фильм о школе, который я видел «Доживем до понедельника». Это фильм совершенно потрясающий, но дети там, конечно, представлены как бы такие, каким бы нам хотелось. С учителями там полный порядок, там есть конфликт, все есть. Дети там один другого краше. Так не бывает. Или бывает?
1: Я недавно пересматривала «Доживем до понедельника». С сыном смотрели вместе. И я как раз этот фильм пересмотрела, а у меня была пауза. Я его много лет не видела, не смотрела. И я поняла, на самом деле, Игорь, вот мы видим как раз учителя в момент его выгорания, как ему не хочется работать в школе, как ему тяжело, как он идет на работу, как на Голгофу, как и тяжело с коллегами, какие там коллеги подобрались. На самом-то деле, вот если вы не пересматривали...
0: Да,
1: вот,
0: я помню просто.
1: Да, по поводу учеников, вот там, Сарметников, да, то есть ну, вообще все герои, которых там мы видим...
0: Но они все хорошие по-своему, там ведь подлецов-то нет.
1: Подлецов нет, но есть люди-конформисты. Есть те, которые выбирают.
0: Так это еще малое зло, понимаете?
1: Это, конечно,
0: конформисты. Все мое поколение, прошу прощения, семидесятника, мы конформисты.
1: Я без осуждения, я просто про то, если про героев мы говорим.
0: Но там нет тех, кто просто головная боль учителя. Головная боль учителя там есть. Но она есть от хорошего, от того, не помню, Шестопал, да, пишет вот эти стихи, на самом деле, Заболоцкого, ситуация житейски сложная, но это прекрасно сложная ситуация, потому что она вне поля зла какого-то. Так, ребята, хорошие, большей части.
1: Да,
0: с
1: конечно.
0: Ними можно разговаривать.
1: Естественно. И дети прекрасные, с которыми очень интересно, которые очень мотивированы. Вообще, дети замечательные. Вот я могу сказать, что я всегда очень люблю своих учеников. И как-то даже слишком, наверное, близко воспринимаю все их истории, судьбы. То есть нет такого, что там ученики, которые у меня были много лет назад, а я была классным руководителем в России, чтобы мы там оборвали связи, перестали общаться. Нет.
0: Ну, не ошибусь, если предположу, что они отвечают вам.
1: Конечно. Да, ну, по-разному бывает, опять же, если в классе там, соответственно, 30 человек, то есть те, которые совсем как свои, да, вот совсем близкие люди, а есть те, которые чуть по-другому, это не значит, что это плохо. Это и есть определенная социальная роль, учитель-ученик. Вот.
0: Так, теперь возвращаемся к литературе. Хочу сказать, что когда мы встречались до эфира, меня очень удивила фраза «Дети любят Лермонтова».
1: Да, дети любят Лермонтова.
0: Я не знаю, я стал Лермонтова любить, когда был... Я до этого вообще ничего не замечал, как бы учил и учил. Но ведь Лермонтов — чудовище, которое именно этим заняло великое место в истории русской литературы, мировой литературы. Потому что, да, «Герой нашего времени» — первый постмодернистский роман, вообще гениальный роман совершенно. Но кого же он рисует?
1: Я думаю, что, прежде всего, «Герой нашего времени», я прекрасно помню и свои впечатления в России, и здесь, в Израиле. Ребята любят Лермонтова, потому что герой не тот герой, к которому они привыкли. То есть герой, которого сложно так препарировать, хороший, плохой, как он сейчас ведет себя. Он, в принципе, всегда плохо себя ведет, наверное, так скажем. Но им интересно читать, им интересно следить за его судьбой, почему он так поступает, почему он себя ведет. Иногда задаешь вопрос, ну а ты хотел бы себе такого друга? Вопрос, который остается иногда... Иногда есть ответ однозначный, да или нет, а иногда вопрос повисает в воздухе, потому что не знаю, хочу я такого друга или нет. Но Лермонтов однозначно это тот автор, которым с удовольствием ребята читают и с интересом следят за судьбой Печорина.
0: Это потому что зло бывает обаятельным?
1: Я думаю, да.
0: Потому что у меня, вот как бы для меня фигура Лермонтова с моими годами, как я старею и старею, она приобретает все большее значение для русской литературы, становится все огромнее, заслоняя мне весь экран. Потому что Лермонтов — это человек, который предпринял, я не знаю, кто ему вровень, мы знаем, Юкио Мисима, может быть, достигает такой степени откровенности в своем любовании злом. А Печорин — это просто это Лермонтов, который говорит, да, я мерзок.
1: Может быть, еще влияет на то, что... Влияет то, что ребята иногда понимают, что Лермонтов во многом писал героя себя самого, и определенное пророчество во всем это есть. То есть они уже, когда читают текст, они знают, что случилось, что произошло с Лермонтовым и про дуэль с Мартыновым. Они все прекрасно уже знают и смотрят на это как... Ничего себе, это как же человек вообще предсказал и угадал. Правда, с точностью-то наоборот, но все-таки это вот тоже заставляет их следить. То есть...
0: Мне кажется, что какой-то леденящий ужас в том, что он шел к своему концу. И практически провоцируя Мартынова, кажется, он, похоже, знал, чем это закончится.
1: Да, то, что дуэль будет, конечно.
0: То, что он даже не захочет особо в ней принимать участие. Он скорее будет жертвой, и ему это... Ну, видимо, это была жизнь в тягости. Ведь это, не знаю, это просто я очень много думаю о Лермонтове, и даже не стихи там разные и есть, а вот Печорин, это даст из фантастики.
1: Игорь, но при этом, при всем, вот мы сейчас с вами говорим о Лермонтове, о Печорине, о герое нашего времени, но если вы просто посмотрите какие-нибудь, не знаю, в ТикТоке или в Инстаграме какие-нибудь рекомендации, вы не услышите там имя Лермонтова. Кстати говоря. И вообще, если вот вы будете искать подборки книг, как бы рекомендации, что почитать по русской литературе, Лермонтов, я вот не встречала Лермонтова среди вот этих подборок.
0: Подборки кто составляет?
1: Ну, как скажем, активные пользователи. Ну, прежде всего, те, которые огромное количество подписчиков, да, те, которые лидеры мнений, можно так сказать. Я не знаю, насколько они в теме, насколько они вообще специалисты, ну, даже не об этом речь. Ребята же часто воспринимают как? Чем всегда работают социальные сети? Я чаще прислушиваюсь к мнению своего приятеля, чем к лицу более авторитетному, к учителю, к родителю, потому что сразу вот это вот, ну, что-то ты мне посоветуешь, что ты в этой жизни понимаешь. А если мне посоветует мой ровесник плюс-минус, то я, наверное, больше заинтересуюсь. И вот я ни разу не встречала в этих всех роликах Эмиля Лермонтова.
0: Любят, но не советуют?
1: Не знаю, почему это связано, с чем это связано, не знаю. Но, во всяком случае, имя Лермонтова не называется среди там, лучших авторов XIX века.
0: Кто называется у вас лично лучшими авторами XIX века?
1: Кого бы я посоветовала почитать, да?
0: Конечно.
1: Ну, во-первых, когда я сейчас советую что-то почитать, и вообще, собственно, когда я часто слышу от учеников такой вопрос, а что бы мне почитать? Потому что читать они должны. И есть такая работа на лето, которая называется «Читательский дневник». Она не обязательно должна быть летом. Ну, то есть это как раз удобное время. То, как ни странно, первый вопрос, который задают ребята, вот что-нибудь не очень большое. Потому что сейчас объем текста — это прям вот ключевой момент при выборе произведения. То есть это не должно быть большое произведение. Если я скажу, что в этом произведении там 3000 страниц, они скажут, не-не-не-не-не, это вот у меня такого времени для этого всего нет. Поэтому... По разным причинам я бы посоветовала прежде всего Пушкина. Пушкин — наше все, это вот действительно так, я согласна с этим утверждением. Поэзия, проза, все замечательно. И то, что нравится современным школьникам, нет текстов большого объема. То есть Евгений Онегин, роман в стихах — это самое большое произведение. То есть мы так вот, если будем говорить, то есть все тексты, которые можно прочитать быстро. Это «Капитанская дочка», это Дубровский, это «Повести Белкина», то есть все главное. И стихи, и замечательные стихи, которые, не знаю, хочешь какую-нибудь там, о любви, пожалуйста, хочешь размышления о природе, философские какие-то наблюдения, пожалуйста, хочешь гражданские, социальные текст тоже будет.
0: Я присоединяюсь к Гумилеву, который сказал, что да, Пушкин заполнил 3-4-вековую лакуну. Русская литература вообще не было, европейская уже давно
1: была.
0: Все правильно. И он сделал один все.
1: Да-да-да.
0: Но при этом, хотя я считаю, вот не знаю, мне кажется, что если бы нужно было выбирать самую лучшую новеллу всех времен и народов, это «Выстрел».
1: Угу.
0: По всему. Вот. Просто по всему. По простоте.
1: Отложенный «Выстрел», да?
0: Да. Да. Ну, это гениальный поворот.
1: Конечно.
0: Но, тем не менее, вот я не знаю, мне скажи лучше поэт, я скажу Тютчев. Мне скажи лучше прозаик, я скажу Лермонтов. И так вот мы будем... Лучший драматург я тоже назову не Пушкина. Он человек был величайший. Собиратель в себе величайший. Да, он создал русский язык литературный. Вот это да. И он определял литературную жизнь того времени, да. Ну, я не знаю, но, может быть, доживи он до возраста Тютчева, и были бы вот эти все совершенно пронзительные и поразительные «Кто смеет молвить до свидания через бездну 2 или 3 дней», там, или какие-то такие...
1: Игорь, вот. Видите, сослагательное наклонение здесь невозможно.
0: Да, невозможно.
1: То есть мы можем только вот оценивать на тот момент, да, кто был Пушкин, на что он повлиял, и, собственно, продолжает, да, потому что весь 20 век он тоже... под влиянием, в том числе, Пушкина.
0: Да.
1: Та же самая Ахматова вам честно в этом признается. После Пушкина кого бы я еще посоветовала? Я бы посоветовала Гоголя. Гоголь интересен, в нем много такого мистицизма, который тоже очень нравится подросткам. Я бы посоветовала своего земляка Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Просто замечательная книга. Вот я попросила Алексея начать читать, когда не закончит.
0: Да. «Отцы и дети».
1: «Отцы и дети», да.
0: Я не знаю, кто сумеет. Я очень надеюсь на Алексея, что в своем преподавании сыну очистит от этого дурного нигилизма. И там у меня есть фраза, которая для меня определяет вот, бытие полностью. Всю жизнь хотел стать гигантом, а теперь вот думаю, как помирить поприличнее.
1: Да, поприлично помирить.
0: Если эту фразу взять за ключ, то, конечно, вот она, вот про что.
1: Я бы посоветовала... Сейчас к Достоевскому вернусь, я уже, так скажем, немножко оговорилась. Я бы посоветовала Толстого, но не те огромные произведения, которые просто убивают, наверное, современных школьников своим объемом, а все-таки тексты меньшего объема. То есть пусть это будет хорошо, пусть это будет и Анна Каренина, но пусть это будут поздние произведения: «Крейцерова соната», «Отец Сергий», «Смерть Ивана Ильича». Да. То есть те тексты, которые прям с первых страниц настолько они удивляют своей противоречивостью. То есть ты хочешь как будто бы, ну, вступить в диалог. А когда мы видим войну, роман войны, роман эпопеи «Война и мир», то есть ты понимаешь, что это нужно все понимать. Нужно понимать взаимоотношения героев, нужно понимать вообще исторический контекст, а его сложно понимать. Сложно понимать все события, которые были там в начале 19 века.
0: Я пытался перечитать в возрасте 30 где-то. Я бросил, честно скажу, потому что я уже понял, а мне еще продолжают объяснять. Это очень скучно, это очень неинтересно. Я даже и насчет Карениной не могу так уж весело. Я вот маленькие вещи, да, чем меньше, тем лучше. Там конфликт с самого начала, он дергает.
1: Да какой-то рассказ «После бала», пожалуйста, он маленький, но там такой конфликт сразу, да, то есть, вот это, не знаю, когда любовная дымка, она сразу спадает, пелена, сразу в момент один, когда ты просто на рассвете, вот такое под впечатлением от ночи, от танцев, от этого бала, вдруг видишь этого мужчину, которые там, не знаю, солдаты через строй проводят.
0: Да, вот, опять же, тут прям по Чехову
1: крапить. Кстати, да.
0: Кстати, Чехов.
1: Чехов я еще до него дойду. Чехов обязательно. Рассказы. Ну вот как раз недавно думала, вот какие рассказы. Это потому что вот мы с Алексеем разговаривали по поводу сына, какие бы тексты ему почитать. Ну, наверное, все-таки не его прям юмористические рассказы, типа там, не знаю, сборника «Стрекоза». Нет, не хочется, хочется других рассказов, которые уже были там к 90-м годам написаны. То есть это и «Маленькая трилогия», это не знаю, «Спать хочется». Вот такие рассказы. И, конечно же, драматургия. Но драматургию Чехова, в принципе, читать сложно. Ведь ничего ж не происходит, по большому счету, в произведении, в пьесе. Вот. Но Чехов — это прям, вот не знаю, обязательно для прочтения. Обязательно.
0: Если какой-то хороший спектакль, например, то есть кто-то освоил, какой-то режиссер драматургию Чехова, вот стоит сходить. Я пару спектаклей видел, которые, да, очень, очень сильно экономят, может быть, время на прочтение, а может быть, ну, потому что пьесы достаточно такие, но проясняют и выдают главное.
1: Игорь, как вы относитесь к тому, что, вот, например, не читая текст, а посмотреть, там, не знаю, постановку или посмотреть фильм?
0: Мало.
1: Да, потому что я вот тоже так думаю, что все-таки...
0: На самом деле мало.
1: Хорошо и то, и сопоставить еще, посмотреть. Вот.
0: Да, и может быть даже лучше сначала увидеть, а потом посмотреть, а что автор имел в виду. И иногда оказывается, что это достаточно разные вещи, и это дополнительный кайф.
1: У меня ученица в конце летних каникул, десятиклассница, написала такое сообщение, что: «Ольга, мы будем читать «Собачье сердце»?» Я говорю: «Да, будем». «А что такое?» Она говорит: «А я фильм посмотрела, спектакль увидела, а сейчас вот сейчас собираюсь книгу читать». Вот это прям вообще вот просто собрала все.
0: Да, но вот тут-то мне кажется, что именно в книге-то наибольший кайф не получит, потому что это же Булгаков, это же стиль.
1: Обязательно. Вернемся к Достоевскому. Я оговорилась.
0: Я должен, как хранитель времени. Сейчас у нас группа «Кофе Шоп», «Север» композиция. Я за орловских композиторов. И мы сейчас к Достоевскому после нее.
1: Да, конечно.
0: Слушаем и возвращаемся к Достоевскому прямо, не сворачивая.

0: Мы продолжаем разговор с Ольгой Ракитиной, с преподавателем языка русского, литературы, истории. И, конечно, мы зациклились, понятно, на русской литературе. Достоевский, последнее слово.
1: Да, то есть вернемся к Достоевскому. Вот, наверное, все юношеские годы, после института, я просто вот не знаю, но Достоевский один из моих любимых писателей, то есть это «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание». А вот в последние годы я заметила, что я по-другому отношусь. И пару лет назад я перечитала «Преступление и наказание», и я поняла, что так, Достоевский перестал быть моим любимым писателем, и сейчас я даже вот его как-то, ну, не знаю, почему это обусловлено, вернее, как бы я себе причину понимаю. Вот, наверное, события последних лет так повлияли на меня. Вот. А так, конечно, подросткам я Достоевского советую обязательно. Но насчет «Преступления и наказания» не знаю, тот упражнение, которое в школьной программе, я бы посоветовала все-таки, наверное, «Идиота», «Бесы», «Братья Карамазовы».
0: Вот Достоевский как раз, в отличие от упомянутого выше Льва Николаевича, он умеет быть интересным даже сейчас. За счет того, что кто-то сказал, что у него температура 40 всегда. Если у Толстого в «Войне и мире» 36,6, этот 40, это в лихорадке, все мечутся.
1: Это точно.
0: «Деньги в огонь», Настасья Филипповна там.
1: Это точно.
0: И больше того, вот посмотрите эти образы, которые Настасья Филипповна, вот смотрите, значит, в «Карамазовых», это Грушенька, это же, в принципе, он воспроизводил эти
1: образы,
0: типы.
1: Образы, да, типы.
0: И больше того, «Идиот» или Алёша Карамазов, как бы, он, в общем, как бы работал примерно с одними и теми же материалами, но за счет, я не знаю, за счет того, что он сам был игроком и концентрировал какой-то в себе, в каждую единицу мгновения, какое-то невероятное сочетание близости успеха и крушения.
1: Да-да-да, этот момент есть, когда в один момент ты не поймешь, то ли проиграешь, то ли ты... Круто повезет тебе.
0: Этого, черт возьми, Достоевскому удается так быть интересным по сегодня.
1: Согласна, согласна. Я вообще, на самом деле, просто сейчас что-то заговорили про Достоевского, я вспомнила, что когда я жила у родителей, то у нас был район в городе, это тот самый орел, который вспоил на своих мелких водах, как сказал Лесков, ни одного поэта и писателя. Так вот, у нас был район, где я жила на улице Достоевского, параллельно шла улица Гоголя, улица Андреева, улица Пушкина была чуть подальше, но все-таки. То есть это прям реально были названия писателей, улицы по фамилиям писателей.
0: Ну, здесь тоже улица Пушкина есть, так что...
1: Это верно.
0: А скажите мне, пожалуйста... У нас совсем мало времени. Скажите мне, пожалуйста, а вот в связи с Орлом, Лесков?
1: Лесков сложен. Одно время, ну, не знаю, пару лет назад я посоветовала своей ученице «Леди Макбет Мценского уезда» прочитать. И несмотря на то, что вот Ульяна там показывает, это классно, мне текст очень нравится, но оказывается, как он тяжело идет современному школьнику. Такой язык, такое повествование тяжелое. Вот девочка говорит, сюжет очень интересный, но как тяжело читать, вот... Несмертельный Голован. То есть нет, на самом деле Лесков замечательный.
0: Просто он всегда проскакивает, между прочим, как и Гончаров.
1: Гончаров.
0: Мимо вот этой проторенной,
1: ну,
0: дороги.
1: Ну, понятное дело, потому что в 19 век это все-таки такие прям столпы в литературе, поэтому тут...
0: Ну, слушай, ну, обыкновенная история, это же прям про всякого, про каждого. Или туда, или сюда.
1: Ну, конечно. Мы говорили про Обломова, когда на встрече.
0: Да.
1: То есть это текст, который сейчас... Ну, не знаю, ну, наверное, хорошо бы было прочитать каждому.
0: Слушайте, я столько штольцев встречаю, и у меня такая бешеная ненависть к ним накапливается. Я не знаю, Обломовок мало сейчас. Ну, просто технически невозможно уже быть Обломовым.
1: Все правильно.
0: А вот штольцы эти со своей физкультурой, со своим правильным вот этим...
1: Да.
0: А я все-то... Тут у меня перекос на Чехова. И обливались холодной водой, гуляли 3 часа в день, а все равно вышли ничтожные люди. И я вот каждый раз, я, так сказать, не знаю, я даже со знакомыми поссорился, потому что я в них прочитал таких штольцев, что я просто не выдержал. Но не знаю, этого много. Этого много в этом, может быть, мир становится каким-то очень прагматичным, мир становится сосредоточенным не на прекрасной лености характера, не на прекрасном, а мне пофигу. которое иногда бывает спасительным, но на какой-то вот...
1: Упускаем еще, на мой взгляд, господа Головлёва, Салтыкова-Щедрина, да, тоже. Или сказки его, опять же. Когда читали в сказки в более раннем возрасте, казалось, ну что там вообще, вообще, что это, откуда это все придумано? Зато сейчас это смотришь. Ничего себе.
0: Оль, вот я не знаю, у меня только вопрос прочерк. То есть у меня осталась куча вопросов, едва ли не половина, но я должен задавать вопрос прочерк. Это последний мой вопрос. Помните, не помните, никто не слушал, не знает. Это значит, у вас есть одна минута, чтобы вы сказали что-то, придумали себе аудиторию. Ну, то есть, как бы, кому вы хотите сказать? Потому что я вопросы не задаю. Я вам просто даю время на него ответить. А что это за вопрос для вас? Вы определяете сами сейчас. Скажите что-то своей аудитории, нашим слушателям, может быть, вашим близким, может быть, вашим ученикам. Вот скажите то, что вы хотите сказать. У вас ровно одна минута.
1: Игорь, когда вы начали говорить, у меня сразу фраза родилась, которую я в свое время говорила своим ученикам. Она немножечко сейчас можно ее изменить, но так, смысл тот же самый будет. Люди, которые читают книги, всегда будут отправлять теми, кто смотрит телевизор. Вот здесь ее можно немножко исправить. Сейчас мы почти не смотрим телевизор, но потребляем тоже. Ну, много контента, который нам навязывается. Вот люди, которые читают книги, всегда способны сомневаться, всегда способны задавать вопросы, всегда способны придерживаться собственного мнения, а не прислушиваться к кому-то. Читайте книги.
0: Очень сильно я завидую вашим ученикам. Если кто будет слушать, ученики, просто держитесь, цепляйтесь за Ольгу, слушайтесь ее во всем, потому что она замечательная.
1: Спасибо,
0: Ольга
1: Игорь.
0: Ракитина, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Ольга, спасибо, что провели этот час с нами. Успешной вам работы и дальше.
1: Спасибо, Игорь, спасибо, что пригласили.
0: И хороших книг нам всем.
1: Отличные пожелания.
0: Книг.
1: Отличные, да, пожелания. Спасибо большое. Читать и перечитывать.
0: Удачи во всем. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. А сейчас мы будем слушать еще одну композицию от Ольги. И это будет группа Алексея Ракитина. Проект его замечательный «Банев». Вот, если кто еще не слышал, прислушайтесь, замечательные образцы альтернативного рока, умные тексты, интересная музыка. Ну вот, а затем у нас пойдет очередной выпуск новостей, и вновь, ну так сегодня карты легли, полная иллюминация. Ольга Ракитина, Алексей Ракитин, «Банев», слушаем.

В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. 3 года с момента кровавой бойни 7 октября. Эстер Бухштаб, чей сын Ягев был похищен из кибуца Нерим и затем убит в секторе Газа, заявила в интервью корпорации Кан, что ее постоянно преследуют очень тяжелые чувства. Она отметила, что то и дело испытывает чувство вины в связи с тем, что не смогла добиться возвращения из плена своего сына живым. Она сказала, что ей до сих пор кажется, что все это нескончаемый страшный сон. Цахаль ликвидировал вчера в секторе Газа 2 командиров группировки «Исламский джихад». Один из них командовал специальным ракетным подразделением данной организации, второй возглавлял боевое крыло «Исламского джихада». Они были уничтожены 2 ударами с воздуха. В заявлении пресс-службы Цахаля говорится, что оба они в последнее время занимались восстановлением террористических ячеек группировки. Об этом сообщает корреспондент Кан Кармела Менаше. Попытка Цахаля ликвидировать минувшей ночью в секторе Газа преемника Ихья Синуара Али Аль-Амуди. Не менее 3 источников в Хамасе выражают сомнения в том, что эта попытка удалась. Один из них заявил в интервью, выходящий в Лондоне на арабском языке, газете «Ашарк аль-Аусад», что, по всей видимости, Аль-Амуди действительно находился в том месте, по которому был нанесен удар, однако ему, судя по всему, удалось спастись. Другой указал, что Аль-Амуди вообще не находился в том месте. Официальный источник в больнице Шифа в Газе заявил, что тело Аль-Амуди в больницу не поступало. Вместе с тем, представитель израильской системы безопасности подчеркнул в интервью корпорации Кан, что командир Хамаса находился в той квартире, по которой был нанесен удар, и потому шансы на то, что он выжил, ничтожно малы. В командовании Цахаля пока официально не комментируют произошедшее. Корреспондент Кан Лирана Арони передает, что палестинские источники сообщили, что в результате ночного удара Цахаля были убиты 5 человек, включая одну девочку и ее мать. По данным палестинских СМИ, убитые являлись членами небольшой христианской общины в Газе. Из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда поступают сообщения о пожаре, вспыхнувшем на крупнейшем нефтяном объекте королевства. Это произошло после того, как сегодня утром этот объект подвергся ракетной атаке со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Вместе с тем, корреспондент Кан Лиран Аарони передает,

0: связанные с бедственным положением многих африканских стран. Плюс к тому, особое внимание будет уделено войне в Судане, а также в округе Тигри в Эфиопии и военным действиям, которые ведутся в Сомали и в Йемене. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. Как мы передавали, наследный принц Дубая и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов Хамдан бин Мухаммад посетил индийского пилота Смита Мачхара, который спас самолет компании Fly Dubai от крушения. В настоящий момент он госпитализирован в одной из больниц в Дубае. Бин Мухаммад выразил ему глубокую признательность от имени сотрудников Министерства обороны и от имени всей страны в целом. На своей странице в социальной сети X бин Мухаммад написал, что в Эмиратах гордятся тем, что такой бесстрашный человек стал членом экипажа авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. И в заключение о погоде. Завтра небольшое потепление, в понедельник температура немного понизится, во вторник вновь повышение температуры, в южных и восточных районах возможны кратковременные дожди. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Галилее 27, в Бершеве 29 и в Эйлате завтра днем ожидается 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН-РЭКа завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: КАН-РЭКа. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Время нынче уникальное. Впервые за, ну, недолгую, впрочем, пору существования человечества столько технических, а значит и общественных изменений произошло в течение столь краткого срока, что те, кто идет в авангарде этих изменений, New Generation, не метафорически, а вполне реально могут оказаться непонятыми невольным арьергардом. Осознать это мне помогла сегодняшняя моя и ваша собеседница, с которой встречался целых два раза, чтобы придумать, как сделать разговор с ней понятным не только ее ровесникам и ровесницам, вряд ли, впрочем, слушающим нас, они слушают себя, и это правильно, но и многим из вас бесценны. Итак, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, гостья нынешней полной иллюминации, визуальный композитор и инновационный менеджер Лайла Вайнерман, а также маркетолог Анастасия Зеленова, гостья одной из прежних иллюминаций, любезно согласившаяся послужить переводчицей с языка будущего, на котором подчас беседует с миром Лайла, на общечеловеческий современный язык. Ну что, я приветствую вас, гости из будущего.
1: Привет, привет.
2: Добрый день.
0: В начале особых, правда, затруднений не предвидится. Лайл, где родились, учились, жили? Вперед.
1: Спасибо за очень интересное представление. Я родилась в городе Санкт-Петербург и училась в еврейской школе, а дальше в гимназии. И после я закончила архитектурно-строительный университет по направлениям экономика и инноватика. Проработав достаточно долгое время в выбранной сфере, однажды поняла, что хочу, чтобы хобби стало моей профессией, и нашла очень интересную программу в Израиле, которая называлась Motion Graphic Design. И, собственно, 5 лет назад я приехала сюда учиться, и после чего уже сделала репатриацию.
0: Так, вы приехали по программе МАСА?

0: Нахон.
1: Так, что было здесь? Ну, вы отучились, значит, на моушн-дизайне, создавали почему-то видео о, значит, абьюзе, я не знаю, что за...
0: Да, это была первая компания, в которой я работала, это некоммерческий проект, который помогает жертвам сексуального абьюза, и, собственно, там... Я тоже была визуальным композитором в плане создания графики и всяких видеороликов, а также веб-страниц, digital и printable материалов.
1: Вот здесь уже хорошо, как бы, ну, не знаю, пощажу я, Анастасия, вас. Пока идет вступительная часть, чего-то можно недопонять.
2: Проблему с digital и printable. Ну, короче говоря, это все цифровое и пригодное для печати потом. Printable — это то, что мы потом печатаем, это какие-то раздаточные материалы, листовки и так далее. Короче говоря, как я понимаю, Лайла отвечала за визуальную составляющую суперважного проекта.
1: Вот что вы должны запомнить пока на этом участке работы, любезные бесцеды. Так, значит, и потом вы работали на i24 News.
0: Да, там я проработала 3 года и попробовала себя в разном, даже 3,5 получается. Изначально там были английская, французская и арабская студия, и вот уже несколько лет есть также студия, которая работает на иврите.
1: Так, и там это было связано и с дизайном, и с анимацией, с такими вещами разными.
0: Все верно, да. Это вся графика, которая идет в бродкаст, а также оформление студии, новых шоу, социальных медиа.
1: Но, как я понимаю, вы хотели делать свои проекты, реализовывать свои идеи.
0: Ну да, уже тогда параллельно я начала делать всякие инсталляции для фестивалей, потому что когда ты очень долго работаешь в digital мире, и результат там твоей работы появляется на экране на пару секунд, мне почему-то захотелось чего-то более физического и реального, и я начала комбинировать. То есть в моих работах была и материальная часть, и диджитал.
1: Ну что ж, на этом месте мы начинаем, собственно говоря, с твоей первой, Лайла, персональной выставки, то есть с вот того дома под снос, который иногда отдаются художникам.
0: Да, очень здоровский проект, обожаю его. Моя персональная выставка называлась «Game Over». В проекте участвовало более 15 художников, каждый получил свою квартиру, и, то есть, было много места, где можно было бы разгуляться творчеством.
1: То есть, значит, есть дом, который, в принципе, уже на снос, там есть квартиры. Каждую квартиру занимает какой-то художник. Художнику дается, там, не знаю, краски, кисти, приспособления для работы, и говорят: делай, что хочешь.
0: Именно так.
1: И вот твоя комната, это была комната, которая называлась Game Over. Идея.
0: Это целая квартира из 6 комнат, и в каждой комнате происходит своего рода искусство. Это могла быть игровая, в котором мы придумывали новые игры, или душевая, которую мы населили душами. У нас в салоне извергался вулкан, и да, было много... еще всяких разных прикольных интеракций для гостей. То есть в каждом пространстве абсолютно новая атмосфера. Мы поместили какие-то истории, которые резонировали на наши текущие ощущения от происходящего, от жизни в стране, в новой. И да, хотели создать какое-то что-то интересное, уникальное, и у нас получилось.
1: А вот ты сказала, что, значит, душевую населили душами. Как это происходило? Это откуда они брались? Это визуально? Это что там было?
0: Это большое количество зеркал и женских портретов, которые переглядываются, общаются между собой и вместе с тобой. И когда ты ходишь по этой небольшой ванной, блуждаешь и каждый раз меняешь свой ракурс, ты видишь какие-то новые коммуникации.
1: А, Анастасия, а вы были в этом доме, нет?
2: Нет? Нет, в этом доме, к сожалению, нет.
1: Ладно, мы будем много чего еще.
0: Но у меня много есть фотодокументации на моих страницах и в портфолио.
1: Угу. Так, хорошо. Это было недолго, несколько недель?
0: Это должно было длиться несколько дней, но проект оказался очень успешным. На открытие пришло больше 3000 человек, и его аж два раза продлевали.
1: А вот как, это были просто объявления в интернете, вот, собственно говоря, или это сарафанное радио, потому что люди говорили друг другу?
0: И первое, и второе, и третье, и пиар-компания. Также обычно это организовывают медиа вместе с застройщиком. То есть они тоже по своим каналам связи оповещают всех жителей города и страны о подобных мероприятиях.
1: Окей, ну это круто, конечно, там 3500 человек в первый день, хорошо, к сожалению, этот, ну, game over, дом все-таки, да, пошел под снос, он пошел под снос потом?
0: Пошел под снос.
1: Вместе с вашими замечательными выдумками, но у нас на очереди следующие проекты, да, кстати сказать, вот, опять же, адресуясь к слову game, а во что могли играть? Те, кто пришли.
0: Ну, одна из комнат у нас была сделана в стиле заставки Windows. Компьютерные, но это были полностью... Все стены были расписаны в подобной стилистике. Но что мы хотели, например, передать этой комнате, что во время короны нам все время так хотелось путешествовать, но мы не могли, мы сидели дома, и вот единственное, что у нас природное было, это вот эта заставка на нашем компьютере. И мы добавили смешных папочек, и на главной стене было написано «Ошибка», и единственная кнопка, которую ты можешь нажать, это «Окей». И вот нам нравилось подискутировать вот на эту тему вместе с гостями и спросить, что они тут ощущают. Но всем нравилось нажимать на эту кнопку, играть с ящиками, папками.
1: Понятно. Так, у нас дальше следующий, еще более удивительный, наверное, проект. Тебе приснилось, что ты продаешь неправильные глаголы.
0: Ну, вы сразу же все секреты рассказали.
1: Нет, я просто иду от идеи к идее. Я пытаюсь, так сказать, реализации.
0: Идея пришла ко мне во сне, и жизнь сразу же подкинула место для проверки этой идеи. У меня друзья организовывали маркет в Яфа, а мне как раз-таки приснилось, что я что-то продаю. Продаю что-то интересное, и во сне у меня так хорошо покупали это все, и я решила проверить, сработает ли это в жизни. Мы придумывали маркетинговую кампанию, сделали брендинг за 3 дня и вышли на рынок с новым продуктом и интересной системой продаж.
1: А можно подробнее, как можно, вот, извините за тавтологию, как можно продавать неправильные глаголы?
0: Ну, под соусом загадки. Во-первых, мы написали манифест о том, что происходит сейчас, и интересно очень рассказывали человеку, что же он на самом деле приобретает, не говоря на самом деле, что он приобретает. Но сам глагол, а именно 3 формы английского глагола, мы оформили в виде браслета. То есть человек покупает упаковку по цене, которую мы решили, что она... это то, что, с чем человек может легко расстаться. И когда он покупает, он не знает, что он покупает. И мы говорим, что, возможно, это предсказание, или, может быть, вы знаете, что это, или это какая-то новая для вас информация, но вы сможете понять только, когда приобретете. И да, мы красиво упаковали эти браслеты.
1: А на браслетах что написано? Не знаю, to break, broke, broken, условно говоря.
0: Exactly, вот. Именно так. Да, и мы предлагали человеку тоже подумать и порефлексировать, а как вот то, что он купил, к нему относится, и в какую категорию это попадает.
1: а никто не просил вернуть деньги.
0: Я умудрилась продать даже неделю сразу же человеку на каждый день. И сказала, что будем каждый день общаться по поводу предсказания, которое он получает.
1: А вот эти три глагола, они содержат в себе некое метафизическое, так сказать, начало, какое-то предсказание или и только предсказание или что-то еще?
0: Ну, смотрите, глагол — это призыв к действию или какое-то действие, которое случилось, или что-то, что происходит сейчас. У вас есть три формы — это что-то из прошлого, настоящего и будущего. И я вам даю только глагол, только действие, а вы уже ищете какое-то взаимодействие между тем, что происходит в вашей жизни, и тем, что вы получили, приобрели прямо сейчас.
1: Так, хорошо. Настя, если есть какие-то дополнения, примечания, то я буду необычайно рад, если какие-то они последуют по ходу.
2: Хорошо, но мне кажется, здесь вот в этой истории суперинтересно, что нематериальное становится продуктом вполне материальным. И это история про то, как сейчас очень часто создается... Как бы это сказать, да? Ну, по сути, создается новый продукт. Мы его придумываем из того, чего не существует, а дальше задача придумать, как это воплотить. То есть условные неправильные глаголы могли быть воплощены как угодно, но они стали браслетами. И плюс, мне кажется, продажа шла именно потому, что Лайла придумала игровую механику. Ты покупаешь что-то, да, что станет либо предсказанием, либо неким... манифестом, чем угодно. Потому что сегодня человек, который приходит вот особенно на ярмарку или на какое-то другое мероприятие, на любую акцию, организованную Лайлой, или не обязательно ей, приходит за эмоциями. И человек покупал точно совершенно не браслет. Человек покупал эмоции. Именно поэтому, мне кажется, эта компания удалась.
1: Но, в общем-то, это ведь какой-то продукт договора, условно, между Лайлой, как продавцом, и людьми, которые пришли покупать. Они изначально готовы к тому, что они уже встроены в систему координат Лайлы.
2: Мне кажется, нет.
1: А если они приходят покупать неправильные глаголы?
2: Никто не идет покупать неправильные глаголы.
0: Они подходят к красиво оформленному столу и не понимают, что они здесь видят. И они спрашивают, а что это такое? И тут начинает работать вот наш манифест, уже моя коммуникация. И солдаут у нас случился за 2 часа. А все продавцы нормальных продуктов как бы стояли и смотрели, как же хорошо у меня... Идет. Идет глагол.
2: Ну, вообще, это классная история, потому что я довольно часто оказываюсь на ярмарках, очень разных, и это говорит как бы о двух моментах. Да? С одной стороны, на ярмарках так много всего продается, что люди покупают то, что действительно может их удивить и вот зацепить какой-то... эмоциональной связью, допустим. Это с одной стороны. А с другой стороны, опять же, наблюдая огромное количество людей, которые работают на этих ярмарках, и как они продают. Одно то, что Лайла разговаривала с каждым покупателем, включала его в эту историю, 100% способствовало бешеному успеху, потому что огромное количество продавцов просто сидит в телефоне, скучает, ждет, пока продажи случатся сами собой, но это не работает.
1: Ну, на фоне нынешнего шрута даже я пошел бы сразу к Лайле. Я хочу сказать, что они приходят за удивлением. Или они еще не знают, что они пришли за удивлением?
0: Они идут на красивый стенд. Сначала мы визуально заманиваем их, а потом уже коммуникативно.
1: На самом деле очень интересно, потому что за этим стоит концепт. Можно продать что угодно, на самом деле.
2: Я ровно об этом и говорю.
1: Супер. Да.
0: Главное красиво упаковать это и придумать какой-то классный соус, чтобы было еще вкуснее.
1: Вообще-то это, конечно, про нас. Да. Ну хорошо, у нас проектов-то дофига, чего я тут растекся. Значит, дальше у нас еще более удивительные есть вещь, господи помилуй, устройство собственных похорон.
0: Ну да. Ничего удивительного. А обычный выставочный день. Как оно появилось? Вот мне всегда почему-то хотелось, чтобы на моих похоронах все танцевали под хорошую музыку и пили коктейли. И открытие выставки как бы способствует такой вот атмосфере. И я подумала, ведь можно же вот принести свою надгробную плиту, назвать ее «Линией жизни», и никто даже ничего не заметит сначала, а я уже потом всем расскажу. Собрала художников, своих друзей. Сделали мы, значит, красивую развеску. Ну, гости приходили, танцевали, как-то лепили. И я там тоже бегала, носилась.
1: Окей.
0: Как привидение.
1: Это да, это правильный довесок. А как они вообще... ну, на каком этапе люди узнавали, что вообще-то это как бы, ну, виртуальные, странные, но похороны?
0: Ну, когда они спрашивали, ой, какая интересная работа, а что это такое, а чье это? Тогда я уже могла рассказать, что это моя надгробная плита, и она называется «Линией жизни».
1: Ты фиксировала реакции на это?
0: Вот именно видеодокументации, да, этого нет, но мы все ходили фоткаться.
1: Но ведь это же самое прикольное, так сказать, когда вот человек обнаружил, куда он пришел, где он пьет коктейли, и опа, это не совсем то. Или совсем то.
0: Да, это, конечно, интересно, это вызывает какую-то эмоцию, но дальше люди, как мне и хотелось... не грустили по этому поводу. Они просто узнавали эту информацию, они понимали, что это акт искусства. И, да, каким-то обратным ощущением делились со мной, и дальше продолжали тусоваться, пить коктейли, наслаждаться.
1: Тебе надо было в Латинской Америке родиться и жить. Они, их отношение к уходу вот такое же, как бы, насколько известно. Это не страх, это, да, радость от того, что переход в какое-то другое состояние. Хотя мне кажется, что в этом проекте самое прикольное — это как мы реагируем, неожиданно узнавая, куда мы попали. Хорошо, сожжение музея.
0: Новогодняя ночь, год красного огненного коня. Пригласили меня и моего друга Фила Блау, чтобы мы, значит, что-то сделали в музее. Ну, а так как мы очень любим взаимодействовать со средой и по-разному, но нам хотелось, с одной стороны, это Новый год, и надо все украшать, с другой стороны, вот как-то у нас очень быстро придумалось, когда мы посмотрели на вот эту красивую лестницу музея Сити Тель-Авив, и поняли, что Новый год красного огненного коня. Нам как-то сразу же пришло решение в голову, что вот это все можно интересно поджечь. Но поджигали мы красивыми языками пламени, которые можно было потрогать. Они были мягкие и приятные. И после мы разрешили всем гостям, так как такого рода искусство очень эфемерно. Ночь новогодняя одна, там в один день монтаж, и в тот же демонтаж уже должен случиться. И гости имели возможность, например, забрать потом вот этот огненный пламенный кусочек к себе домой. А мы 3,5 этажа на двухсторонней такой круговой лестнице смогли обустроить за часика 4.
1: Настя, а вот как вам кажется, это про что?
2: Мне кажется, я сейчас как раз подумала о том, что это очень круто пересекается с тем эфиром, в котором я здесь принимала участие, когда мы говорили о нестандартном, необычном мышлении. Угу. Когда мы слышим музей, Новый год, у нас вполне конкретные ассоциации. Мы видим елку, не знаю, картины, висящие на стенах, фуршет и что-то еще. А все, о чем, опять же, рассказывает Лайла, это история, как можно посмотреть на довольно привычные вещи. Ярмарка, неважно, выставка, открытие выставки, которая превратилась в похороны, новогодняя ночь в музее, посмотреть с той стороны, которой никто от нас не ожидает, и показать это совершенно другим образом. И именно это, ну, наверное... и дает людям те эмоции, которые они раньше не испытывали. Вряд ли они шли в музей, ожидая, что лестница будет гореть. Пусть даже не по-настоящему.
1: Ну, во-первых, я очень рад тому обстоятельству, Лайла, что ты сейчас здесь, потому что вот все это в Питере, мне кажется, зашло бы не так весело по сегодняшнему дню. Так что очень хорошо, что все в порядке, ты здесь и можешь делать все эти работы. Теперь мы, собственно говоря, уже подошли вплотную к пространству Lost and Found. Мы только послушаем сейчас музон из твоего плейлиста, Лайла, и... Да, и пойдем дальше. Там уже Настя сможет подключиться, потому что по выставкам это уже, так сказать, вы вместе. Как бы, да. Yes, Future, да. Слушаем музыку, поехали.

0: Мы продолжаем. В студии, сейчас подождите, я прочту, чтобы не ошибиться, значит, визуальный композитор и инновационный менеджер Лайла Вайнерман, ну и тут попроще маркетолог Анастасия Зеленова. И мы продолжаем разговор о творческих свершениях Лайлы. Значит, пространство Lost and Found, когда ты оказалась там впервые, что это, или что ты увидела? Дело, можно сказать точнее. Откуда это название, кстати? Вот, пожалуйста.
1: Ну, название выбрали, собственно, ребята, которые открыли это venue и проект. Я услышала о таком, об этом месте от кого-то из друзей вообще из другой страны. Мне кто-то сказал: «Ой, а ты слышала, видела?» А это оказалось в нескольких минутах от моей работы. И вот проходит еще неделя, и мой знакомый организует там мероприятие, и я, собственно, прихожу смотреть. Мероприятие называлось «Algorave», и это концепт лайф-кодинга. То есть люди, которые занимаются...
0: Что такое лайф-кодинг?
1: Люди, которые занимаются созданием визуалов и музыки, делают это в формате лайф. В режиме реального времени, то есть у них образовывается коллаборационный дуэт, и они вместе что-то создают, а это транслируется на огромных экранах. И люди видят и процесс работы, и результат, который появляется прямо сейчас. Также, да, это была концепция, еще что визуал, который мы видим на экране, он его аффектит музыка, которая тоже прямо сейчас создается, то есть они работают в тандеме.
2: Дополняю.
1: Визуал реагирует на музыку, которую он слышит.
0: Они реагируют друг на друга, в общем, или только с одной стороны, только визуал на музыку?
1: Визуал на музыку.
0: Визуал на музыку. Хорошо. Короче, тебе понравилось?
1: Да, мне настолько понравилось, что я подумала, я должна открыть следующий ивент. И я придумала концепт, как я, собственно, что это будет и как я это покажу, потому что я не работаю с кодом, но активно изучала генеративное искусство и сказала: «Промпт — это новый код». Я напромчу музыку и напромчу визуалы в режиме реального времени. Я подготовила 4 сценария, как это может быть. Значит, продюсер ивента сначала мне сказал, что все слоты заняты, но я все равно продолжила работать. Я говорю: все слоты заняты, давай откроем вторую сцену. Или я буду делать какую-то интеракцию для гостей. Мне очень хотелось в этом пространстве реализовать какую-то свою идею. И в итоге, так как я показывала прогресс работы и говорила, что «О, я еще вот это делаю, и вот это делаю, и вот это делаю», в какой-то момент я наконец-таки получила свое «Хочешь открыть ивент?» И да, конечно.
0: Это был, ты сказал, что это будет Yes Future, или до этого еще было далеко?
1: Это вот был, получается, мое первое выступление. Я пришла не как продюсер, а как артистка. Вот, а после мне, конечно, сразу захотелось сделать, и понеслись проекты на этой площадке, в числе них выставка Yes Future, которую мы уже отбили 2 сезона, назовем так.
0: Окей. Итак, Yes Future, первая выставка. Что это такое? Что там для тех, кто не посетил ее? Что человек заходит, пересекает это пространство этой выставки, и на него обрушивается что?
1: Ну, я не скажу, что на него что-то обрушивается, мы просто создаем такое специальное уникальное пространство, которое мы начиняем разными интересными штуками, и мы даем человеку очень много возможностей попробовать то, что он вряд ли когда-либо пробовал, потому что мы приносим супер новые вещи, которые вещи, объекты, инсталляции, которые мы произвели непосредственно сейчас, непосредственно для этой выставки.
0: То есть, в отличие от каких-то просто музейных выставок, где выставляются уже сделанные там какие-то вещи, да, вот инсталляции, скульптуры, там чего угодно, вы производите непосредственно под вот это, так сказать, под конкретную, скажем.
1: Под конкретную тему.
0: Да.
1: И это также может быть работа, которая уже была создана. Я просто очень не люблю показывать так, как было. Я очень люблю, когда и искусство, и процесс создания — это действительно процесс. Это мы придумали, да, и вот мы реализовали. Или это было, но давайте теперь попробуем посмотреть на это с другой стороны. Или использовать вместо экранов проекторы. Какое-то дать... Немножечко принести эту работу на новый уровень, если она уже где-то существовала.
0: Окей, Настя, подключись. Значит, вот ты была на первой выставке?
2: На первой, к сожалению, нет. Она была короткая очень, что тоже отличает некоторые проекты Лайлы, поэтому я на нее просто не успела.
1: Ну и вообще эта выставка, она родилась... Идея в военное время. И как вообще появилась Yes Future? С моего большого желания о будущем. Но в момент, когда было непонятно, будет ли оно и что будет с нами. И я пригласила всех своих знакомых художников поразмышлять на тему время и пространство. Но постараться абстрагироваться от конкретного времени и проблем, которые у нас существуют. Как-то больше подумать о времени как о феномене. Оно вообще существует, что такое настоящее, будущее уже сейчас. И мы в своих работах отвечали на все эти вопросы.
0: Угу. Это было 3 дня, если я не ошибаюсь.
1: Ну, Пять. Это было дней, это было 3 дня, брейк и еще 2 дня.
0: Окей, но если попытаться объяснить человеку, который вот и не был, и не представляет себе, в чем новизна этой выставки, в чем принципиальный новый прикол?
1: В том, что мы действительно создали такие объекты, которые человек вряд ли пробовал раньше. На нашей выставке можно было, например, сыграть на цветах, создать музыку с помощью прикосновения к цветку или переодеться в одежду будущего.
0: А кто определяет одежду будущего? Вы выступили дизайнерами?
1: Это мой друг, художник, он сейчас живет то в Дубае, то в Москве. И я ему предложила подумать вместе, а как мода будущего может выглядеть. Мы разработали 5 стилей того, как может это происходить. И когда человек заходит в специальную комнату, его фотографирует камера. И, собственно, через несколько секунд происходит магия. Мы полностью переодеваем этого человека, и затем он может скачать для себя, например, фотографию, как это выглядит на нем эта одежда, затем процесс переодевания, а также его реакцию на то, что он получил. И это все можно загрузить к себе в телефон, отсканировав QR-код, который появляется на экране.
0: А скажи, я не знаю, может, неожиданный вопрос, если ты, условно говоря, каким-то случайным образом пришел без мобильного на эту выставку, что у тебя останется?
1: И на самом деле, и я много кому рекомендую, я очень люблю, когда люди снимают контент, потом постят, делятся, отмечают нас, но мне кажется, вот в наших современных реалиях отложить телефон на часик. У нас все можно трогать на выставке. Мы не обычный музей. У нас тоже есть кнопочки, которые можно понажимать. Все можно потрогать, посоздавать с помощью нашего искусства свое. И действительно можно и без телефона насладиться огромным количеством процессов, куда мы приглашаем наших гостей.
0: Окей, Yes Future, мы идем дальше. Yes Future New Generation. Это следующая выставка, которая последовала.
1: Да, Вторая. Хотелось масштабировать этот проект, хотелось, чтобы он был не таким эфемерным, чтобы у него было продолжение и развитие. И можно было бы всю предыдущую выставку взять, показать еще раз и как-то вот это продлить. Но мы решили, что и ситуация поменялась, и мы уже себя все получше чувствовали, и уже не было войны. И нам захотелось и тему новую принести. Если первый раз практически все работы были на тему времени и пространства, то во второй раз мы открыли пространство вариаций, возможностей и выборов. То есть и наполнили space новыми интересными работами, в котором каждый посетитель может сделать свой какой-то выбор и повлиять на искусство.
0: Выбор — это либо идти самостоятельно по этой выставке, либо идти в сопровождении.
1: Это один из выборов, да, который мы предлагаем на входе. Ну, а остальные все внутри каждой работы конкретно. Ты можешь ее исследовать и погружаться с, например, нашей какой-то рекомендацией, либо как ты чувствуешь и хочешь, ты можешь задержаться тут подольше, тут посмотреть до конца, не до конца, тут поменять что-то, и пока кто-то другой не подойдет, твой выбор сохранится.
0: Настя, тут уж ты была.
2: Да, и причем не только я была, да, я была с детьми, а дети у меня, что называется, в ассортименте, поэтому я смогла обеспечить разный возраст посетителей на этой выставке, и это было суперинтересно, потому что, например, я повезла подростка, а подростки — это такие неприятные существа, которым обычно все не нравится, и вообще вытащить их из дома — это довольно затруднительно. Но для начала я своему среднему сыну дала почитать описание. И вот эта вот история с интерактивностью, возможностью выбора, цифровым искусством и текстом, написанным на их языке, то есть он понимает, что там написано, ему это интересно, он сам в цифровом мире живет больше, чем в реальном периодически, побудило его из дома таки выйти, из норки выбраться. Ему 14, и также с нами был мой младший ребенок, ему 9 на тот момент было. И это было совершенно фантастически, потому что когда мы туда пришли, я потеряла где-то детей. Вот, они растворились в этом пространстве.
0: Выбирали.
2: Причем каждый что-то свое, периодически вместе. Хотя, опять же, те, кто знает, что такое рядом 9-летний и 14-летний мальчик особенно, понимают, что как бы обычно они не общаются, а выясняют отношения. А тут им было что обсудить. Плюс на выставке была прекрасная игровая зона. Но это не игровая зона, куда мы приходим просто так поиграть, а это игры про выбор, про спасение человечества, про создание тоже, опять же, какого-то чего-то нового. Вот. И в этой игровой зоне вдвоем эти два разновозрастных, значит, прекрасных существа потерялись окончательно и бесповоротно. И при этом каждый из них выбрал что-то свое, что тронуло его больше всего. Например, младшего ребенка, что в принципе было ожидаемо, больше всего захватил физический реальный объект. Он потерялся в облаках, как раз созданных Филиппом, о котором уже Лайла говорила. И он искал разные маршруты, которые, как выяснилось, даже и художникам, и Лайлой не задумывались. То есть такое количество маршрутов, как преодолеть облака, чтобы пройти к следующему объекту, они ими не закладывались. Он нашел еще какие-то дополнительные, там пролез, тут пролез. И, в общем, вот это исследование облаков заняло у него довольно много времени. Старший же ребенок... Ему очень понравилась история с созданием пиксельного аватара. И в целом, поскольку он сам интересуется искусством, он много рисует, для него это было еще такое открытие про то, каким может быть искусство, какой может быть выставка. Вот не вот это вот скучное «меня мама в музей повела».
0: Ну, сейчас уже и музеи подтягиваются.
2: Музеи разные есть, безусловно, тем не менее осталось некое вот это вот общее пока. Ну, у подростков еще мнение, что вот, ну, в музей не пойду, а вот сюда — это да.
0: Ну, для тех, кто понимает, что такое пиксельный аватар, я хочу сказать, что, по-моему, я обеспечил рассказу о выставке Лайлы «Стереозвучание». То есть теперь как бы за счет рассказа со стороны и рассказа изнутри мы получаем немножко больше понимания того, что это вообще было, потому что было что-то явно новое, как я понимаю. Теперь, значит... Ну, кто посетители? Ну, вот продвинутая молодежь, так сказать, начиная с детей Анастасии, или туда приходили люди более зрелого возраста?
1: На самом деле, я отвезла в будущее очень-очень разносортную аудиторию. Вообще, изначально мы придумали... для нашей выставки такое позиционирование. Мы назвали это Interactive Family Journey, что значит интерактивное семейное путешествие.
0: Путешествие, да?
1: Да. Мне хотелось именно создать такую очень интересную атмосферу для всей семьи. Мне нравится создавать опыты, которые вне возрастные. То есть мне не важно, тебе 4 года или 84, вам должно быть одинаково клёво, и мы попробуем вот этого достигнуть. Конечно, бабушки и дедушки, когда ко мне приходили пары, которые вот очень много вместе, и они приходят посмотреть что-то такое современное и интересное, и все вот это пробуют, как самые настоящие дети, и с таким большим восторгом, и я наслаждаюсь, и они наслаждаются тем, что происходит. Я не знаю, если я смотрю, как какая-нибудь бабушка прелестная рисует на наших станциях какого-то котеночка и отправляет его в будущее. Ну,
2: на песчаных столах.
0: Окей. Так, то есть выставка была, скажем, наполнена людьми самого разного возраста.
1: Да, да. Но мы поставили 3+. Хотя кто-то заходил и с новорожденными.
0: Не, ну с новорожденными как раз это я понимаю. Просто вот, ну, это такова ситуация. Человек зашел, и мне кажется, что новорожденный уже должен подключаться к этому, в отличие от тех, кого я назвал арьергардом вместе с собой.
2: Собственно, на этой теме мы с Лайлой и встретились, потому что мне изначально... Я выставку увидела в нескольких публикациях художников, но... Никакой дополнительной информации, а я так вышла, что с переездом в Израиль стала в основном Facebook-пользователем. Никакой другой информации о выставке не было. Мне стало так грустно из-за этого, потому что для меня вот в этой истории про Yes Future, выбор будущего, современное искусство, классные цифровые художники, для меня в этом так много того, почему я скучаю. Я не так много о чем скучаю, переехав в Израиль, но вот классное современное искусство — то, чего мне здесь не хватало. Возможно, проблемы пузыря, возможно, еще чего-то. То есть это не... Я не говорю о том, что здесь этого нет, ни в коем случае. Говорю о собственном восприятии. И вот, увидев эту выставку, я поняла, что я не просто хотела бы туда сходить, я хотела бы быть частью этого. Собственно, я разговаривала с Филиппом, Филипп дал мне телефон Лайлы, так мы познакомились, и я сказала, давай как бы я это чуть-чуть отнесу туда, где вас не хватает, потому что у Лайлы прекрасно был настроен маркетинг и реклама на более современную аудиторию как раз. Инстаграм, ТикТок, молодые пользователи, а в Фейсбуке никто про это не знал. И мое открытие уже внутри работы с выставкой, моя задача была как раз как бы разнести весть о выставке как будто бы более консервативному пространству. И, понятно, первая моя мысль была, что надо срочно выкладываться в тыквенные латы. Ну, как бы, куда еще? Вот мы там все сидим такие. Но помимо этого у меня был еще некоторый набор сообществ, групп, куда я тоже понесла эту информацию. И мое невероятное удивление в том, что больше всего гостей на выставку пришло не из тыквенного латте, а из группы, которая называется «Русим аль Русим». Это, по сути, полуторное поколение.
0: Ихат вахетти, да.
2: И там просто вот это оказалось именно то, видимо, что люди искали.
0: А как ты объясняешь себе, почему именно они? Потому что... они провели какую-то часть времени здесь, не заходя в вот в эти вот, уехав и так сказать, от того, что был там, и проведя какое-то время здесь в заботах, я не знаю, в том, чтобы утвердиться, в том, чтобы как-то жизнь свою обустроить, они долгое время не могли найти таких вещей?
2: Не знаю. Мне кажется, что проблема не... Ну, дело не столько в этом, а скорее это история про то, что, во-первых, им отозвалась идея про выбор, а с другой стороны, наверное, они действительно, ну, скажем так, аудитория свежих репатриантов, вот того самого тыквенного латте, она довольно... ну, не пресыщенное, что ли, но, в общем, современное искусство в России действительно сейчас, последние годы, я не говорю, что сейчас, я думаю, что там ничего интересного не происходит, да. А так как раз в России я была к этому причастна, ну, немножко с другой стороны, то там мы все к этому привыкли. И мы более... Мне не нравится слово «искушенные», не могу пока подобрать правильную...
0: Нет, ну, ты сама сказала «привычные», как бы, да.
2: И, может быть, это поэтому не так сильно зацепило. А вот для этой аудитории, мне кажется, все вместе. Интерактивность, тема выбора, которая сейчас в Израиле, безусловно, очень остро стоит. Причем выбора всяческого и разговора про будущее в том числе. Просто это вот оказалось очень в тему.
0: Да, востребовано именно еще... Ну... Я думаю, что если художник вообще, есть у него такая идея, если он попадает в нужный регистр, если он сделает что-то действительно правильное, оно отзывается даже на тех уровнях, на которые он не рассчитывает. Потому что правильное, оно абсолютно правильное. У меня было когда-то так, вот если ты пишешь, и ты выбрал правильного героя, допустим, если у тебя историческая вещь, то потом, спустя там 20 лет, я узнал, что я действительно все написал абсолютно так, я этого не знал. Что этот герой был там-то и там-то, что он делал то-то и то-то. Я этого не знал, но я это описал. Просто потому, что попал правильно. Вот и все. Ты попала правильно. Вот поэтому оно на всех уровнях и... Хорошо. А будет ли... у нас несколько минут остается. Будет ли... Yes Future 3, например.
1: Быть может. Мне кажется, следующее что-то интересное можно будет устроить на Хануку. Это все-таки такой праздник, который чудо. Про чудо. Да. И хочется натворить еще каких-то чудесных и пригласить всех стать участниками чудес.
0: Мы-то пойдем уже теперь, наученные тем, что у вас там происходит. Но тебе сама идея, это идея в долгую для тебя про фьючер? Или это, ну вот сейчас ты сделаешь раз, два, три, как бы, и уйдешь в какие-то другие миры?
1: Нет, мне кажется, этот проект может очень интересно развиваться. Он, во-первых, многогранный, и, во-вторых, ну, может исследовать еще огромное количество тем. Я человек, который считает, что будущее, оно как бы уже сейчас, но надо его догонять. И чтобы в ногу все время идти со временем, да, надо делать... новые волны и прокачиваться и расти. Мне очень нравится вообще эта концепция до будущего, и мне кажется, она может еще не раз появиться в новых воплощениях.
0: Значит так, у меня есть вопрос прочерк. Ты должна знать, Анастасия. У вас сейчас будет по одной минуте у каждой, чтобы, обращаясь к любой аудитории, ну, так вот Настя искушенный человек, она знает, что обращаясь к любой аудитории, сказать что-то важное, что вы думаете и чувствуете прямо сейчас. Поэтому минута у Лайлы, минута у Анастасии, это называется вопрос-прочерк. То есть как бы вы отвечаете на незаданный мной вопрос. Много проклятий я уже выслушал за этот вопрос, но я не ломаюсь, я продолжаю этот вопрос задавать. Поэтому, пожалуйста, Лайла, минута.
1: Разрешите передать право Анастасии?
2: Да, я...
0: Молодцом, да.
2: Так, я тоже хотела предложить, что я начну, тем более, что эта программа больше про Лайлу, чтобы у нее была возможность завершить. Что хочу сказать я, да, поскольку я много рассказывала об этой выставке, то моя идея в том, что будьте смелее, идите пробуйте, не будьте... Не обязательно на эту выставку, вообще на любое пространство, где есть искусство, где можно что-то делать. то, как вы это почувствуете, то, что вы там получите, зависит в первую очередь от вас. Будете ли вы открыты, будете ли вы сторонним наблюдателем или активным участником, это только ваш выбор. В общем, мы раз за разом возвращаемся к теме выбора.
0: Окей. Лайла?
1: Так, ну, а я всех гостей и слушателей буду ждать на следующих ивентах, которые мы организуем на нашей площадке. Нас можно найти в Инстаграме. Мы называемся Lost and Found. И да, следите за обновлениями, потому что мы делаем много всяких интересных, классных штук. И если не выставки, то, возможно, какие-то другие ивенты смогут тоже вас заинтересовать. И мы увидимся.
0: Лайла Вайнерман, Анастасия Зеленцова. Мы вас услышали. Я что-то...
2: Зеленова.
0: Ах ты ж, елки-палки. Я работал когда-то у человека по фамилии Зеленцов. Вот оно как. Зеленова, да, конечно. Мы вас услышали. Я хочу сказать, что... И мне что-то все время вспоминается, когда я слышал «Lost and Found», была у Петра Налича замечательная композиция «Lost and Forgotten». Вот. Но у вас «Found», все оптимистичнее. Значит, здесь завершается время сегодняшней полной иллюминации. Лайла, Анастасия, спасибо, что провели этот час с нами. Ну, я думаю, что это прям подарок на праздник всем нам. Алёры, сделаем так. Через какое-то короткое время, минимально необходимое для восстановления моего пошатнувшегося здоровья, мы предложим вам бесценное, значит, вторую часть удивительной этой конструкции, я бы даже сказал, инсталляции, которая явилась наша совместная с девушками программа. В студии были также звукооператор Михаил Ольшман, Игорь Хариф, а закончить хочу, кроме композиции от Лайлы, разумеется, еще и ее афоризмом, который мне запомнился. Меня не надо понимать, дайте мне быть.

Она титул. Амото фунихескел бейс ют. Ве эль акрабим ато йойшев. Экдишн поизен дурх унвеген унвеген. Геле ун шварце. Авек ун анткеген. Штехалкес гифтике. Клемерлех визеген. Экдишн конен. Экдишн Меган. Трет миткин борвесе фис и бергрозен. Свет до нид хелфен кен жвабер ергозен. Обер кен зиг фуна кравишен хозен. Торс нид дарлозен. Рак басахбулойс. Та селхо милхоме. Лозей кен норе. Кен штейн лоно шомо. Промо.

Басьян. Цепатал ты пальмес, диштот ун дерьям, дослебен возгота базундерн там, алярымс восшвайген, аштилштант восшалт, ашинуй воскон форцукумен шуенбалт, аштет лагвалдикс а метрополин, а прувцу фаргесен бихлал верехбин, дирусише рейд, ундер пустлахер пляж, дос гойс восезгот ойс гебойт шолемаш, а винтл, а цертлехс, гот кислев гебрахт, мит битере кампфун фун фрайхейт ун махт, дизун гейт цум майрев мейверлаям, ун дорт вет зайн хейс, о-то-то, мин хастам.

Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская, и мы готовы предложить вам очередное музыкальное путешествие. Сегодня это израильская музыка. Ну, постараюсь вас чем-то удивить, с чем-то вновь мы встречаемся, с чем-то любимым. Израильская музыка в эфире радио Кан Река. Мы начинаем с группы «Типекс».

Apex. Именно эта группа открыла наш эфир. Возможно, мы успеем к ней вернуться. Группа, которую я обожаю. Эта группа не существует в природе уже давно, но иногда они собираются, чтобы показать себя, свои голоса, свою силу и то, как их любит Израиль. А их очень любит Израиль. Они существовали всего года три, в конце 70-х. Этот был настоящий улей талантов. Собственно, именно ульем они себя и назвали «Каверет».

Удивительный улей. Одна из самых известных израильских рок-групп и состав ее, собственно, это гордость Израиля. Дани Сандерсон, Гиди Гоф, Ицхак Черчилль Клептер, Алона Лярчик, Эфраим Шамир, Мейер Пуги Феникштейн и Йони Рехт.

Арик Эйнштейн. Следующая песня хорошо нам знакома в исполнении Рамик Эйнштейна и Риты. У песни есть свой автор. Написал он песню эту, будучи совсем еще

молодым человеком и написал ее этот человек на испанском языке, родном для него. Назвал он эту песню «Como la Luna». В Израиле эта песня приобрела новое звучание. Вы ее сейчас услышите. Автор ее Шломо Идов, он же исполняет.

Песня, которую, если вы случайно не узнали, в Израиле любят, знают под другим названием «Рав Кахоль Амок». Следующая песня, может быть, кого-то удивит, но приятно удивит совершенно точно. Дорон Мазар со стороны Израиля и Филипп Киркоров, Россия.

Песня эта была написана для Филиппа Киркорова. Интересно, что Дорон Мазаркат очень любит эксперименты, пошел на этот эксперимент и спел в очередной раз песню, написанную не в Израиле.

Еще один замечательный музыкальный подарок, на мой взгляд, сделали в свое время Шломо Арци и Шалом Ханох в совместном их концерте в Кесарии.

Вот такая маленькая капелька от всего того, что подарили в Кейсарии два замечательных музыканта. Думаю, что мы сегодня еще успеем услышать еще кое-что в их общем исполнении, потому что пели они общие их песни, а не только принадлежащие каждому из них. Следующая, одна из многих из репертуара Ярдены Арази.

И это и многие другие песни из так называемого румынского двойного альбома Эрдена Арази. Аранжировки ко многим песням делал Мати Каспи, и его голос пришло время услышать.

Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы продолжаем слушать голоса. Израильская музыка очень богата, очень интересна. И так много талантливых музыкантов. Одного из них я уже сегодня вспоминала в группе Covered. Это Дани Сандерсон. Кроме песен серьезных, у него есть достаточное количество шутливых.

Что я могу противопоставить мужским голосам? 70-е годы, когда в процессе процветания израильской песни, у которой, как мне кажется, нет дня без строчки, была такая звездная группа, женское трио «Шоколад Мента Мастик». В ее составе была в первую очередь Ярдена Арази, Лейла Паттин и Рути Хольцман. Самое известное по сей день имя – это, конечно, Ярдена Арази, а мы слушаем одну из песен в исполнении того самого трио. Шоколад Мента Мастик.

Если вас интересует, почему это трио женское получило такое необычное название, ответ есть. Просто по цвету волос каждой участницы: шатенка, рыжеватая и блондинка. Вот как раз Ярдена Арази была шатенка, она же шоколад. Ну, а все остальное сами можете догадаться и проверить в интернете. А вот что касается самого трио, они были очень активны с 72 по 78 год примерно. Остались популярными, в общем, и потом. Их песни продолжают слушать даже спустя десятилетия. И в числе песен, которые прославили этих певиц, та, что вы слышали сейчас, они выступали с этой именно песней в 1976 году на конкурсе Евровидения, представляя нашу страну. И в Голландии, и заняли там 6-е место, между прочим. Кстати, не так часто наша страна после выигрышных 3 раз на Евровидении для нас же достигали настолько высоких строчек, к сожалению. Ну, а в числе песен, которые прославили это трио, была еще одна, которая осталась одной из любимых в Израиле. Вместе с ее автором и исполнителем, вместе с этой группой тогда пел Мати Каспи. Ну, ах. Ну, тот самый, который с потопом.

Мати Каспий, шоколад Мента Мастик. Следующее тоже трио, кстати, давно не существующее, ну хотя бы потому, что одного из зачинщиков просто, к сожалению, уже нет в этом мире. Бенни Амдурский, Исраэль Гурион и Джози Кац в свое время составили потрясающее трио, которое назвали «Готов, хара, уанаара». «Плохой, хороший и девушка». Одна из их песен –

Товара Уанарам, Baby Face. Следующая песня, хочу успеть обязательно ее вам дать услышать. Это песня из кинофильма, израильская кинокомедия Эфраима Кишона. Вышла она на экран в 1971 году. Сами можете представить, сколько лет уже после выхода в свет этого фильма. Тем не менее, фильм очень любят в Израиле, равно как и музыкальную тему. Этот фильм стал лауреатом Золотого Глобуса и даже на номинантом на «Оскар» в качестве лучшего фильма на иностранном языке. Ну и композитором, который написал волшебную музыку к волшебной песне, это стала Нурит Хирш, которая благодаря этому тексту Эуда Манора и музыке Нурит Хирш появилась вот эта самая песня, кинофильм, который назывался «Полицейский Азулай» Ошик Леви.

я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз, а я ему уже не внемлю.

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, Борис Фарбер. Наш сегодняшний эфир, он посвящен джазу, хорошему джазу. Джазу, мейнстрим, композиции, написанные в разное время. Свинг немного, но хорошая музыка, которая постараюсь вам рассказывать по мере программы, так или иначе, не очень вас загружая. Главное, чтобы сейчас вам было комфортно, где бы вы ни находились, в Израиле, за рубежом, где мы знаем, что нас слушают, слушают радио Рэк и тоже любят хорошую музыку. Так что давайте просто отдыхать, где бы вы ни находились, слушать сегодня джаз. И, или какие-то композиции, где джаз предстает в каком-то другом ключе, возможно, или наоборот, как бывает, классика в джазе, ну и так далее. Если вы знаете, а я думаю, вы знаете, уважаемые меломаны, вы наши, о существовании такого потрясающего коллектива, как хор под управлением Рэя Кёнефа, музыкальный коллектив, то они очень много всего смогли так спеть, так аранжировать, так подать голосами и музыкальными инструментами, разумеется, что ты забываешь обо всем и наслаждаешься. Давайте мы услышим сейчас песню, которую вы вспомните безусловно. Это песня, собственно, из репертуара вокально-инструментальных ансамблей советского периода. Но Рэй Кёнеф был очень восприимчив к хорошей музыке, к забавной, задорной, к музыке, которая может увлечь и другие страны, и других слушателей, зрителей. Так что давайте вспомним следующее.

Читаногу Чучу или Поезд на Читаногу. Песня 41-го года из репертуара американского джаз-оркестра Гленна Миллера, известная по кинофильму «Серенада солнечной долины». 41-й год. Как давно это было? Композитор, конечно, Гарри Уоррен, автор песни Мак Гордон. Песня написана ими в тот момент, когда они оба ехали на поезде Birmingham Special по южной железной дороге. Начиная с конца 19 века, поезда, которые следовали с юга на север США, проходили через городок под названием Чаттануга, штат Теннесси. Первый же поезд, который проследовал по муниципальной железной дороге из Цинциннати до Чаттануги, получил прозвище Чаттануга Чучу. Гарри Уоррен потом вспоминал: «Я отдаю должное Гленну Миллеру как источнику вдохновения для меня. В написании песен для фильмов я всегда подстраивался под исполнителя, и зачастую это становилось ограничивающим фактором. Но я знал, что Гленн Миллер сможет сыграть все, что я положу на бумагу, и что именно его аранжировка будет такой, что станет еще лучше».

Машкинада, Пинк Мартини очень старалась и все это пела на португальском языке. Песня эта в стиле самба, сочиненная в 1963 году бразильским гитаристом, причем не вокалистом, Жорже Бенжором. Но эта песня, собственно, получила, эта самба получила мировую известность именно благодаря так огромному количеству кавер-версий, потому что вот эта гармония, эта мелодия в стиле самба, она вообще популярна и, конечно, приобрела вот именно известность благодаря тому, сколько появлялось кавер-версий. Буквально, как говорят, как грибы. Вот это примерно так и началось сначала в Латинской Америке, в Южной Америке, потом в Португалии, Испании, потом это распространилось на уже другие страны Европы. Фрэнк Синатра, Moonlight Serenade.

Следующая композиция будет не просто покажется, она будет вам более чем знакома, разве что исполнение может быть услышано вами впервые. «Одеться как для Рица», то есть «Одеться богато». «Риц» в данном случае – отель. Американский джазовый стандарт, песня, ставшая действительно настоящим стандартом джаза, сочиненная «Мы все еще дальше и дальше уходим». 1929 год, Ирвинг Берлин, песня, название которой отсылает нас с вами к фешенебельным отелям «Рица». Она стала популярной после выхода на экраны через год после этого, в 1930 году. Кинофильма «Putin on the Ritz» с Гарри Ричманом, знаменитым Гарри Ричманом, с Джон Беннет в главных ролях. Композиция эта считается вообще неофициальным гимном Голливуда, на секундочку, и входит именно в классический репертуар американской эстрады, как говорят, в золото эстрады. Что касается исполнителя тогда первого и прославившего эту песню, это был Фред Астер, замечательный актер, поющий актер и танцующий, естественно, актер. Так что давайте вспомним эту потрясающую, на мой взгляд, песню. Могу только сказать, что Ирвинг Берлин написал эту песню, как я уже сказала, в 1929 году. Она же дала название фильму, а не наоборот. И в том же году впервые ее исполнил Фред Астер. Первая ее версия этой песни содержала отсылки к афроамериканским, как сейчас принято говорить, символам, к образу жизни, и в тексте иронически описывали явление овердрессинга. Это стремление бедных жителей Гарлема подражать одежде богатых белых американцев. Ну, так начиналось, собственно, все для этой песни. И слушателя песни предлагали прийти и посмотреть, как в купленных на последние деньги костюмах афроамериканцы прогуливаются по Леннокс-авеню, по центральной улице района. Но прошло несколько лет, и в 1946 уже году Ирвинг Берлин изменил текст этой песни, сделав героями песни богатых белых горожан. И были исключены вообще намеки на темнокожее население. Леннокс-авеню была заменена на Парк-авеню. Если вы знаете этот текст и знаете английский язык, вы помните, о чем я говорю. И вот уже во второй редакции текста упоминался знаменитый Гарри Купер, один из самых известных голливудских актеров того времени, а также упоминался первый долларовый миллиардер Джон Рокфеллер. Симона Молинари, итальянская джазовая певица.

Симона Малинари. Мы продолжаем наш эфир. Следующая композиция, она была очень популярна в свое время. Она, собственно, пережила намного своих создателей. Написал ее Роберт МакГимси еще в 30-х годах. Песня стала, ну, если не джазовым стандартом, то хотя бы одной из обязательных в репертуаре многих исполнителей джаза, певцов джаза, потому что это не просто композиция, это именно вокал подразумевает собой. Песня очень симпатичная, на мой взгляд. И в 1962 году Брук Бентон исполняла это, Эймс Бразерс, Бенни Гудман, Грант Грин, Билл Холлман, Сонни Роллингс. Я могу перечислять этот длинный спинг. Ну, конечно, Луи Армстронг великолепно исполнял эту песню, на мой взгляд, одна из лучших исполнений. Но я хочу предложить вам замечательный квартет. The Golden Gate Quartet. Песня эта называется «Shadrach».

Ночной эфир на Радио Река. Программа «Барские замашки». С Таней Барской. Музыка, интересные люди, интерактив и настроение. Нам будет не до сна. Здесь и сейчас.

Потрясающая по красоте композиция. Джорджия в моих мыслях. Американская песня 30-го года. Написание Хоги Кармайкл, Стюарт Горл. Музыка и слова соответственно. Первая запись ее была осуществлена в сентябре 30-го же года в исполнении самого Хоги Кармайкла и его оркестра. Ему принадлежала вокальная партия здесь. Но, конечно, самую известную версию вы слышите сейчас. Это Рэй Чарльз, 1960 год, для его альбома. Ну а сам сингл, сама запись только с этой песни занял первое место в американском хит-параде в 1961 году. Собственно, Рэй Чарльз получил Грэмми, премию Грэмми именно за эту композицию. Очень красивая, очень.

Что касается исполнений и истории, почему была написана эта композиция, у которой есть огромное количество кавер-версий. Это Гладис Найт, это Луи Армстронг, Дин Мартин, Глен Миллер, Элла Фиджеральд, Гровер Вашингтон, Вес Монтгомери. Очень-очень много достойных исполнителей есть. Интерпретировать имя, а это именно речь идет об имени женском Джорджия, это можно по-разному. С одной стороны, говорили, что Джорджию звали сестру одного из авторов. С другой стороны, это просто женское имя. И это название американского штата Джорджия. И в итоге 24 апреля 79 года, спустя довольно много лет после появления этой песни, композиция «Джорджия в моих мыслях» стала официальным гимном американского штата Джорджия. Вот такие дела. Продолжаем. Услышим сейчас сразу два голоса. Интересное сочетание, интересное партнерство и, в общем, эксперимент в записи сразу нескольких популярнейших композиций из мира джаза и свинга. Это Тони Беннет. С одной стороны, доказывать нечего. Великолепен и талантлив. И это Леди Гага, которая вроде бы не то чтобы не из мира джаза, но она совершенно иная. И тем не менее, получился очень интересный альбом. Одну из записей «Щека к щеке» мы сейчас и услышим. «Cheek to cheek», Тони Беннет, Леди Гага.

Одно из самых любимых моих ощущений, когда я слушаю вот такое у Армстронга. Очень красивая композиция, я ее знала позже всех остальных. Played on a million velvet violins. My head goes reeling and around it spins. Fantastic, fantastic.

Луи Армстронг, любимый. Еще один любимый голос. 1951 год, именно тогда была записана композиция, которую спустя очень много лет внесли в зал славы Грэмми как действительно незабываемую композицию. Собственно, это ее название. Unforgettable Nat King Cole и его дочь Натали Коул.

0: Ночной эфир на Радио Река. Программа «Барские замашки». Стань барской. Музыка, интересные люди, интерактив и настроение. Нам будет не до сна. Здесь и сейчас.
1: Вам будет не до сна, я очень на это надеюсь. С вами Таня Барская, Борис Фарбер. И песня традиционная, вроде бы, изначально поп-песня, написанная Бартом Ховардом, 1954 год. Сначала и она была вообще названа иначе, собственно, правильнее ее так и писать. Одно название, которое все-таки появилось позже, довольно быстро после написания. И в скобках пишут другими словами, in other words. Песня эта стала известной в народе вот именно иначе, фактически с первого раза. И после нескольких лет издатели действительно сделали это народное название, которое полюбили. Собственно, вполне понятно, почему оно появилось. Это первые слова песни, которые мы слышим. Издатели сделали это название официальным. Песня эта до сих пор на слуху, ее очень любят играть джазмены, ее любят вообще петь. Я хочу предложить вам женское исполнение, женский вокал. Это как раз исполнение мне очень и очень нравится, хотя, конечно, выбор в мире просто огромен. Песня эта называется «Fly Me to the Moon». Джули Лондон.

Очень люблю и следующую тему, поэтому с удовольствием ею с вами делюсь. Если вдруг она вам не знакома, наверное, она вам должна понравиться, мне кажется. Тем более, что такие мастера, как Луи Прима, Келли Смит и Сэм Бутера, сделают это гораздо лучше моих слов. Но я только скажу, что эта тема родилась в 1939 году. Ее написали Эрл Хаген и Дик Роджерс для оркестра Рэя Нобла. И тема эта существует до сих пор. Она очень красивая, называется это «Гарлемский ноктюрн».

Гарлемский ноктюрн. Так называется это чудо, на мой взгляд, музыкальное. Следующая композиция. Одна из наиболее известных композиций в стиле босса-нова. Она была написана в 1962 году. Музыка Антонио Карлоса Жобима и текст Винисиуса де Морайса. Потом появился английский вариант текста. Его написал Норман Гимбл. Пик популярности – середина 60-х. Ничто не помешало этой песне приобрести огромное количество переделок, кавер-версий, перепевок. Никто не уходил от ритма, потому что все-таки это босса-нова. Особенно не испортишь, к счастью. И песня живет. В самом начале она исполнялась в оригинале на португальском языке, что естественно. Девушка с Ипанемы, Гарота де Ипанема. Замечательная, на мой взгляд, композиция. Она занимает, кстати, второе место до сих пор среди всех существующих песен по количеству записанных на нее кавер-версий, уступая только песне «Yesterday». Давайте слушать очень красивый, необычный, талантливейший коллектив, который работает только акапелло, и называются они «The Swingle Singers».

Девушка из Ипанемы. Замечательная композиция The Swingle Singers. Коллектив, который базируется сейчас в Лондоне, когда-то начинали в 60-х. Тогда еще они жили в Париже, во Франции. От этого ничего плохого не случилось. Они замечательные, их репертуар очень широк. И следующая композиция. Я готова вам предложить ее и голос. Голос божественный Сара Вон. И композиция, которую тоже поет весь мир. «Тень твоей улыбки». Легендарная композиция, красивейшая из мужчин-вокалистов, у которых бархатный голос, бакенбарды и все такое. Мы можем сразу вспомнить Энгельберта Хампердинга, который, кстати, скоро совсем приезжает в нашу страну с гастролями. И порадоваться этому сочетанию женский вокал Сара Уоллен и «The Shadow of Your Smile».

опустить над крепостью флаг. И ворота открыть. Пусть толпа войдет в город твой. Пусть цветы оборвет. И тебя в суматохе людской там никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне и сжигают мосты. Пути позади, и немного осталось, и себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

И как трудно стерпеть и сберечься цветы. И сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты.

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит.

заведение, народа скопление, топтание и фарс. Но народа скопление не имеет значения, за дверями швейцар.

меня нет. Я за тысячу лет, я давно дал обет никогда не являться.

краски дня другого дня, а здесь еще вчера. И снова ночь без сна под лампой.

влет, и больше гнет неспетых слов, несказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу видно небо.

нему патриарх обращал. Зря пускали ракету, ракета упала. Зря привычно орали.

стекол и стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала.

Але 300 лет я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. С вами Таня Барская и программа. Сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рье, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальса вслед за Йоганом Штраусом сыном. Он сам сын дирижера Андре Рье старшего, музыкант, на мой взгляд, удивительный, которому совершенно точно не скучно жить. О нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать, разумеется, свое рассказ тем, что играет его удивительный оркестр. Оркестр-театр, можно сказать, учитывая наряды, учитывая сюжеты и их общее настроение. А в нашем эфире «Эспания Кани» — это, наверное, один из самых известных и часто исполняемых миров Пасадобль. Его очень можно часто слышать, когда речь заходит о музыке испанской. Но как это ни парадоксально, это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей, которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган. Итак, Андре Рье, который когда-то основал Маастрихтский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андре Рье выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987 под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 92 году этот оркестр записал свой первый диск. Назывался он «С Рождеством Христовым». Через два года появилась запись второго вальса из сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, и эта запись сделала этот оркестр и Андре Рье, и его новый уже коллектив знаменитым, ну, для начала в Нидерландах, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали композицию, которую, возможно, не слышали никогда, а кто-то, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали то, что написал замечательный актер Энтони Хопкинс. Я думаю, этого актера, режиссера имя знакомо нашим радиослушателям. Талантливый человек, в данном случае действительно талантлив во всем. И до своей актерской карьеры Энтони Хопкинс занимался музыкой, музыкой классической в частности. И вот он написал относительно недавно, несколько лет назад, волшебный трогательный вальс. Написал его, вернее, давно. Но то, что называется, спрятал в долгий ящик, не представив миру, незнакомым вообще. Вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге. И Хопкинс сам никогда, сам лично, не слышал его во всей красе. Только написал до тех пор, пока он не познакомился с Андре Рье, а Андре Рье узнал о существовании вальса Энтони Хопкинса. И вот фактически 50 лет спустя был вальс этот написан, можно сказать, снова, уже аранжирован.